Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен. Ленточка с тобой не рвется, рвется без тебя.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Do you see me? Can you find me? Look closer. Through the trees.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Then the moon comes up.
1: A man.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль проведет военные учения на базе Генштаба в Тель-Авиве. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 14 августа, пятница. На часах 7 утра у микрофона Евгений Забежинский. На базе Генштаба ЦААЛЯ в Тель-Авиве сегодня пройдут плановые военные учения. В этом районе ожидается усиленное движение сил безопасности, и военной техники могут быть слышны взрывы и выстрелы. В армии подчеркивают, что учения входят в программу подготовки на текущий год и не связаны с реальными происшествиями. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в интервью Fox News, что главным приоритетом Вашингтона в конфликте с Ираном остается сохранение доступных цен на нефть и газ для американцев. Второй ключевой задачей он назвал недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. По словам Венса, для достижения этих целей США используют дипломатические, военные и экономические инструменты. Он выразил уверенность, что Вашингтон сможет добиться стабильности в Ормузском проливе и укрепить свои позиции, хотя переговоры с Ираном остаются непредсказуемыми из-за невыполнения Тегераном прежних обязательств. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит Израиль и Египет для переговоров о реализации следующего этапа американского плана по сектору Газа. Его прибытие в Израиль ожидается в ближайшее воскресенье. Поездки Кушнера будут сопровождать представители Совета мира, включая Николая Младенова и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Делегация намерена встретиться с Бениамином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. Основными темами станут разоружение Хамаса, вывод израильских войск, передача управления сектором Палестинскому технократическому комитету и начало восстановления Газы. Планы Дональда Трампа возобновить поставки истребителей F-35 Турции остаются заблокированными из-за российских комплексов С-400, сообщает Семафор. Американское законодательство запрещает передачу самолетов до тех пор, пока Анкара сохраняет эти системы ПВО. Среди возможных решений обсуждаются передача С-400 Объединенным Арабским Эмиратам, их вывод из эксплуатации или уничтожение. Однако переговоры пока не продвинулись, а передача комплексов третьей стране потребует согласия от Москвы. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. В нее вошли около 80 военнослужащих, резервистов, спасателей и других профильных специалистов. Сразу после прибытия израильские специалисты подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Миссию возглавляет командир национального поисково-спасательного подразделения командования тылом, бригадный генерал запаса Йоси Пинто. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня понизится и будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. Утром возможны моросящие дожди на севере и западе страны, а во второй половине дня ожидаются осадки и на востоке. Завтра местами пройдут сильные дожди. Сегодня в Иерусалиме ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

0: sky. Overslept and missed the northern lights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. 'Cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
1: А, спасибо. Эд Ширан открывает программу «Самое на утро». Ну, в музыкальной части, конечно же, разумеется. Все, что касается остальной части, тут уж поспеваем мы с вами. Всех приветствую, дорогие мои. 7 часов 8 минут на студийных часах, на ваших, ну, по логике, столько же. Если вы территориально где-то вот в нашем часовом поясе находитесь с Израилем, если нет, то там на час больше, на час меньше, но по-разному. Земля круглая, вот поэтому такие различия и случаются. А нас-то можно слушать где угодно. Так, ну, ближе к истине. Да, ближе, наверное, к тому, что все-таки происходит вот вокруг нас, а не вокруг всего земного шарика. Хотя об этом тоже поговорим. Не без помощи одного из радиослушателей. Это вот сразу же, да, вот сходу, вот таким образом, да, он мне напоминает о событиях, которые произошли пару дней назад. О событии, которое произошло пару дней назад, и о событии, которое продолжает происходить в этом месяце. Заинтриговал? Хотя, наверное, если новости смотрите, интернету листаете, то вот должны быть уже, должны догадаться, да, к чему это я все. Но чуть-чуть еще откладываю, да, чтобы к этому перейти. Сначала дата, время я обозначил, а дата уже 14 августа. Дорогие мои, середина, еще один шажок, и вот середина августа случится. Это быстро, это скоро, это как кому-то может тянется, я не знаю. Но кажется, лето только наступило, а уже вот 2 недели остается. И все, и ручкой помашем. А еще плюс к этому 2 недели после того, как лето закончится. Даже меньше, да? Наш любимый Новый год Рош-Шана, а? В этом году он выпадает на 11 число. Ну, заходить будет 11 числа, если я не ошибаюсь. Проверяйте меня, конечно же. И получается, опять же, вроде память не подводит. Получается, это все в пятницу начнется вечером. Да, на конкретно вот выходные. Выходные, связанные с праздником Рош-Шана, выпадают на выходные, связанные стандартные с днями недели. С пятницы, суббота, получается, воскресенье, да? Вот, как-то так, кто-то, наверное, расстроится, да, что вот такое совпадение, минус погулять, скажем так. Ну, а кому-то, наверное, по барабану, когда, в какой день недели. Главное, что потрясающий праздник, правильно же? Об этом вспомнил, наверное, с тем, чтобы пожелать вам, после констатации вот этого факта, что меньше месяца уже до Нового года остается, чтобы пожелать вам также праздничного настроения в любой день, и в частности сегодня, в частности вот с утра пораньше. Проснулись, посмотрели по сторонам, ощутили себя в этом мире и такие: опаньки, а классно ведь, а хорошо же вот живется-то. Так что вот с этими ощущениями предлагаю и продолжить. Также коротко напоминаю, да, что у нас в первом части происходит. Прежде всего, приветствие. Я с вами уже вроде как поздоровался, да? А то говорю, вот это иногда до автоматизма, не удивляйтесь. В принципе, да, все в порядке еще. Относительно. Все в жизни относительно. Так вот, относительно все в порядке с памятью. Но автоматизм дает себе знать. Начинаешь какое-то вступительное слово, а потом судорожно вспоминаешь, а поздороваться ты поздоровался или нет. Так что было вроде как. Друзья мои, значит, поздороваемся. Или поздороваетесь, да? Кто этого еще не сделал, а некоторые уже написали. Все это при помощи нашего WhatsApp 054-2070-800. А также можете приложить к своему приветствию мини-рассказ, как прошла ваша неделя или какие планы на вот эти ближайшие выходные. Может быть, у вас что-то глобальное, которое затрагивает не только ближайшее время, а вот немножечко вперед, раз я уже так плюс-минус на месяц вперед заглядываю, да, до праздника Рош-Шана. Так и вы можете тоже разгуляться и разойтись во времени. Ну и в конце часа по традиции разминаемся. Так, ну а вот сейчас, да, я уже успел заметить фотографии, которые радиослушатель по имени Леонид подбросил в WhatsApp. И эти фотографии, так я просматриваю, все... Да, да, все ночного неба. Ну и не просто вот так он взял и его... Сава, посмотри на ночное небо. Там еще кое-какое явление на этих фотографиях видно. Это следы от падения некоторых частиц. Эти следы, если я не ошибаюсь, метеоры. Называются метеориты, это то, что на Земле находят. Метеоры, это вот именно след. Одну секундочку, а вот сам объект, который в космосе. И... Так, так, так. Быстро на помощь мне опять же приходят все сподручные средства. А вот метеороид. Метеороид — это само тело, да, которое там в космосе где-то что-то бултыхается. Метеор — это огненный след в небе. Вот так, от того, что мы называем падающая звезда, да? Звезды-то как бы вот не валятся с неба все же. А вот частица какая-нибудь в атмосферу, какое-нибудь космическое тело в атмосферу наш попадает с Земли и сгорает там же в атмосфере, и вот метеор появляется. Ну, а если что-то от этого тела долетает именно до поверхности Земли, и мы быстренько бежим к этому с большими глазками позырить, то это уже метеорит. Так вот, да, явление ежегодное в августе, потому что там Земля проходит через какое-то вот это скопление этих метеороидов, или чего-то там. И, да, некоторые попадают именно, как я уже сказал, в атмосферу Земли. И потом уже попадают в объективы различного рода камер, в трубы телескопов, если кто-то так наблюдает. Ну и, соответственно, в социальные сети. Куда уж без этого. И к нам на WhatsApp. Леонид, спасибо. Да, я вот лично... Не наблюдал. Что-то вот как-то не выглядывал, не поднимал я свой взор в ночное небо в эти дни. Но вот если вы заинтересованы так же, как я, еще прошляпили, то чуть ли там не до конца августа. Посмотрите, проверьте. Ну вот, я знаю, что на протяжении всего августа пик вроде бы уже прошел, раз об этом раструбили. Но еще недельку-другую, скорее всего, можно будет. И не с той частотой, вот как на пике там, ой-ой-ой, сколько, за час чуть ли не. Я воспоминаниями из детства готов поделиться, потому что в деревне маленький, выходишь во двор, ночь, и вот это, и оно вот прям-таки вот сыпется на тебя. И да, ты, о, звезды, и бабушка такая, да, это звезды падают, и ты, опа, как классно, звезды с неба, да, и загадывай желание, внучок, и ты загадываешь желание, и все это, да, в августе, и загадываешь, какое желание, чтобы лето не кончалось, да, чтобы школа не начиналась. Ах, какие были. Ну, ладно, так, вроде бы не об этом я сегодня хотел поговорить, не о детстве, не о тех воспоминаниях, немножечко о другом, но раз Леонид меня увел в эту сторону, я думаю, что про космос мы следующий трек и послушаем. По крайней мере, в названии присутствует имя нарицательное «Млечный путь». Это Валерий Меладзе. Ну, целиком «Любовь» и «Млечный путь». Но я вот выделяю именно то, что связано с космическим. Друзья, жду вас на WhatsApp. Еще раз всем прекрасного настроения. Продолжаем с музыкой.

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савина утро.
3: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
0: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
9: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
9: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
10: 03-94-94-88-8.
9: Год без забот.
11: Реклама.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Реклама.
2: Савина утро.
8: Голоса первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
13: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
8: Яна Романова.
14: Первому радио 25 лет.
0: Доброе утро, Семен Семенович.
15: Доброе утро, страна.
2: Савина утро.
16: Итак, друзья, продолжаем программу «Савина утро». Все больше и больше энергии ощущается, но с момента пробуждения, конечно же. Ну, по идее, так и должно быть по нарастающей, а не так, что ты проснулся. И все. И с каждой минутой все хуже и хуже. Не-не-не-не. Вот чтоб наоборот. Все лучше и лучше. Все позитивнее, добрее, веселее и радостнее. Так, что у нас на WhatsApp? Значит, да, традиционно обращаю я в это время на него внимание. Ольга, как всегда, в первых рядах. Сава, доброго утра, хорошего дня, спасибо огромнейшее, Ольга, вам также добрейшего и хорошейшего дня. Далее у нас Савуш, опа, традиционный пятничный бокертов, пишет сержант. Приветствую сержанта. Вы тоже заметили, что сегодня в 6 утра сумерки были как будто сейчас не середина августа, а середина октября. Может, в этом году это чертово лето быстрее закончится? Задолбало уже. И эмодзи, изнывающие от жары. Вот так я его назову. Не знаю, как правильно. Ну, красная-красная рожица, которая поджарилась на солнце, из которой льется пот. Ну, в 6 утра мне вроде бы... Да нет. В это время я заканчивал утренний прием пищи, насколько я помню, возле окна. И достаточно было светло, сержант. Может, не во всех районах, опять же. Может, и до нас докатилось вот это солнечное затмение, да? Про метеорный дождь мы поговорили. Я уже упомянул про него. Спасибо Леониду за фотографии. А вот же было еще солнечное затмение. Ну, как бы в Израиле его видно не было, да? На нашей территории не видно было, как луна закрывает диск солнца. Полностью или частично. Вот в некоторых районах Земли было полностью, в некоторых частично. А нам вообще не повезло. Но хотя, может, вот сегодня в 6 утра это уже сержант и обнаружил. Возможно, возможно. Ну, да, жарковато. И даже я, любитель, когда пожарче, пару раз уже об этом упоминал, что и для меня жарковато именно в августе. Но июнь зато был достаточно комфортным, насколько я помню. Хотя половину-то июня я отсутствовал. Проголы мне здесь ставили, да? А вот концовочка вернулся. Не так было жарко, как обычно. Вот, ну, июль и август отрываются. Посмотрим, насколько надолго это затянется. По прогнозу погоды, опять же, ближайшему, все меняется. Да, и вот сейчас тоже поменялось. Буквально вчера я открываю приложение, в котором вижу, что в начале следующей недели днем 29. И на протяжении всей недели 29-29. Открываю сейчас, и что? Правильно. 32, 30, 31, 31, 31, 30. Ну и далее по списку. Поэтому, ну, на Ближнем Востоке живем. Так. Сержант, закончу свою мысль и ваше сообщение словами, ну, держитесь. Что ж поделать? Побольше вам мозганов на пути, где бы вы ни были. Доброго утра! Ты заходи, если шо, пишет Серый, сбрасывая фотографию мини-застолья, я так понимаю, уже выходного дня. Ну, у кого-то и вчера выходные стартуют, да? Вот, а у кого-то и сегодня продолжается рабочие, и завтра. Но, если шо, будем иметь в виду. Да, и доброго утра также желает Серый, и также фотография восходящего солнца, лучи которого появляются из-за крон деревьев. Тоже великолепный вид. Очень красиво. Спасибо. Так, ну и продолжу-то я с WhatsApp чуть-чуть попозже. Давайте еще одну музыкальную паузу. Так, и про солнечное затмение поговорили, и про метеорный дождь поговорили. Тема, значит, космоса у нас как-никак продолжается. Ну и в музыкальном плане частично тоже. Хьюстон! Ну, дай бог, чтобы не Хьюстон у нас проблемы, а наоборот. Хьюстон! Все замечательно! Полет отличный. Так, Юлиана Караулова. Хьюстон. Хьюстон.

0: Так, всем посадку. Да, да, обеспечиваем всем хорошее приземление. Так, ну, опять же, если кто-то куда-то взлетал, ну, все же в переносном смысле можно трактовать. Поэтому удачного вам полет, дорогие мои. Вот неделя завершается. Полет ваш, наверное, рабочий, пусть так же завершается. Вот и хорошим образом. Потом вы так приземляете, получается, вот по следам композиции от Карауловой. И начинаете кайфовать на выходных днях. О, вот идеальная просто картина. Так, ну и картину. Я так вижу, что даже в стихотворной форме какую-то картину описывает нам Марк Ориджинал, сейчас все поймем. Если стало грустно мне, значит, речь здесь о весне. Еще долго весну ждать, значит, будем зимовать. И заканчивается лето. Что вообще все значит это? Даже Доминик Торетто не догонит наше лето. Но не будем унывать. Нам еще осень встречать. Ветерок, лужи, дожди. Ты немножко подожди. Целых месяца аж три у тебя же впереди. Так что осень, пока лету, в дверь еще ты не стучи. Но мы тебя еще увидим. Так что ты еще поспи. И впитать все тепло. И впитать все тепло. Летом мы хотим от всей души. Питать все тепло лета. А, ну мы хотим от всей души. Всем здоровья, добра, душевного тепла. Марк Ориджинал шикарнейшим образом изложил свои мысли. И все это сопровождается практически после каждого выражения, логически завершенного каким-либо эмодзи. Ну, понятное дело, что после Доминика Торетто красный автомобиль. Окей, да. Пусть так и будет. Да, впереди, конечно же, осень. Поры года никто не отменял. Тем, кому сейчас жарко, обязательно дождется. Может быть, и будет потом еще жаловаться нам здесь, что ой-ой-ой, задолбали эти дожди. По слухам поговаривают. Тут опять же, конечно же, все вот, знаете, вилами вот по этим лужам, что зима должна быть достаточно дождливой, в отличие от предыдущей. Но посмотрим. Одной природе известно, да, как и чего. Привет из Элата от Макса, шаббат шалом, фотографии элатских горных пейзажей. Спасибо, Макс. Элату также огромнейший привет от всех нас. Соскучились. Ну, я лично вот в любой момент, кто бы вот лишний раз тянул бы, с удовольствием ездил бы в Элат. Ну, или летал бы так быстрее. Да. Доброго утра. Батуми встречает с ливнем. Класс. После нашей израильской жары немного душа не помешает. Слушаем первое радио в Грузии. Всем хорошего конца недели. Саша из Ашкелона. Ну, тогда Саша из Батуми, получается. Временно, но Саша из Батуми. Да, а по жизни из Ашкелона. Ну, фотография также прикреплена. Рассматриваю я просторы урбанистические Батуми. Да. На переднем плане домики поменьше с красными крышами. Ну вот, не был я в Батуми. В планах, кстати, опять же, присутствует. И даже частично в ближайших. Случится, получится, обязательно поделюсь. Вот, а на заднем плане урбаника, стремящаяся ввысь. Ну, я про здание, про строение, конечно. И какое-то это футбольное... А, нет, это, по-моему, территория какого-то предприятия, а мне показалось, футбольное поле. Да, не погонять ли мячик? Посмотрим. Так, спасибо всем вам за то, что вы есть. Без вас только 50 оттенков серого. И сообщение, конечно же, от серого. Ну, если 50 оттенков, уже неплохо. Уже не моногамно. Уже как-то вот повеселее получается. Так, друзья... А, еще одно сообщение, и возвращаюсь к музыке. Доброго утра! Хочу пожелать всем хорошего утра. И моя прекрасная... А, и, наверное, моей прекрасной Олечке хорошего настроения. Обожаю, Оля Джан. пишет Аллигатор. Вот, великолепно. Но восхищаюсь людьми, которые не боятся говорить о своих чувствах. Раньше нас этим баловали Посейдон и Русалочка, что-то в последнее время редкими гостями стали. Вот, надеюсь, все у них в порядке. А, в частности, вот Аллигатор для Ольги, да, высказал свою эмоцию, хорошую, пожелание, прекрасное. Так держать, брать пример с Аллигатора. Так, ну а мы продолжаем. А, сейчас у нас... Угу. Ага. Да и хотел сказать, да, уже вот набрал воздуха для того, чтобы представить следующий трек. Но придется-то, судя по времени, представить следующую рекламу. Да, а после нее обязательно и музыкальная пауза, друзья. Так, время 7:38, значит, будьте готовы уже к скорейшей разминке.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это... Все время скучаю, понимаете?
4: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
4: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
5: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: Вечер.ком. Реклама.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
3: Савино утро.

0: Good enough! Вот и вам, конечно же, good enough, да, чтобы все было достаточно хорошо. Даже больше, чем достаточно. У нас 7.44, еще одно сообщение. Опять же, вот Серый сегодня активен и фотографии присылает, сидя под водопадом. Пусть небольшим, но все равно водопад, это массаж, да, и водные процедуры, и массаж одновременно. Так, ну, подписи, я уверен, не к фотографии относятся. Савино утро. Это утро, которое ждет вся страна, Израиль. Но звучит приятно, как минимум, и хочется в это верить. Конечно же, Серый, спасибо за комплиментарность. Так, ну и я думаю, что самое время, да, чтобы в конце потом не торопиться, лучше на пару минут раньше, чем обычно, но приступаем к разминке.
1: Савин вопрос.
0: Так, отыскал я тут в своих записочных закромах вопрос, заготовочку на сегодня. Ой, так хочется подсказочку бросить, да, тем более вот, но... Нет, тут любое слово, вот, которое я сейчас перебираю в своей голове, оно будет явное очень сильно. Поэтому, да, без подсказок уж, извините, надеюсь, догадаетесь. Но как минимум о чем-то связанном с этим мы сегодня говорили. Я говорил вот в начале, комментируя там фотографии одни. Окей, вот максимум, на что я, наверное, да, что я могу себе позволить. Так, а теперь непосредственно сам вопрос. Что можно открыть, если за него дернуть, но нельзя закрыть, пока используешь? Ну, закрыть обратно, да, пока используешь. Пытался в самом вопросе очень тоже так доступно, не знаю, насколько. Посмотрим по итогам ваших ответов. 054-2070-800. Итак, что можно открыть, если за него дернуть, но нельзя закрыть обратно, пока используешь? Жду исключительно правильные ответы. Ну, хотя почему исключительно? Когда веселые попадаются, смешные, конечно же, это тоже не менее приятно, классно, хорошо. Так что, давайте, соображалку на максимум. А пока вы думаете, вам 2 минуты 57 секунд на все это. И вот будет звучать Филатов and Keres and ST. Там, где рассвет. О, именно он у нас и произошел совсем недавно.

0: Там, где рассвет, там мы просыпаемся. Это да, если на работу надо. Так, ладно, да, меньше философии, времени не так уж и много, поэтому...
1: Савин вопрос.
0: Непосредственно, да, поэтому возвращаюсь сразу к вопросу на разминке. Он такой: что можно открыть, и если за него дернуть, но нельзя закрыть обратно, пока используешь? Так, и набросали вы мне, я вам хочу сказать. Да, и даже неожиданные есть ответы, которые вот, ну, в мой мозг явно не поступали, когда я это все дело продумывал. Так, один из таких ответов, например, вот опять же, от активного на сегодняшний день Серова, который пишет: это кольцо на консервной банке. Ага. Ну, это очень частично. Вот мой задуманный ответ все-таки идеально подходит, а здесь, ну, такое, скажем так, притянутое за уши или за то же кольцо. Вот Ренат правильно ответил, пока я не озвучиваю правильность, а вот дописал он, это же просто. Но, Ренат, я вот просматриваю сейчас сообщение, и, знаете, ну, оказывается, не совсем просто, хотя я максимально разжевал. Так, где еще? Вот, Валерий Ирухамский пишет: ножик перочинный. С одной стороны, возможно, дернуть за ножик, он откроется. Его используешь, ты не закрываешь. Логично. Но когда вы услышите мой ответ, вы поймете, что там вообще без вариантов. Ножик технически и во время использования можно сложить и забить на использование. Вот. А там, пока ты, вот, как говорится, недоиспользуешь его, но вообще не варик складывать. Так, далее... Дринька пишет: так, значит, что-то будет оригинальное. Всем привет, я думаю, это ручка сливного бачка. Ты ее дернул, вода и полилась. И пока она льется, ты ее остановить и закрыть не сможешь, пока она не закроется сама. Ну, наверное, вот здесь ближе к истине. Допустимо, представляю. Вернее, анализирую. Но, опять же, тоже технически сильно дернув обратно. Но если именно ручка, если вот кнопка, которая вдавливается, да, обратно выдавить ее как-то, да, такое себе, а ручку, ну, ну, как минимум сломаешь, как максимум, вот, не, как максимум не сломаешь, и вода перестанет литься, но принимается, очень интересно, мне нравится. Так, у Светланы два ответа, один из них зонт. Один с моим совпадает. Зонт, как и перочинный ножик. Да, открывается, используешь. Ну, в принципе, в любой момент ты его можешь закрыть. Да, а вот насчет правильного ответа, там не в любой момент. Банка колы или пива. Опа. И это Ольга нам присылает. Ага. Ну, здесь ход мыслей понятен. Когда ты вкусность открыл, ой, там, да, там пока уже все не закончится, да и потом ты ее никак не закроешь. Ой, я вижу, карамелька про это же банка пива, холодного, можно открыть, а закрыть уже невозможно. Ну и карамелька, это опять же в шутку, а далее с правильным ответом. Так. Привет всем! Я Лякох. О, это же про мою жену. Ее пока не трогает. Не трогаешь, может лежать на диване сутками. Но если ее черт дернет, всем тесно жить становится. Ну, то есть, в переносном смысле, открыли жену и все, и обратно не закрыть. Ай-яй-яй, как знакомо. Так, ну, прекрасно. Если какие-то оригинальные ответы я пропустил сейчас по ходу, по порядочку,

со своим отличным вариантом, отличным от моего, ну и в принципе отличным как пятерка, хитрый унитаз. Да-да-да. Так, парашют, Надя также правильно отвечает. Парашют написал Александр Шлезингер. Парашют, вот Светлана, которая и про зонт упоминала, карамелька, да, также написала. Ну или парашют, тут тоже кольцо, как и на баночке холодного, да. Дернул и летишь. Совершенно верно. Рада написала парашют. Инна также с правильным ответом, как и Олег. Валерий Ирухамский пишет парашют. Юваль также прав. Я пропустил вопрос, но попробую догадаться. Ипотека на дом. Если взял, то пока не выплатишь, не закончишь. Эх, аллигатор. Какая больная для многих тема. Обручальное кольцо. Ну, это совсем уже, да, так... Витевато-витевато, хитро-хитро. Придумывает серый. И скоп также принял участие, написал парашют. Ну, и добавил главное, чтобы он раскрылся. Ответил дриньки. В зависимости от конструкции модели бачка, могу остановить воду. Вот-вот, да. Так. Ну, вроде никого не пропустил. Друзья, спасибо вам огромнейшее. Честно, вот много нового узнал про варианты ответов на данный вопрос. Интересных ответов. Так что продолжаем в том же духе, продолжим, точнее, в том же духе с вашей эрудицией, с вашей фантазией, но уже в следующем часе и в основной теме программы. Прекрасного продолжения этого утра. Дослушаем, да, дослушаем еще полторы минутки. Денис Клявер, «Рангел моей мечты».

0: Сарина утро.
1: Голоса Первого радио.
2: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
3: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
2: Эли Швидлер.
1: Первому радио 25 лет.

Ирану новыми санкциями. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о подготовке беспрецедентных мер против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен усилить экономическую изоляцию Тегерана и продолжить блокаду Ормузского пролива, чтобы прекратить движение грузов через иранские порты. Ранее вице-президент Джей Ди Венс назвал главными целями США сохранение доступных цен на нефть и газ для американцев и недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит Израиль и Египет для переговоров о реализации следующего этапа американского плана по сектору Газа. Его прибытие в Израиль ожидается в ближайшее воскресенье. В поездке Кушнера будут сопровождать представители Совета мира, включая Николая Младенова и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Делегация намерена встретиться с Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. На базе генштаба ЦАЛЯ в Тель-Авиве сегодня пройдут плановые военные учения. В этом районе ожидается усиленное движение сил безопасности и военной техники. Могут быть слышны выстрелы и взрывы. В армии подчеркивают, что учения проходят в ходе программы подготовки на текущий год и не связаны с реальными происшествиями. Планы Дональда Трампа возобновить поставки истребителей F-35 Турции остаются заблокированными из-за российских комплексов С-400, сообщает издание «Семафор». Американское законодательство, напомню, запрещает передачу самолетов, пока Анкара сохраняет эти системы ПВО. Среди возможных решений обсуждаются продажи С-400 Арабским Эмиратам, их вывод из эксплуатации или уничтожение. Однако переговоры пока не продвинулись, и передача комплексов третьей стране потребует согласия Москвы. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. В нее вошли около 80 военнослужащих, резервистов, спасателей и других профильных специалистов. Сразу после прибытия израильские специалисты подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Миссию возглавляет командир национального поисково-спасательного подразделения командования тылом бригадный генерал запаса Йоси Пинта. И к другим новостям. Российские войска минувшей ночью нанесли удар по украинским городам. В Краматорске поврежден жилой дом. Сообщается об одном погибшем и 15 раненых. Ранения также получили два жителя Запорожья. 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Другие подробности пока не приводятся. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. Утром возможны моросящие дожди на севере и западе страны, а во второй половине дня ожидаются осадки и на востоке. Завтра местами пройдут сильные дожди. Сегодня в Иерусалиме ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Все верно. Да, Савино утро продолжается. 8.08. Как всегда, загадываете желание, если в это верите. А если даже не верите, тоже загадываете. Пусть они сбываются. Ну вот имеют свойство желание сбываться. Но для этого сначала надо иметь желание. Ну, надо что-нибудь, да, загадать, задумать, пофантазировать, помечтать. Чтобы потом это, если осуществится, а это, верим, осуществится, потом сказать: опаньки, работает система. Ну, опять же, кто-то верит, кто-то не верит, но все, все в этом, да, все в нашем сознании, в этом самом, да, в черепушечке, в головешечке. С легкой черепушечкой, с легкой головешечкой вам сегодня проснуться, в этот мир ворваться. Это мое пожелание. В первом часе мы успели поздороваться, мы успели обменяться фотографиями. Вы немало фотографий прислали о том, как чего было. Основные события предыдущей недели, которые вот я отметил для себя, это метеорный дождь и солнечное затмение. Правда, не на нашей территории можно было наблюдать, я имею в виду Израиль и окрестности в том числе. Вот, но во многих частях света было видно, очень хорошо, фотографировали, смотрели, наслаждались. Ну, хотя, опять же, кто-то скажет: да что такое, ну закрыла луна, понимаешь ли, солнечный диск. И что из этого, и какой кайф. Ну, также можно говорить и про любой закат или про любой восход. Ну, появляется солнце или падает за горизонт. И чё, и какой кайф. А есть на самом деле кайф. А какие у нас прекрасные закаты. Какие у нас чудесные рассветы. Согласитесь, кто вот наблюдает, кто внимателен к таким вещам, кайф получает, ну, я уверен, 100%. Так, ну ладно, это все про кайф, вот про это. Тут многие, наверное, сейчас по пути на работу и думают: Сава, о чем это? Какие рассветы, какие закаты? Тут бы вот смену отрубить. Значит, легкой вам смены, мое также пожелание. В конце предыдущего часа размялись, разминка была. Какой вопрос? Если вы не слышали, возвращайтесь. Все записи на нашем сайте, в нашем официальном приложении. Какой ответ, услышите там же. Ну, а в этом часе будет более обширный вопрос. Если вы умудряетесь на вопрос разминки, где я подразумеваю только один ответ, набросать мне кучу вариантов, то, естественно, в основной части эта куча ваших вариантов возрастает стократно. Так, это случится после следующей музыкальной паузы, друзья мои. Двигаемся, продолжаем. Этот день, как он сложится? Ну, итоги подведете, конечно же, с первым радио только в вечернем эфире, наверное, а может... И вообще не подведете, а просто кайфанете, чего я вам и желаю. Ну, а пока вы в движении, пока вы ощущать начинаете себя этим днем, слушаем группу «Добро». На счастье! Ой, как же прекрасно, прелестно!

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким.

0: На счастье! Вздрогнули! Но это я про то время, когда начинает звонить будильник, и ты подхватываешься. А потом понимаешь, это же новый день, какое счастье! Пусть так и будет! Да, иногда мысли вот мои, понимаю, что из разряда фантастических, но пусть так и будет, еще раз подчеркну. Готов я уже перейти к основному вопросу, но вижу, что есть несколько сообщений на WhatsApp, и я с удовольствием сначала к ним устремлюсь. Карамелька написала: «А у меня отпуск. 2 недели, ай-яй-яй, радость и счастье, спать буду, и просыпаться нет будильника, счастливая я». О, как же мысли совпадают, только с разных сторон. Я вот про пробуждение и вздрагивание, да, от будильника, а тут наоборот. Наверное, вот... Счастье само по себе, наверное, понятие безграничное. Допускаю сейчас немножечко философии такой, да? Вот. И там, да, вот этот знак лежащей восьмерки, знак бесконечности в описаниях счастья легко употребим. Но один из пунктов в этой цепочке бесконечного характеризования счастья — это пробуждение не по будильнику. Согласитесь, так ведь? Не зря же вот карамелька именно этот момент выделяет. Потрясающе. Так что, ну, карамелька, пожелаю вам, чтобы почаще вот так случалось и про отпуск в том числе. Доброе утро! Спасибо вам за вашу передачу. У вас очень весело, пишет Клара. Ой, Клара, и вам спасибо. Конечно же, огромнейшее. Ну, да, стараемся вот этот градус всегда поддерживать. Тем более перед выходными. Как же без него? Так что почаще будьте с нами. Составляйте компанию. Коллектив у нас дружный. Вот веселый, как вы упоминаете. Так, ну что, давайте, друзья, 8.17. Приступаем, да? Заряжаемся примерно на 60 минут предстоящих для обсуждения. И к чему же вот я сегодня все-таки... зацепился за одно событие. Правда, оно было вчера, 13 августа. Сегодня 14-го, не путать. Так вот, вчера прошел Международный день левшей. А я-то знаю, что их много. Вот, прежде всего, среди наших радиослушателей. И я не исключение. Я левша. Тут должны раздаться. А, здравствуйте, меня зовут Сава, я левша. И аплодисменты, да? В нашем дружном кругу единомышленников левшей. Причем стопроцентный. Есть же, да, я уверен, такие, которые амбидестеры. Ой, как-то, сейчас проверим. Где-то вертится, но какая-то буква может быть неправильно употреблена в этом слове. Когда и левой, и правой, да? И нашим, и вашим, так сказать. Но это связано с тем, это больше не с физиологией, хотя и такое случается, что человек таким и рождается. Лево-право развитым. А чаще всего из-за переучивания, когда человек левша, его вот в детстве распространенная была практика, вспоминая Советский Союз. Вот я не знаю, если кто-то родился именно в Израиле, или с ранних-ранних лет здесь, в Израиле, или левша. Вот расскажите, как здесь, в садике, в школе, начинали ли переучивать когда-либо? Может, и сейчас такая практика? Ну нет, не слышал. Естественно, об этом бы говорили. Вот когда-то, опять же, вот, было заведено. Меня эта вся процедура миновала, чему я несказанно рад. Поэтому, да, левша, все левой, кое-что правой. В школе даже экспериментировал, да, письмо на доске, потому что там буквы большие, вот, и правой можно выводить, да, что-то даже нарисовать правой, но опять же, все зависит от размера. А что касаемо ручка в левой, ложка в левой и так далее, и все сопутствующие предметы тоже. Так что я поздравляю всех левшей с нашим профессиональным, так сказать, праздником. И вот в связи с этим у меня, конечно же, и вопрос в связи с этим событием. Давайте, как всегда, фантазию на максимум представляем. И вот о чем будем говорить. Как вы думаете, вот если бы левши внезапно стали править миром, что бы они изменили первым делом? Если хотите, могу даже добавить, что может быть не то, что изменили, а что может исчезло бы из магазинов, например, я не знаю. Ну, там уже вот как вы захотите. Поле деятельности обширное. Да, если вы вот левши внезапно стали править миром, чтобы и они изменили первым делом. Вот на эту тему будем говорить. Так, только не путать тут, пожалуйста. Если вдруг политически развитые у нас радиослушатели имеются, такие, естественно, имеются, вам в другие программы на Первом радио. Мы политики не касаемся, так что не путать вот левых-правых, это другое, да? А вот левша-правша у нас так. Что касаемо руки, что касаемо наших полушарий. Вот, как известно, если ты левша, то правое полушарие у тебя более развито. Если правша, значит наоборот. Так, все ответы 054-2070-800 на наш WhatsApp. Жду, чтобы вам легче думалось, конечно же. Ага, песня хотел сказать, но не тут-то было. Реклама прямо сейчас. После нее, да, будет музыкальная пауза, чтобы побольше времени вам дать. Опять же, на размышления вы услышите «Магию» от группы «Виагра». Да, ничего не перепутал. Да, «Виагра». «Магия». Еще раз повторю, если бы вдруг, вот, представляем, левши внезапно стали править миром, а левши меня поймут, чтобы они изменили в первую очередь.
1: Доброе утро, Семен.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
4: Ля Кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
11: Савино утро.
12: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
13: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступить со своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно, ради вот этой главной цели.
12: Лидия Топельберг. Первому радио 25 лет.
14: Доброе утро, Семен.
15: Доброе утро.
11: Савино утро.

Моя от Виагры. Случилось в музыкальной части, но да, вот в части WhatsApp также случается магия при помощи ваших сообщений. Я это вижу. Значит, есть, ну, раз вижу зеленые кружочки, значит, я так полагаю, есть ответы на поставленный мной вопрос. Сегодня у нас вопрос привязан к вчерашнему событию, которое называется «Международный день левшей». Именно левой, с левой по жизни. Ну, в хорошем все смысле. Вот почему-то с левым что-то сходить налево, да, ну, какие-то левые движения, негативное восприятие. А вот тут чуть зря. Левши-то, вот тоже, по какой-то статистике, не знаю, откуда взятой, ну, предположим, где-то что-то накопали, разрыли. Левши-то считаются более какими-то, что ли, сообразительными, более оригинальными, более неординарными, опять же, тоже в хорошем смысле, ну и так далее. То есть насыпать комплиментов можно, насыпать можно безгранично. Так, ну окей, значит, ближе к истине, к самому вопросу. Я его повторяю и смотрю, что вы на него ответили. Значит, представляем ситуацию, если бы левши внезапно стали править миром, чтобы они изменили первым делом. Ну, или бы, например, исчезла бы из тех же магазинов по их так щелчку левой руки. Добрый день. Так, подписывайтесь, пожалуйста. Нету и в WhatsApp подписи, что ли? Ну, так, а может, вот я вижу, услышал, да? Женя, Марай. Ай да, Женя, ай да, молодец, как всегда. Кстати, вот у нашего Жени Евгения Забежинского вчера день рождения был, да, вот новости же вы слушаете. Так он вот вам сегодня их вот человечище, а? Вчера день рождения, сегодня с утра уже на новостях. Мои еще раз поздравления. Вот Евгению огромные с днем рождения. Да и всем-всем-всем тоже, если кто-то или отмечал, или отмечает. Так вот, Женя пишет, лишили бы правой руки всех. Ничего себе, как категорично. Жестко. Я бы, Женя, наверное, если бы о чем-то подобном... О, добавил, и у жены сегодня день рождения. Мои поздравления вашей жене, но разрешите немножечко как-то смягчить ваш вариант. Может быть, тогда лишили бы возможности активно пользоваться правой рукой. Ну, указ, да, такой. Указ от левшей, которые стали править миром. Значит, запрещаем по вторникам, четвергам и воскресеньям использование правой рукой. Не нажимать кнопки в лифте правой рукой. Не брать тележку в магазине правой рукой. Не катить, да? Ну и так далее. Ну, как вариант. Но это что-то... Это я вот дофантазировал что-то. Опять же, как левша, могу себе позволить. Так, следующий вариант. Валерий Ярухамский. А тогда бы все бложки были подкованы. И если в левой руке нож... А, или, наверное, в левой руке нож, а в правой вилка. И тут я задумался, как на самом деле, в какой руке нож, в какой вилка. Насколько многие вещи, да, мы делаем на автомате. И вот как я как левша... Да, нож я в левой держу. Вот если пользуюсь ножом и вилкой, то нож в левой или вилку все-таки. Так, спасибо, Валерий, задачу вы мне поставили. Буду сейчас вспоминать. А если не вспомню, то обязательно стараюсь зафиксировать это при ближайшем использовании. А вот насчет блошек, это отсылка, я так понимаю, к известному произведению, когда левша подковал ту самую блоху. Да, и настолько еще помню, да, скромным человеком, когда у него там император спрашивает, а ваша подпись есть ли, да? Он говорит, не, какая там моя подпись? Я всего-навсего гвоздички для этих подков изготавливал, а этих гвоздиков и не разглядеть. Короче, как-то так, что-то вот такое. Ну, интересно, если вдруг вы не знакомы с этим произведением, обратите внимание, вдруг вам на выходных заняться нечем. Вот, почитайте.
А может, аудиокниги есть. Так, далее. Доброго утра. Анатолий из Ришон-ле-Циона с нами. Наверное, левши изменили бы наручные часы. Они ведь сделаны только для правшей. Носятся на левой руке, а заводятся правой. Хорошего дня всем. А, да, есть такой момент. Один из самых таких, ну, значимых. То, что заточено под изначально правую руку. Вот добавлю, извините сразу, пока не забыл, память, сами понимаете. Вот две вещи, наверное. Если бы вот у меня спрашивали, чего никто не делает, а я делаю вид, что у меня спрашивают. Так вот, да, как левша говорю, что вот это, ну, часы заточены под правую и гитара, да, тоже под правшей, вот и инструмент. Но с часами, если с гитарой, когда в юности, естественно, да, хотел научиться все это бренчать, не скажу, что играть, там до игры далеко, вот, а именно хотя бы бренчать, но вот там надо было себя немножечко перебарывать. Было неудобно, и даже были мысли перетягивать струны, да. Гитары, как правило, акустические и симметричны, поэтому можно было. Но нет. Удалось таки подстроиться, но достаточно, да, дискомфортно. А с часами вот у меня никогда не было дискомфорта. Как-то, да, заводить правой рукой. Окей, вот я ношу, да, именно механические часы. И наоборот, мне даже удобнее. Если бы мне сказали: опа, вот ты левша, special for you, часы для левшей заводятся левой рукой, я бы, даже не знаю, сейчас перестроился бы я уже и надел бы их на правую руку. Скорее бы нет. Это уже дело времени и привычки. Анатолий, спасибо. Отличный вариант. Так, еще одно сообщение, и уходим на музыкальную паузу, друзья мои. Так, еще раз доброго и прекрасного утра самого-самого, пишет аллигатор. Но у меня несколько вариантов. Один из них, чтобы все двери открывались справа налево. Тем самым, чтобы сорочку можно было взять левой рукой и открыть на себя или от себя. Сорочку, ручку, наверное, имеется в виду, дверную, да? Можно было брать левой рукой. Окей. А то я такой, когда сорочка, сразу одежда, сразу разгоняется мысль. Может, аллигатор имеет в виду дверь шкафа? Ну, тогда, по идее, открываешь правой рукой и хватаешь сорочку левой. Ну, нет. Тут, видно, замена слова произошла. А еще, чтобы настройка ручных, механических часов была слева, а не справа. Так. Многие, наверное, при часы первым делом вот вспоминают. Хорошо, друзья, старт дан. Обязательно продолжим. Напоминаю вопрос. Вот представляем, если бы левши внезапно стали править миром, что бы они изменили первым делом? Ну или в принципе, давайте выбирать слово первым, а то я вот так подозреваю, что про часы. Что первое приходит в голову? Про часы. Ну, про часы уже вот дважды упомянули. Поэтому, что бы они, в принципе, изменили в этом мире? 054-20-70-800.

0: Joy, you're all I need.
1: Доброе утро, Сиан Сивен.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.
4: Как вы проводите свой выходной?
5: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
6: На дискотеку идем отрываться.
7: Конечно, спорт, тренировочка.
8: Театр ходим, в кино, все такое.
9: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
4: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
10: В этот день и в этот час.
11: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
13: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама.
3: Савино утро.
15: Так, продолжаем. Да, во второй половине и этого часа, и всей программы мы уже оказываемся в 8.42. Говорим про левшей. Вчера прошел Международный день левши, поэтому представляем, если бы вдруг, внезапно, левши стали править миром, чтобы они изменили. Начинал я как в первую очередь, потом вот в первую очередь, наверное, можно отодвинуть на второй план, в принципе, чтобы они изменили. И вот Эдуард М. Прекраснейший вариант предлагает. Левши сразу бы поменяли слово «править миром» на «левить». Очень логично и очень смешно. Спасибо, Эдуард. Как левша беру на заметку. И начинаю не править, а левить во всех аспектах. О! А почему бы нет? Леонид с такой версией. Переучивать всех правшей на левшей. А? Нас когда-то. А? Да? Я вот, озвучивая тему, с этого и начал. Были времена ужаснейшие, я считаю, когда психику людей вот ломали и переучивали. А теперь пришло время отыграться. Ой, да ну, все, конечно же, в шутку. Так, левши бы переделали все дороги мира на левосторонние. Как вариант. На левостороннее движение, да? Ну, вот. Так, сначала, наверное, дочитываю сообщение, а потом рассуждение. По скриптам. Впервые слышу, что есть часы для левшей. Я одинаково комфортно чувствую часами на обеих руках. А еще есть хоккейные клюшки под левшей, сержант. Во-во-во, так. Значит, ну, естественно, я сам не сталкивался, но предположение, я думаю, имеет место быть. Как и производство подобного рода, да, часов под именно левшей. Когда головка для завода находится не с правой стороны, а с левой на часах. Про гитару я упомянул, да? А вот сержант, хороший тоже пример, хоккейные клюшки с изгибом, да? Вот. По стандарту выпускаются, конечно же, в большинстве своем. подправшей. И это еще одна проблема из детства, советского времени, когда клюшку под левую руку с противоположным, получается, изгибом не найти было. Да, и приходилось тоже как-то вот подстраиваться. Да, о, были времена, да, сержант, замечательный вариант у вас. Марк Ориджинал пересылает нам картинку какого-то астронавта в подвешенном состоянии. Я так понимаю, в кабине чего-то летающего на просторах космоса с огромнейшим иллюминатором. Ну и, конечно, в нем там тоже какие-то корабли бороздят эти самые просторы. Это все, да, к этим явлениям, которые в августе месяце наблюдаются. Так, здороваться левой рукой и отдавать честь левой рукой. Владислав написал. Так, вот здороваться, да. Естественно, приветствие, ну, мужское, правой рукой. Насколько многие вещи как должное воспринимаются. А ведь, да, почему не левой, да? Все же на этом же завязано, что раз большинство правшей, значит, и здороваться. Кто-то придумал когда-то, ну, правша по-любому придумал, да, здороваться правой рукой. А вот отдавать честь, разве правой рукой она отдается? Но опять же, я как левша во многих вещах, вот у меня может складываться ошибочное представление, потому что, ну, сразу же вот это рефлекторно, все на левой, да? Знающие люди, служившие, какой рукой правильно отдается честь? Под козырек. Ну, или в принципе. А, да, расскажите мне, несведущему. Так, стикеры, спасибо огромное. Хоккеисты в основном играют левой стороной, в основном они все левши, так считает Игорь. Ну, здесь не берусь утверждать, не знаю, навряд ли. Хоккеисты все левши, не-не-не-не. Ах, вот опять же, говорю, не знаю, и начинаю, дай. Сумасшедший дом, да, в голове у меня творится. Предполагаю, что нет, не все левши, но Игорю, может, и виднее. Есть хоккеисты, опять же, пожалуйста, можете поделиться, рассказать. Так, сейчас мы послушаем трек от группы «Серебро». Да, далее, конечно же, продолжим. Времени остается не так уж много для этой темы, друзья. Поэтому, если есть у вас соображения, набрасывайтесь. Со своими вариантами, конечно. Да, если бы вдруг левши стали править миром, чтобы они изменили.

Опа, серебро перепутала. Да, перепутала лево и право. А? Ох, сено-солома совсем в древность, да, отбрасывает меня ход моих мыслей. Говорим мы сегодня про левшей. Вчера Международный день левши прошел, поэтому я искренне поздравляю всех нас. Да, именно нас, потому что сам являюсь коренным, потомственным, ну да, практически потомственным левшой. Мама также у меня левша, но переученная в свое время, мне повезло больше. Вот, поэтому она и левой, и правой прекрасно обращается. Вот, она является амбидекстером. Если таковые среди наших радиослушателей интересно, да, люди, которые и левой, и правой рукой одинаково хорошо владеют, признавайтесь. И у меня вот вопрос, который мы обсуждаем, на который вы отвечаете. Если бы вдруг внезапно так произошло, что левши стали править миром, то что бы они изменили? А? Так, подсказка, значит, чисто дается правой рукой, написал Михаил. Да, я интересовался, так как, ну вот, машинально представляю, что все делается левой. Соответственно, вот и честь правой, все зафиксировали, спасибо, Михаил. Так, и еще, я так понимаю, здесь уже именно ответ на мой вопрос от Владоса. Людям, состоящим в браке, пришлось бы ходить направо, а не налево. Ну, скорее всего, да. Вот весь негатив, много всего связано в выражениях именно вот со словом «лево», да. В том числе и «пойти налево» — что-то такое вот плохое, нехорошее. Хотя, ну, девочки налево, мальчики направо, а? Или наоборот. Так, все, заканчиваю свои рассуждения. Час завершается. В следующем часе совсем-совсем мало времени. Так что хотите поучаствовать, пишите прямо сейчас, отвечайте прямо сейчас. 054-2070-800. Да, левши приходят к правлению миром. И что они меняют? В первую очередь. Или во вторую, и в третью в том числе. Мы слушаем Влада Соколовских. А, почему Соколовских? Влада Соколовского. О, совсем же, ну, утро раннее, будем считать еще. Да, и такие же мысли. Всем прекрасного продолжения этого дня. Встретимся после новостей.

0: Доброе утро, Сиан Семен.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Савино утро.
3: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
4: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
3: Конкретней.
4: Я это... Все время скучаю, понимаете?
3: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
4: Я все время скучаю... По пятнице.
5: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
6: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
7: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
3: Леночка, есть еще пациенты?
8: На сегодня нет.
9: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком.
10: Как вы проводите свой выходной?
11: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
12: На дискотеку идем отрываться.
13: Конечно, спорт, тренировочка.
14: В театр ходим, в кино, все такое.
15: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
10: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
16: В этот день и в этот час.
7: Реклама.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
18: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
19: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Мадана Имания, Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
5: Жаркое лето в Center Car.
13: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
7: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
4: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
10: Лена Семенова.
19: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Крупные задержки рейсов в аэропорту Бен-Гурион. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 9 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В аэропорту Бен-Гурион возникли задержки рейсов из-за сбоев при погрузке и выдаче багажа, сообщает портал Ynet. Пассажиры некоторых самолетов провели на борту более 2 часов в ожидании загрузки чемоданов. По данным источника, проблемы затронули десятки рейсов, включая прибывающие. Пассажиры связывают сбой с возможной забастовкой наземного персонала, но официального подтверждения этому нет.

управление аэропортов пока также не сообщало о масштабных неполадках. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о подготовке беспрецедентных мер против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен усилить экономическую изоляцию Тегерана и продолжить блокаду Ормузского пролива, чтобы перекрыть движение грузов через иранские порты. Ранее вице-президент Джей Ди Венс назвал главными целями США сохранение доступных цен на нефть и газ для американцев и недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит Израиль и Египет для переговоров о реализации следующего этапа американского плана по сектору газа. Его прибытие в Израиль ожидается в ближайшее воскресенье. В поездке Кушнера будут сопровождать представители Совета мира, включая Николая Младенова и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Делегация намерена встретиться с Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. Основными темами станут разоружение Хамаса, вывод израильских войск, передача управления сектором Палестинскому технократическому комитету и начало восстановления Газы. На базе генштаба ЦАЛЯ в Тель-Авиве сегодня пройдут плановые военные учения. В этом районе ожидается усиленное движение сил безопасности и военной техники. Могут быть слышны выстрелы и взрывы. В армии подчеркивают, что учения входят в программу подготовки на текущий год и не связаны с реальными происшествиями. Партия НДИ обратилась в Центральную избирательную комиссию с жалобой на Беньямина Нетаньяху и Ликут из-за распространения в социальных сетях изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта. На публикации лидер НДИ Виктор Либерман изображен рядом с председателем РАМ Мансуром Аббасом. Партии утверждают, что картинка вводит избирателей в заблуждение и не содержит обязательной пометки об использовании искусственного интеллекта, что он нарушает закон о выборах. Ранее НДИ потребовала от Ликуда удалить публикацию, однако ответа не получила. Теперь партия просит Центральную избирательную комиссию обязать Ликуд и Нетаньяху немедленно убрать изображение со всех подконтрольных им платформ. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. Сразу после прибытия израильские специалисты подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Миссию возглавляет командир национального поисково-спасательного подразделения командования тылом бригадный генерал запаса Йоси Пинто. Российские войска вновь атаковали украинские города. Вечером Краматорск и расположенный рядом поселок Беленькое в Донецкой области подверглись 8 ударам, предположительно с применением авиабомб. В Краматорске поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб, еще 15 получили ранения. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются. В Запорожском районе удар пришелся по дороге рядом с автомобилем. Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок. Им оказывают медицинскую помощь. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность. Утром возможны моросящие дожди на севере и западе страны, а во второй половине ожидаются осадки и на востоке. Завтра местами пройдут сильные дожди. Сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

Make You Dancing, друзья мои. Всем привет от Первого радио, от меня лично. Программа «Савино утро», третий час стартовал. Продолжаем, как всегда, активно на позитиве, с различными чувствами. Кто-то жалуется на высокую, да, по израильским даже меркам, жару. Завтра вроде дождичек передают. Что-то не подсказывает, не про наше это месторасположение территориального центра. Ну, хотя и чудеса случаются, а я не раз об этом говорю, что надо верить. Вот, так что завтра позырим, тем более, что завтра мы встретимся здесь, в студии Первого радио. Да, сначала я с Александром Солнцевым в рамках программы «Нерабочий полдень». Далее мы вместе час проводим за интересными беседами, и потом программа «Шавуотов». Поэтому, подбегая к окошку, буду наблюдать за всем происходящим и делиться, опять же, с вами. Ну, я уверен, что и вы заметите, если вдруг клянет, то клянет. Или даже если поморосит. Так вот, ну, по-разному можно относиться к этой жаре. Лето вот уже завершается. Я обращал внимание, подчеркивал, 14 августа, чуть-чуть, две недели, и все. И лето как не бывало. И вот сейчас мы жалуемся, да? Не бывает такое, что даже несмотря на температурные вот эти зашкаливания, проходит лето, и появляется чувство утраченности, чувство утраченного лета. Вот давайте так назову я, что ли, как со многими другими вещами в жизни. Поэтому стоит ли жаловаться? Ну, наверное, сам же и отвечу, наверное, в меру, но стоит. Поворчать допустимо, так мы устроены. Поэтому хочется — ворчите, главное, чтобы на пользу себе. Так, и, конечно же, возвращаюсь я к тому, что у нас еще актуально. Примерно минут 10 будет. Это вопрос. Вопрос сегодня привязан ко вчерашнему событию, к Международному дню левши. Это событие я не мог обойти стороной, потому что сам являюсь 100% левшой. И решил поинтересоваться у вашей фантазии, если бы вдруг случилось так, что левши стали править миром, что бы они в первую очередь изменили? Вот, как я уже сказал, плюс-минус 10 минут я еще выделяю на обсуждение этого вопроса, поэтому есть мысли, быстро отправляйте их, формулируйте, пишите, отправляйте на WhatsApp 054-2070-800. Сейчас мы послушаем еще один трек, специально для того, чтобы, да, я вот даю еще такую паузу, специально для того, чтобы кто захочет в этом часе поучаствовать, у него будет такая возможность. Делаю потом еще одну подборку ваших ответов и объявляю стоп-игру, потом, естественно, подведение итогов, вручение призов. Все, как вы любите. А слушать мы будем сейчас достаточно, да, свежую, новую, я бы даже сказал, композицию под названием «Давай на самый верх». Это Зиверт, это Эвер. Ну, как все, как опять же, ну, хотел сказать, все мы любим. Не, кому-то понравится, кому-то нет.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Немного лирики, да, и таких смысловых вставок, как во многих песнях от Зиверт. Так, это мы послушали. Сейчас я прочитаю, а вы, опять же, послушаете еще несколько вариантов по поводу моего вопроса. Если бы левши стали править миром, то что бы они в первую очередь изменили? Значит, Ля Кох целую историю нам тут рассказал. Знакомимся с ней. Итак, дело было в 95-м или 96-м году. Пришел почтальон. Не помню зачем, но там надо было расписаться о получении. Как только он увидел, что я левой рукой писал, начал уговаривать меня, что в нашем родном донецком «Шахтере» нужен срочно левый полузащитник, и что из-за таких лентяев, как я, наши не могут киевлян одолеть, что такие, как я, левши, большой дефицит в футболе. Мне тогда так обидно стало, что пишу-то я левой, а вот мячик бью правой. Ой, горе мне. Со множеством смеющихся смайлов. Добавляет Ля Кох. Левши, которые пишут левой. Какой вы ногой бьете? Если вот с хоккеем мы сегодня уже обсудили, там, клюшку надо подбирать. Потому что в ней есть изгиб. И, соответственно, в зависимости от хвата, да, надо это учитывать. Левосторонний, правосторонний. А вот в футболе-то там уже исключительно от твоих умений. Вот. Короче, мячик в студию. Давайте поэкспериментировать. Тоже надо будет посмотреть. Хотя где посмотришь, я тысячу лет не пинал его. Так, ну да ладно. Хотя бы помни, что в левой руке вилку держишь, и уже хорошо. Так, следующее сообщение. Как левши могут править миром? Только левить. Это Таня Осень. Да, Таня, тоже спасибо, что решили поучаствовать. Да, не буду возвращаться, уже была подобного рода версия. Про не править, а левить. Все в предыдущем часе случилось. Так что можете послушать. Записи сохраняются на нашем сайте и в нашем приложении. Так, а вы не задумывались, сержант пишет. А вы не задумывались, почему чаще всего выбирает левую сторону, если речь не идет о чем-то парном? Ну, например, если один браслет, то на левой руке. Одна татуировка тоже слева. Одна серьга чаще всего на левом ухе. Кстати, у меня все вышеперечисленное. Браслет, татуировка и серьга. С левой стороны. Ну, сержант, честно говоря, нет. Я вот не задумывался о таких предпочтениях. Именно с той позиции, с которой вы заходите. Про сережку тут, почему в левом ухе? Там другие предыстории существуют. Не буду сейчас в них углубляться. Всю информацию, конечно же, да, на просторах интернета нашего любимого можно почерпнуть. Вот, насчет браслета и татуировки мне, как левше, трудно об этом судить. Здесь надо вот спросить у правшей. Если сейчас сходу так с пылу с жару среди наших радиослушателей правши, у которых есть браслеты, мы часы не рассматриваем, потому что большинство часов, как мы уже выяснили, да, заточены под правшей, поэтому на левой руке. А вот именно браслеты, украшения и татуировки тоже как украшения. С какой стороны вы носите и бьете? Потому что, тут нам с вами, я так понимаю, вы как, наверное, левша, да? Или я что-то упустил? Вот. Однозначно, да, привычнее все на левую. О, Посейдон, да. Пишет, не прочитали сообщение из предыдущего часа. Ну, много сообщений, Посейдон, поэтому вот спасибо, что акцентировали внимание. Вот, но я, как правило, стараюсь ничего не упускать. Наверное, бы поменяли всю инфраструктуру, банки, канцелярию, машины, руль. Ну, имеется в виду, с другой стороны. Представили бы всемирный леворукий апокалипсис. Логично, да. Да-да-да-да-да. Дискомфорт, честно скажу, хоть и в 21 веке живем, но от некоторых вещей, я уверен, мы-то уже, да, опытные, на опыте, хотел взрослые сказать, но опытные люди, мы уже привыкшие, соответственно, да, там лево-право, а вот новорожденные, так сказать, в 21 веке левши, я уверен, тоже сталкиваются с немалым количеством вот того, что... Ну, не все, но многое под правую заточено. Однозначно, я имею в виду, однозначно заточено под правую руку. Доброго утра! А если и левша, и правша, что таким делать, Ласка? А таким просто кайфовать, Ласка, и называть себя, если вдруг вы не в курсе, я уже не раз упоминал это слово, амбидекстер. Человек, который одинаково хорошо владеет и левой рукой, и правой, и левой ногой, и правой. И левым ухом, и правым, и глазом, и тем, и другим. Амбидекстеры такие. Универсальные. А, сержант пишет это вот про браслеты и татуировки, что он правша. И вот несмотря на это, он вот все на левую сторону. И браслет на руку, и татуировка слева. И серьга слева. Окей, хорошо. Но это вот, опять же... Одно мнение, хотелось бы побольше, может быть, прилетят сообщения, пока я буду подводить итоги, потому что сейчас объявляю стоп-игру. 9 часов и 22 минуты, все сообщения после этого времени уже вне конкурса, дорогие мои. Да, а у меня самое сложное, да, как всегда. Да, я смотрю на плейлист пока, сколько времени себе тут... обозначил, выделил. Надеюсь, что хватит. Значит, вы расслабляетесь, вы кайфуете. Я определяюсь с именами победителей и потом с этими же именами к вам возвращаюсь. Да, огромное спасибо, конечно же, за то, что вот поучаствовали, за то, что не поленились, так сказать. Левой там рукой, правой вы набирали текст. Ну или вообще, опять же, 21 век за окном. Можно и голосовым набором. Вообще, неважно, левша вы или правша.
0: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, страна.
3: Савино утро.
4: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
5: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
6: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
7: Я раб этой лампы.
6: А что мне делать?
7: Приказывай.
6: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
7: Слушаю и повинуюсь.
6: Теперь, Анна, ты загадывай.
5: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичку.
8: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
9: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
10: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
11: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов.
13: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
14: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
15: Работаем в субботу.
16: Речные круизы по Европе с Agratrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agratrips. Телефон 052 70 70 724.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
15: Лякок.
17: Лякок Blue Lagoon. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
15: Лякок.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
22: Еще ниже.
21: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
23: Реклама.
24: Голоса Первого радио.
25: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
26: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
25: Марк Кричевский.
27: Первому радио 25 лет.
28: Савино утро.

Итак, имя любимое мое. Только что прозвучала композиция. Веселая, шуточная. Так, ну а я за это время вот старался наибыстрейшим образом подвести итоги. У меня есть результаты. Так. Одну секундочку. Тут только что я получил просто ответ на сообщение по поводу музыкальной заявки. Значит, по порядочку. Ага, если по порядочку, тут сообщение от Карамельки. Хорошо, я его немножко придержу. Музыкальный подарок сегодня достался Эдуарду М. Вот так подписывается наш радиослушатель. Напомню, что вопрос у меня был про левшей, так как вчера международный день левшей прошел. Так вопрос по поводу, если представить, что левши начали править миром, что бы они в первую очередь поменяли? Так вот, Эдуард считает, левши сразу бы поменяли слово «править миром» на «левить». Музыкальный подарок, который он попросил, сейчас я попробую... Сейчас я вот... Ну, опять же, если не успею, возьму еще одну музыкальную паузу, потому что Эдуард М., как я видел, долго думал и долго писал. WhatsApp мне об этом подсказывал. Так, ну хорошо, следующий приз. Это упаковка уникальной минеральной воды «Магнезия». Есть воды, которые просто утоляют жажду. Есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день. Магнезия – знаменитая минеральная вода из Чехии, Карлову Вары, известная во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится и источник воды – магнезия. Ее главная особенность – высокое содержание природного магния, а это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижает усталость и стресс, поддерживает работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить, отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни, дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. Сегодня, да, ящик воды «Магнезия» у нас достается Леониду, который, наверное, с одним из самых коротких, емких ответов был. Самым, ну, казалось бы, вот, да, есть же ответы такие, как, которые называют «на поверхности». И они оказываются и меткими в том числе. Так вот, что бы левши сделали? Они бы переучили всех правшей на левшей. Вот это мне нравится. Я вас поздравляю, Леонид, наши продюсеры с вами свяжутся, да, и расскажут, как же вы заберете этот ящик и будете наслаждаться жарким летом. Так, заявка у нас... Возвращаюсь я к музыкальной заявке и смотрю, какие варианты могут быть. Вот, что-то подобрал. Значит, Эдуард попросил... «Для всех левшей» — это песня. Любую композицию Джимми Хендрикса, гитариста левшу. Да, кстати, вот если я не ошибаюсь, он когда-то был признан величайшим гитаристом. Сейчас проверяю. О, нашел. В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Вот так. Ну, пусть оно так и будет. Перед тем, как зазвучит что-то у нас от Джимми Хендрикса, сообщение от Карамельки, не откладывая в долгий ящик. Она пишет: «Я правша, но украшение люблю носить на левой руке». А, это вот, да, к моему вопросу.
Так, на левой руке. И сережки в ухе у меня 3 в левой и 1 в правой. Печатаю на мобильном и левой, и правой. Правой удобнее и быстрее. И еще массаж делаю 2 руками. Легко перехожу с левой руки на правую и с правой на левую. Ой, карамелька, верю. Как же хочется вот массажа сейчас. Покушать и массаж. Нет, наверное, массажа, а потом покушать. Вот что-то такие. Ладно, хотелки оставляю на потом. Слушаем мы Джимми Хендрикса. Little Wing.

0: А так, Джимми Хендрикс по просьбе одного из победителей, которому достался вот музыкальный подарок. 9.39. А сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, после которой, конечно же, ну, программа еще не заканчивается. Да, я еще раз с огромным удовольствием благодарю всех, кто принимал участие, за ваши варианты. Ставлю однозначно лайки, респектую, низко кланяюсь. Вот распыляюсь в дифирамбах, в реверансах и всему подобному. Так, друзья, сразу после рекламы вы услышите Юлиану Караулову «Самолеты».
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.
4: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
8: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Мадана Имания» Митхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
9: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
10: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
3: Савино утро.

0: Елена Караулова про самолет. Как же, да, было бы прекрасно. Вот, да, сейчас в аэропорту, в самолет и цю-цю. А не вот это вот все. Нет, я не про себя, да, я про мысли, наверное, многих. Потому что я вот кайфую, я сейчас получаю удовольствие, находясь в эфире, общаясь с вами, дорогие мои, заряжаюсь, отдаю энергию, и также я чувствую ваш отклик и получаю обратно, соответственно. Вот. А есть, конечно же, моменты, когда вот в жизни хочется как-то все перевернуть с ног на голову. Или на сколько-то там градусов. Ой, посмотришь на, да, все эти умные, да, изречения. Вот я свою жизнь перевернула на 180... Ой, на 360 градусов, да? И что, и чё поменялось, получается? Но на 360, окей. И вернулась в ту же точку. Круг описала. Лишнее телодвижение совершила. Да, ну, как говорится, учите матчасть, чтобы знать, на сколько градусов свою жизнь поворачивать, изменять. Пока время остается, еще несколько треков у нас. Вань Дмитриенко, «Недоступно».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Итак, добавил я вот немножко драйва от Вани Дмитриенко с треком «Недоступно», тоже одна из новинок. Ну а сейчас переключаюсь на мой взгляд, достаточно стильный трек от Лирик «Don't Go».

Итак, друзья, финишируем на сегодня в программе, конечно же, Савино утро. 9.51, вот в студию врывается Анечка Розина, улыбается. В руках что-то, какие-то вкусности, как всегда, да-да. Ну, о вкусностях вы еще поговорите. Так, впереди «Персона Града» с Марком Кричевским, конечно же. Потом вот с идеальным выходным Анечка появится, что-то там вот. Наготовите все вместе, замешайте вот эти краски эфирного, эфирного. А вот чего, вот, ну, вот вертится вот чего бы я хотел, да, вот и скушать. Я уже упомянул, вот массаж и поесть. А вот чего, пока не знаю, так что вот буду думать. А вы вот в эфире всего этого, Ладно, пока не захлебнулся слюноотделением. Значит, далее музыкальная чайхана и Эммануэль Сулейманов. Потом два Игоря Егородиска и, конечно же, Андрей Смертенко с программой вечер.ком. Расскажет, что позырить на выходных. А вот мы с вами встретимся завтра в нерабочий полдень на телефоне, как засяду, как напринимаю ваших звонков, потом как Солнцев это все в эфир выпустят. Ох, заглядение, или почему заглядение? Да, нас там можно смотреть по этому заглядению, а вообще априори заслушивание будет, во. И потом останусь в программе Шавотов. Так что не успеете соскучиться. Кучится. А вот сержант мне подсказал, видимо, эфирного пирога Саве захотелось. Возможно, да. Слоеный такой, чтобы, да. И такой, чтобы вот, который под шубой называют. С селедочкой. Насолененькая. Так, ладно, все, закругляюсь. Спасибо, сержант. Оставляю вас с не менее классным, чем предыдущий, а может даже и лучше, кто его знает, треком. Не, я знаю, Кая это. Мне нравится она, я про впечатление. Голос, манера, подача, смысл. Ну, все сложилось, но воедино, чтобы вы кайфанули. С вами был Сава, всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
3: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: В филиале Маданэй Мане промзон Ришон Ле Цион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Ле Цион. Работает в субботу.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
6: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
7: Дедушка!
6: С 1997 года выступает на израильской сцене.
8: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
6: Влад Зерницкий.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Истребители НАТО сбили иностранный беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

В Израиле 10 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Минувшей ночью истребители НАТО сбили иностранный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Дрон был уничтожен над Балтским краем на северо-востоке страны, сообщило Латвийское министерство обороны. В ведомстве предполагают, что аппарат отклонился от маршрута из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Типы, принадлежность дрона, наличие боевой части и первоначальная траектория его полета не раскрываются. Стоит отметить, что это не первый подобный случай за последние месяцы. В июне истребители НАТО также сбили над Латвией иностранный беспилотник. С августа миссия Альянса в странах Балтии расширена от воздушного патрулирования до полноценной противовоздушной обороны. Тем временем в аэропорту Бен-Гурион возникли задержки рейсов из-за сбоев при погрузке и выдаче багажа, сообщает портал Ynet. Пассажиры некоторых рейсов провели на борту более 2 часов в ожидании загрузки чемоданов. По данным

0: источника проблемы затронули десятки рейсов, включая прибывающие. Пассажиры связывают сбой с возможной забастовкой наземного персонала. Но официального подтверждения этому пока нет. Управление аэропортов пока также не сообщало о масштабных неполадках. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит и Израиль, и Египет для переговоров о реализации следующего этапа американского плана по сектору газа. Его прибытие в Израиль ожидается уже в ближайшее воскресенье. В поездке Кушнера будут сопровождать представители Совета мира, включая Николая Младенова и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Делегация намерена встретиться с Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. На базе генштаба ЦАЛЯ в Тель-Авиве сегодня пройдут плановые военные учения. В этом районе ожидается усиленное движение сил безопасности и военной техники. Могут быть слышны выстрелы и взрывы. В армии подчеркивают, что учения входят в программу подготовки на текущий год и не связаны с реальным происшествием. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. В нее вошли около 80 военнослужащих, резервистов, спасателей и профильных специалистов. Сразу после прибытия израильские специалисты подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Миссию возглавляет командир национального поисково-спасательного подразделения командования тылом бригадный генерал запаса Йоси Пинто. Швейцария выдвинула на «Оскар» документальный фильм Николаса Вадимова «Кто еще жив?». Картина будет представлять страну в категории «Лучший международный фильм», сообщает «Голливуд Репортер». Выбор подтвердило и Федеральное управление культуры Швейцарии. Стоит отметить, что фильм рассказывает о 9 жителях Газы, покинувших сектор. Во время войны съемки проходили в Южной Африке, куда герои смогли въехать без виз. На нарисованной мелом карте Газы они показывают свои дома и рассказывают о жизни до войны, событиях после нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года и бегстве из сектора. Премьера картины состоялась в 2025 году в программе «Дни авторов» Венецианского кинофестиваля. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, то температура воздуха сегодня немного ниже вчерашней и близка к среднесезонной. Переменная облачность, утром возможны моросящие дожди на севере и западе страны. Во второй половине дня ожидаются осадки и на востоке, а завтра местами ожидаются сильные дожди. Сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.
1: Личное дело персона грата. Желательное или пользующееся доверием лицо. Задание. Выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
2: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
1: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль «Первое радио».
3: Как всегда.
4: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
5: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Персона Грата». И у нас в гостях человек, которому, ох, есть что рассказать. Александр Рыклин, известный российский журналист, политический обозреватель, общественный деятель. Ну, многолетний главный редактор, я тогда его узнал заочно, интернет-издание «Ёж». Я думаю, очень многие из вас знают это интернет-издание. Ну и в 22-м году покинул Россию, репатриировался в Израиль. И здесь мы его уже и нашли. Александр, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Александр, ну давайте вот начнем вот с чего. Смотрю, вы тут много чем вы занимались. Действительно, вы очень известный журналист. Занимались там и журналистской, и политической деятельностью, какой только нет. И у меня возник тот вопрос, который я когда-то в 90-е задал сам себе будучи еще относительно молодым человеком. Не знаю, задавали ли вы себе этот вопрос лично, вы. А у меня вопрос был такой, себе. Посмотрел на себя в зеркало и сказал: слушай, друг, ты еврей. Зачем мне, еврею, бороться за счастье? Ну, я живу в Харькове, украинского народа, вы в данном случае русского народа. Все равно никто не скажет тебе спасибо. Наоборот, чем больше ты будешь бороться за их счастье, тем больше, тем хуже будут тебе относиться. Поэтому приезжай в Израиль, и если у тебя будут силы, энергия, борись за Израиль. Сказал я себе и отвалил. Вы уехали в 22-м году, ну, понятно, война и все такое. Вы задавали себе этот вопрос?
3: Никогда.
5: Нафига? Почему?
3: А я сейчас объясню, почему. Потому что я никогда не идентифицировал самого себя именно как еврея, для которого его еврейство на первом месте. Я был откровенен, для меня так не было. Я прожил всю свою жизнь в России. Собственно, до 60, там, не знаю, 4-5 лет. Сказать вам, что я всю жизнь бредил сионизмом, я не могу, это не так. Это было бы вранье. Именно поэтому, я говорю исключительно от себя, а вовсе не за всю нашу эту алию. Именно поэтому, ну, я не берусь, откровенно говоря, называть себя именно репатриантом. Я скорее беженец. Но самый мой важный опыт, приобретенный за эти вот уже 4 с лишним года здесь, в Израиле, я вам скажу, знаете, это совершенно поразительное чувство. Потому что, ну, то есть я много раз бывал в Израиле. Так сложилась моя профессиональная жизнь, что я приезжал в Израиль последние... ну, лет 20, я бы сказал, примерно 10 раз в год. Но это же что такое, вы же поймете. Я приезжал на 2-3 дня.
5: Ну да, не путайте туризм с эмиграцией, да.
3: Да, это не был туризм. Я приезжал на 2-3 дня, селился в Дан-Тель-Авив и улетал с Бен-Гурион. Все. Ну, я, конечно, был везде, там, в Иерусалим, то есть все, но это же нельзя назвать...
5: Нельзя.
3: Конечно, нет, и мы не станем этого делать. Так вот, мое знакомство с Израилем, ну, такое первоначальное, и мой первый опыт произошел еще вне Израиля, а в аэропорту Домодедово. Я сейчас вам расскажу, это очень короткая история. Мы приехали в аэропорт Домодедово, чтобы репатриироваться в Израиль большим кагалом. У нас там 4 взрослых, 2 детей, 2 девочки, мои внучки. Одной на тот момент 8, другой 12, и моя здоровенная собака, белая швейцарская овчарка, таких больших размеров, лохматая. И мы стоим там, друзья нас провожают, мы стоим, курим перед тем уже, чтобы уйти. И тут же курят девочки. Я даже не сразу понял, что это из Эляля. А тут же и клетка, понятно, клетка. И вдруг нам подходит к этой клетке одна из сотрудниц Эляля, начинает ее мерить. И говорит моей дочери, которая стоит тут рядом, так смотрит: вы знаете, эта клетка не входит в самолет. И мы все в шоке. Вера, моя дочь, говорит: и вы знаете, я соблюдала все параметры, взятые из сайта Эляль. Это не просто так мы купили эту клетку. По сантиметру. Она говорит: эта клетка не входит в самолет. Вам нужно. И я уже понял, что я не лечу, ну я же не брошу собак,
5: ну, да.
3: Что я не лечу, что мне надо менять билет, там, покупать другую клетку. Я уже как-то спокойно, ну хорошо, ребята улетают, а я вот остаюсь. И тут вот эти девочки с Лялем говорят: а мы сейчас попробуем решить. И они, уж потом и мы подключились, мы начали в ближайших магазинах в городе Домодедово. И одна из бортпроводниц, как я потом выяснил, Ляля, нашла клетку подходящих размеров. Ну, то есть, вот это вот... Они бросились нам помогать, так совершенно не должны были.
5: Окей, все-таки я верну своему вопросу. Все-таки.
3: Пожалуйста.
5: Все-таки, нет, вот смотрите, вы говорите... Я там не был сионистом, окей, мы никто не... Ну, не никто. Есть были люди, которые чувствовали себя сионистами, окей. Но, вы понимаете, вот у вас не было ощущения, что вы говорите, Я был там россиянином, который там боролся за счастье как бы народа. Вы понимаете,
3: это что... вы сказали, я так
5: говорю. Ну, примерно. Но вы понимаете, что чем больше еврей борется за счастье народа, тем больше его ненавидят.
3: Послушайте, конечно, мое еврейство у меня не проходило. Конечно, я сталкивался со всем, с тем сталкиваются все евреи по всему миру, разумеется.
5: Ну и зачем?
3: Потому что для меня это не было основным. Никогда.
5: А что для вас основным? Давайте так. Я просто почему на это обращаю внимание? Потому что вы действительно много чем занимались. И вы действительно посвятили свою жизнь, огромную кусок, большую, ну, до 120, конечно, именно борьбе за демократизацию России. И вот я очень хочу понять, чего вы хотели добиться? Кто вам должен был сказать спасибо? Великий русский народ? Вы этого
3: ждали?
5: Нет,
3: секундочку.
5: Давайте.
3: Действительно, я считал с какого-то момента, что... не просто я считал, а я так ощущал. Даже это, пожалуй, точнее, чем сказать, считал. Что борьба за демократию в России для меня органичная штука. Я не ставил вопрос, кто меня потом будет благодарить. Так вообще вопрос не стоял. Я не знал. Я никаким образом не связывал это со своей национальностью. Вообще моя семья, надо сказать, мои дедушка с бабушкой, это было очень любопытно. Они приехали, они между собой разговаривали на идыше, но мой папа, например, и его братья уже на идыш не говорили. И совершенно ясно было, что приехав в начале 20-х годов 20 века, мои дед с бабкой твердо взяли курс на, ну, не то чтобы отстранение семьи от еврейства. Это даже не знаю, это, пожалуй, скорее абсурд. Такая вот ассимиляция. Ну да.
5: Ассимиляция, да.
3: Пожалуй, что ассимиляция, да. Вот если мы живем тут, то, пожалуй, лучше, чтобы это все происходило. Поэтому мой папа не говорил на идыш, хотя понимал, ну, просто потому что дед с бабкой говорили на идыш. Разумеется, я не говорил никогда, хотя тоже чего-то с детства понимал.
5: Окей, но в этой связи у меня вопрос. Вот смотрите, как так получается? Вот вы никогда не задавали себе вопрос, опять же. Я себе задавал, у меня свои ответы, но вы сегодня персона грата. Как так получается, что вроде мы ассимилированные евреи, которые как бы чувствуют себя частью того социума, в котором они живут, все нормально. Мы постоянно, вместо того, чтобы... Мы постоянно хотим чего-то им навязать. Демократию, свободу. Мы постоянно впереди паровоза. И поэтому паровоз на нас постоянно наезжает. Это что такое?
3: Вы говорите «им». Я так не ощущал. Я был частью этого «они», несомненно. И именно так я себя ощущал, и таким образом я себя позиционировал. Я не воспринимал их как что-то чужеродное. Вот те люди, среди которых я жил. Я был частью их. Остаюсь ли я этой частью? Скорее всего, нет. И поэтому именно сегодня я стараюсь и не даю интервью на эту тему, и стараюсь не говорить о России, просто потому что я совсем не понимаю того, что там происходит.
5: Вы жалеете, что вы потратили на них всю жизнь?
3: Нет, не жалею.
5: Почему?
3: Потому что я не на них, я на себя потратил.
5: Это да, было... но вы же полностью проиграли.
3: Разумеется, но люди проигрывают. Люди иногда проигрывают. Да, я проиграл. Ну что тут поделаешь? Проиграл, но я играл как мог.
5: Смотрите, я уважаю... Вот смотрите, я скажу так. Я разделяю, могу сказать, полностью ваши представления о добре и зле. Я разделяю ваши демократические устремления. Все разделяю. Только я действительно чего не разделяю, это навязывать их чужому народу.
3: Да я не ощущал это как чужой народ. Еще раз. Вот в этом наша с вами принципиальная разница. Это был мой народ. Я среди них жил. Я вырос там. Я там учился, ходил в школу. Болотная площадь напротив моего дома. А через тут Москва-реку моя школа. Это все моя жизнь. Потому это мой народ. Я среди него вырос. Там были разные люди. Там были евреи, русские, татары, черти кто. Ну, я не ощущал, как будто я кому-то что-то навязываю. Нет. У нас в классе было много евреев. А потом я поменял школу, и там уже было меньше евреев. Но я про это вообще не думал. Да, у меня были столкновения. Но так уж получилось, что там с какого-то момента я уже мог за себя постоять. Поэтому большой проблемы тут для меня не было. Вот и все. А то, о чем вы говорите, еще раз, это ведь зависит от самоидентификации. Я так не ощущал никогда, как вы. Я не ощущал, что я какой-то чужеродный элемент в силу своего еврейства. Нет, я вообще про это не думал. Я вообще про это
5: не думал. А как можно об этом не думать? Просто мне интересно. Это вот...
3: Сонечка, как можно? Ну, это не ко мне вопрос.
5: Нет, смотрите.
3: Откуда вот... я знаю, как можно? Ну, можно. Видите, я вот перед вами сижу и твердо это утверждаю, что я про это не думал. В какие-то моменты думал, конечно, там. Слушайте, ну, Израиль всегда присутствовал в нашей жизни. Родная сестра моей бабушки уехала в Израиль еще до войны, в 30-е годы. И они двое остались живы, а те, кто остался в Белоруссии, все погибли в концлагере. Вся семья. И они приезжали к нам в Москву. Это было очень прекрасно, я это помню. Это было до войны 67-го года, потом уже это было невозможно.
5: Ну, да.
3: А там был некоторый такой небольшой период, когда были какие-то отношения с Израилем, и вот эти люди приехали, я прекрасно их помню, сестру моей бабушки звали Ришка, они жили в кибуце где-то там на севере более-менее, а он был известным архитектором, я забыл как его фамилия, а звали его Ицхак. Ну, мы тут всех нашли, но это не важно. Так вот, эти люди приехали... Они ходили по Москве, смотрели и говорили: «Боже мой, как прекрасен этот город! И как замечательно, что вы пережили вот этот чудовищный сталинизм и теперь строите социализм! И вот, конечно, Израиль должен идти вот по этому пути». Я прекрасно... Мне было там, я не знаю, 7-8 лет. Мы ходили в парк культуры имени Горького.
5: Ну да.
3: Вот, я все это помню.
5: Окей, хорошо, давайте тогда... Нет, это как бы немножко другое, все нормально. На самом деле, мне действительно вот очень интересны вот те такие люди, как вы, разумеется, которые действительно всю жизнь... Я зачитывался вами, я ж... Мы сейчас про ёж поговорим, это, мне кажется, большой кусок и моей жизни, ну, вашей, понятно, вы были главный редактор. Я постоянно читал и познакомился во многом с людьми, которые там писали, да, именно после ежа, ну, во время, когда это. Но, тем не менее, мне вот действительно это глубоко странно, я скажу честно. Вот то, что вы говорите, мне глубоко странно, но это ваша жизнь, это моя жизнь, там, это все нормально.
3: Мне немножко странно, что вам странно, потому что меня-то окружали люди... примерно такие в этом смысле, да, в этом да, смысле да, да. Ощущающие и позиционирующие себя примерно так же. Ну, я не знаю.
5: Но, может быть, это зависит от меня, потому что я все-таки, моя бабушка, это все-таки была хасидка, верующая, и я, ну, мама мамы. И я с самого раннего детства понимал, что такое праздники, что такое шаббат. Что такое?
3: Нет, это я все тоже понимал. И более того, там в юношеские годы мы тоже ходили в синагогу. Но я бы хотел сказать, что наш поход в синагогу, это была скорее дань некому диссидентству. Понимаете, о чем я говорю?
5: Да. Волобой, вот вам меч.
3: Это было не проявлением еврейства, а проявлением, это был некий жест в адрес властей.
5: Ну,
3: таким образом мы... демонстрировали свою какую-то оппозицию. Вот мы пошли в какое-то место, которое не вполне, в общем, укладывается.
5: Так как в Харькове не было синагогу, потом открыли уже в украинские времена.
3: Ну, в Москве это была.
5: Да, в Москве это была, Марина Роща, да. Так вот, у нас там был клуб «Спартак» в синагоге. Так вот, мы, чтобы демонстрировать свое это, мы ходили на крестный ход, как это не
3: случилось. Совершенно верно. Это очень правильный пример. Мы, кстати, тоже ходили на крестный ход.
5: Да, да, да, чтобы показать свою вот эту вот непримиримость, скажем так. Хорошо, друзья мои, я напоминаю, у нас в гостях Александр Рыклин, очень известный, замечательный.
3: Спокойно.
5: Ну, почему нет? Это правда. Я же, вы понимаете, на самом деле, когда да, тогда да.
3: Тут сразу, понимаете, вырастает ответственность. Сразу. Я ведь его очень не люблю.
5: А кто вам обещал, что будет легко? Ну, Александр понятно. Рыклин, известный, замечательный журналист, человек, который отдал жизнь.
3: Говорите уже великий.
5: Великий, но сложными целями.
3: Вот, хорошо, отлично.
5: Так нормально?
3: Я обожаю, когда за меня определяют мои цели, какие ложные,
5: задачи.
3: Какие...
5: Смотрите, вы обожаете, я вам это предоставляю.
3: Понятно, да, понятно.
5: Шучу. Ладно, после небольшой рекламы мы с ним продолжим.
4: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
6: Юстас Алексу. По-прежнему убежден, что ни один из политиков не пойдет на переговоров. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
11: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
12: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера. Жаркое лето в Center Car.
13: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
14: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Еще ниже.
20: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
21: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
22: Он спал глубоко и спокойно, но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами.
5: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Александр Рыклин, известный российский журналист, политический обозреватель, общественный деятель в нашем эфире. Вы знаете, я вот смотрю на вашу биографию, и действительно, ваша биография... Она часть моей биографии. Ну, потому что вы были политическим обозревателем в журнале «Итоги». Я этот журнал тогда еще в Украине всегда покупал.
3: Ну, тут важно подчеркнуть, что на самом деле ежедневный журнал вырос из «Итогов».
5: Да. Всегда покупал журнал «Итоги». Обязательно мне в киоске его оставляли. Вот. А потом уже появился ежедневный журнал, который из «Итогов», так сказать, появился, когда «Итоги» там, не знаю, разогнали, вы были главным редактором.
3: Нет, я не был.
5: «Ежа».
3: «Ежа» потом был, да,
5: я «Ежа»,
3: а «Итогов»
5: я
3: был Сергей Пархоменко.
5: Я не про «Итоги», я про «Ежа». И вот скажите, вот что это такие были такие издания, которые, ну, например, я еще молодой был человек, но которые я... Читал всегда «Итоги», это было все, я обязательно покупал, ну а «Ёж» уже обязательно читал. Вот насколько вы тогда чувствовали значимость этих изданий? Проснулись ли вы знаменитым, когда вы стали там работать, и чувствовали ли вы, что эти издания, ну, чего-то стоят? Я в общественно-политическом смысле слова это.
3: Ну, конечно, конечно. Я просто хочу напомнить, если вдруг кому-то это еще интересно, что журнал «Итоги» был на самом деле первым таким общественно-политическим большим иллюстрированным изданием.
5: Да, он же глянцевым был.
3: Конечно, как, конечно.
5: Я помню, конечно.
3: В России ничего подобного. На Западе все это уже было во многом. И да. Журнал «Итоги» ведь выходил совместно с «Ньюзвик».
5: Да.
3: И в некотором смысле, насколько я знаю, на стадии еще разработки концепции, «Ньюзвик» каким-то образом участвовал во всем этом, американцы приезжали
5: потом
3: сюда.
5: Потом, я прошу прощения, они делали даже отдельно «Ньюзвик» на русском языке, был такой же.
3: Ну, был, да. Да, да
5: чуть-чуть.
3: Да, да,
5: да. Год.
3: Вот, поэтому итоги, конечно, это совершенно отдельная часть моей профессиональной жизни, очень важная, и я очень рад этому опыту, и потом уже все это не выросло.
5: Как получилось так, что итоги разогнали? Как это вот... Как он закончился?
3: Он закончился атакой на мост.
5: На Гусинского?
3: Ну, конечно. Итоги входило в «Медиамост», и когда началась атака, в конце концов дело дошло и до нас. Не нас, просто сократили буквально в 2 дня, просто уволили всю редакцию, на ее место посадили штрейкбрехеров, ну, практически всю. Кому-то даже предлагали остаться, по-моему, никто не согласился, мне даже не предлагали. Вот. И просто в этом же формате они вообще ничего не меняли, просто стал выходить другой журнал с другим контентом. А так все, как бы...
5: Я помню, там, по-моему, начал работать этот, господи, ну, который Итого вел, этот, как его, он работал потом...
3: Слушайте, я уже не помню, кто там стал главным, если честно.
5: Как его, Леонтьев, вот.
3: Вы... Миша Леонтьев.
5: Да, начал, да, я помню, я перестал его читать.
3: Я что-то не могу вспомнить. Возможно, вы правы, но что-то я такого не помню.
5: Ну, может быть...
3: Там много кто работал, я сейчас не хочу перечислять.
5: Но он перестал быть интересным, да.
3: Ну, просто это, знаете, как это, если взять и шкурку там от медведя набить. Ну, это совсем другая история.
5: Да. И как появился Ёж?
3: Ну, а Ёж, собственно, Ёж, когда мы поняли, что у нас украли название и украли весь формат, то был сделан ежедневный журнал, и он тоже довольно какое-то время... Не буду
5: но
3: сейчас
5: же
3: врать.
5: Только интернет был.
3: Нет.
5: Ежедневный журнал... Харьков уже не появлялся. Я имею в виду, я его читал только
3: ежедневный журнал выходил еще и на бумаге.
5: А, выходил на бумаге?
3: Да, я думаю, даже года 2, может быть, и 3, и боюсь сейчас соврать.
5: Ну, неважно, да.
3: Но мы сидели уже в другом месте. Редакция сохранилась практически полностью. Ну, там всегда какая-то текучка присутствует, но основной костяк сохранился. Многие ушли, к сожалению. Там погибли Дима Пинскер, Галя Ковальская, там Руслан Ямалов. Многие прекрасные люди, с которыми мне посчастливилось работать. Но журнал продолжал выходить тоже до какого-то момента, а потом бумажное издание... И там были тоже разные. Потом ушел Сережа Пархоменко, на его место пришел Миша Бьергер, который, кстати, тоже сейчас в Израиле. Ну, в общем, там много чего происходило.
5: Окей. А скажите, вот я как понимаю, Ёж, он был, одним из первых. Я его, говорю, читал, я бумажную версию, я думаю, в Харьков просто, в отличие от журнала «Итогов», не попадало, поэтому я думал, вы только в онлайне, неважно. Это был, по-моему, один из первых, да, если взять онлайн и такой оппозиционный онлайн-журнал.
3: Ну, нет, уже были «Грани».
5: А, «Грани», да, были
3: конечно,
5: «Грани», да.
3: Помню, да. Нет, первый, мы тут не были пионерами, но какую-то свою нишу, конечно, занимали, несомненно.
5: А насколько это была коммерческая история, потому что когда вы перечисляете этих уважаемых людей, да и себя тоже, все-таки кушать хочется. И это нормально, потому что люди думают, что можно бороться за счастье народа на голодный желудок. Так не бывает. Все мы должны зарабатывать деньги. Насколько это было историей еще и, ну, хотя бы хоть про какие-то деньги, чтобы... Ну...
3: Ни один политический интернет-проект сам себя не окупал в России в тот момент. Ни один. Если кто-то будет рассказывать, что вот мы жили на заработанные рекламой деньги...
5: Нет.
3: Нет.
5: То есть это какие-то спонсоры?
3: Не какие-то спонсоры. Ну что ж я буду... У нас по-прежнему до какого-то момента спонсором был Владимир Александрович Гусинский. Вот, собственно, и все. До там 15-го года, что ли, я уже сейчас не
5: помню. А, до 15-го года?
3: Да, конечно. Да, конечно.
5: То есть эта история... не про деньги, потому что с вами боялись связываться? Вот,
3: ну, разумеется,
5: грубо, конечно. Грубо говоря, там вы говорите, вот смотрите, у нас там, я условно, опять же, условно, нас, например, читают, там 500 000 человек, смотрите, продавать.
3: Да, вам
5: говорят, не-не-не, лучше с вами не надо, мы лучше пойдем в глянцевый журнал.
3: Более того, говорят, старик, давай я тебе, конечно, там, отстанет мне свои рекламы, ну, тебе надо, ну, немножко я тебе дам.
5: Вот так, да?
3: Ну, конечно. Да, мы понимаем, надо помогать. Ну, вот я помогу немножко. Вот давай. Пришли шоферы, вот.
5: Ну, да. Ну, вот так было.
3: Да, конечно. Так было очень часто. Ну, реклама...
5: То есть, получается, люди... Это очень интересный момент. Люди, которые понимали, что вы занимаетесь какой-то полезной деятельностью. Я это так называю. Очень, по мне, так очень полезной деятельностью. Потому что вот это все вот эти журналы, они еще просвещенческое. Я, знаете, я вот, например, когда в Израиле, я прошу прощения вот за свои длинные мысли, когда в Израиле началась так называемая судебная реформа, я столкнулся с тем, что люди просто патологически темны. Патологически, повторяя за властями всякую такую чушь, что я удивляюсь, и я тогда первый раз сказал: друзья, все думают, что математика главный предмет, а главный предмет должен быть обществоведением. Категорически темны, необразованы, историю не знают.
3: Нельзя так говорить про евреев, вообще.
5: Можно, мне можно. Вот. Темный народ, я не говорю все, большая часть народа просто темны. Так вот, это просвещенческая деятельность, но никогда всегда просвещенческая деятельность, она всегда на деньги спонсоров, потому что она никогда деньги...
3: Ну, послушайте, когда я более-менее плотно начал заниматься политикой...
5: когда вы начали плотно заниматься политикой?
3: 2004 год, комитет 2008. Это первый формат, который образовался после выборов в Госдуму 2003 года, когда не прошла никакая демократическая партия, тогда мне позвонил Немцов, и сказал, что вот придуман такой формат, и Гарри Каспаров уже согласился его возглавить. Вот, собственно, это начало было, начало 2004 года.
5: А во что вы верили? Вот давайте так, вот просто мне действительно очень интересно.
3: Пожалуйста, я могу рассказать.
5: Давайте, вот мне... Вот
3: даже не во что мы верили, а...
5: А с чего вы хотели, чего вы добивались?
3: Нет, ну, чего мы добивались, это понятно. Мы добивались освобождения от Путина с самого начала. Было понятно, что Путин — это крах России. Так вот, на первом заседании вот этого комитета 2008... Денег было много, это был шикарный Арарат Хаят, прекрасное место, уважаемые люди. И выступает Гарри Каспаров. Буквально первое его выступление, и я, собственно, вижу его тогда в первый раз в жизни. И он говорит: вот мы назвали себя комитетом 2008. А к тому моменту уже было...
5: Ну да, это выборы президента, вот должны быть в 2008-м. Да, помню.
3: Но
5: да.
3: Каждый, сидящий в этом зале, прекрасно понимает, что этот режим до 2008 года не доживет. И я вам хочу сказать, что я прекрасно помню свои ощущения, я тоже так думаю. И это было общее, ну не может быть.
5: А почему? Давайте так, вот очень спасибо вам за то, что вы... Ну, признали.
3: Это просто.
5: Я просто хотел бы вот понять, опять же, почему умные, образованные,
3: да,
5: классные люди такие наивные.
3: Отлично, отличный вопрос. Я вам хочу сказать, потому что ощущение, что пришли временщики утырки, которые толком даже ЮКОС украсть не могут, которые придумали этот жалкий Байкал Финанс Групп.
5: Да, помню, да.
3: Которые зачем-то...
5: В пивной.
3: В пивной. Зачем-то посадили Ходорковского, никто еще не понимал, что такое, зачем? Зачем вы человека в тюрьму посадили? Что за бред вообще? Которые видели этого жалкого Путина, вот этого вот несчастного, которого глазки бегали с первых дней, который на самом деле дико боялся и не хотел всего этого. А я к тому времени, ну вот мои ощущения, почему такие?
5: Да.
3: Это же были не только, я вам скажу, политическая наивность, свойственная...
5: еврею. Гаспаров даже... тоже еврею и Немцов еврей. Свойственная евреям.
3: Извините. Ну хорошо, вы хотите еврея, пожалуйста, евреям.
5: Хорошо, хочу. Да. Русским интеллигентом слэш евреем.
3: Евреи, пожалуйста, лучше? Да. Ну я бы так, это антисемитизм говорить, что все евреи наивные.
5: Я так не сказал все. Я сказал евреи, понятно, которые себя считают русскими интеллигентами, да, наивные. Пусть это будет антисемитизм, мне можно.
3: Хорошо. Да. Так вот, это была вовсе не только политическая точка зрения, но я вам скажу, я, например, там, не помню, в году 2002 или 2003 разговаривал с Березовским, который уже жил в Лондоне, он уже сбежал.
5: Да.
3: И я ему говорю: Борис Абрамович, а что? Он говорит: ну, я скоро вернусь. Ну, Путин, он, конечно, смешной парень, но долго он не просидит.
5: Слушайте, мне вы напоминаете немецкую интеллигенцию, что типа Гитлер смешной парень.
3: Парень
5: долго не просидит. Тут да, посмотрите на подходят. Него.
3: Да.
5: Слушайте, это же один в один.
3: Ну,
5: Александр.
3: Да. Ну что, надо в этом признаваться. Да, мы были вот такими, мы были наивными.
5: Так вот, почему все-таки вы решили, что эти утырки, они. Вы такие все. Давайте по-честному. Мы такие все умные, такие все образованные, такие все красивые, такие все демократичные. Разумеется, мы круче этих утырков, этих КГБшников, мало в чем разбирающихся, с бегающими глазками. Они вас всегда жрали. Как же можно этого было не понять?
3: Что значит «всегда нас жрали»?
5: Всегда жрали.
3: Что вы имеете в виду?
5: Когда? КГБшники всегда.
3: Меня никто не жрал до этого.
5: КГБшники всегда жрали интеллигенцию. Я имею в виду и КГБшники, и...
3: Какие КГБшники? 90-е годы все КГБшники, хочу вам сказать, терлись по приемным олигархов. А это, вся эта структура была абсолютно в жалком состоянии, разгромлена. И вот они, зарплата в 6-7 тысяч долларов была для них страшным. Некоторые устраивались, да? У Гусинского работал генерал,
5: службы безопасности.
3: Конечно. Некоторые устраивались, но в целом казалось, что корпорация кончилась. Это была ключевая ошибка.
5: 100%.
3: Ключевая.
5: Как можно жандармерию списывать со счетов?
3: Не было уже никакого. Десяток лет не было никакой жандармерии. И более того, я вам скажу, вот взрывы домов 99-й год.
5: Каширка.
3: Каширка, да. Я прекрасно помню, когда Саша Подорбинок, вот известный наш правозащитник, у меня дома сидел и говорил: это контора. Я говорю: ты дурак, что ли? Ну, прекрати. Ну, что это, у тебя мания пришли? Какая контора? КГБ будет взрывать дома в центре Москвы, что ли? Я говорю: ты дурак, что ли? Ну, ей-богу. Да, я вот сейчас честно признаюсь.
5: Слушай, ваша наивность умиляет.
3: И когда...
5: Умиляет.
3: Я понимаю, да. Я преклоняю голову перед умными евреями, которые там во времена Рамбама еще знали, чем закончится история с Путиным. Да, это...
5: Хорошо. Это хорошо.
3: Я преклоняю...
5: Это ответил прямо в лоб.
3: Я преклоняю голову. Но, понимаете, мы-то жили в этой стране и ощущали себя по-другому. И, вот так, это можно назвать наивностью, как угодно. Но я еще раз повторю, для меня все переменилось, когда возник Рязанский гексоген, история с Рязанским.
5: Тогда
3: я вдруг понял, я даже позвонил тогда Саше и говорю: слушай, что такое, ты прав, что ли? И для меня это было шоком. А дальше все, дальше там Патрушев рулил, они перехватили всю эту повестку, использовали Путина, все понятно. Дальше уже Брежнев, господи, хорошая оговорка.
5: Да.
3: Ельцин же ушел ровно потому, что они не верили, что он сможет победить летом, что рейтинг Путина сдуется, Только это единственная причина. Никакой. Волошин с Юмашевым были уверены, что рейтинг Путина сдуется и не доживет до лета, поэтому нужно было проводить выборы весной, поэтому Ельцину надо было уйти. Но это они, кстати, тоже не верили, что рейтинг Путина... Понимаете, о чем я говорю? Начнется война, вторая война чеченская,
5: да,
3: пойдут гробы.
5: Да, но это 2000 год, но мы уже говорим про 2003-2004.
3: Ну,
5: вот
3: здесь... а что такое произошло за эти три года? Путин, еще премьером был Касьянов, я хочу вам напомнить. Премьером был Касьянов. Путин, конечно, разбирался с ЮКОСом и с мостом, и нам-то все было понятно. Но для многих в бизнесе, особенно в крупном бизнесе, все было неочевидно. Потому что люди тогда решили, что хорошо, хорошо, ну да, он, конечно, вот этих вот, которые опасны для него, которые обладают медийными ресурсами, огромными деньгами, он их, конечно, уконтрапупит, но в целом, вот если вот эти реформы пойдут, то, может быть, все и ничего.
5: Вы знаете, я вот с вас слушаю, у нас просто реклама. Александр.
3: А что это говоришь, что у нас реклама?
5: Я сейчас говорю, что у нас сейчас будет реклама.
3: А-а-а.
5: Я
3: думал, я все это время говорил, пока реклама.
5: Сейчас будет реклама новая. Я слушаю вас и понимаю. Вот я сказал, надо учить обществоведение, и надо, конечно, учить историю. Боже мой.
3: Я про эти годы книжку написал.
5: То, что вы говорите... Это же настолько один в один, что было в Германии.
3: Не вполне.
5: Вполне, но, опять же, никогда не бывает полностью 100% аналогий. Но вот то, что вы, вот эти все ощущения, я их читал. Я их знаю, ну, по книжкам. И я просто вас слушаю, и я даже не мог подумать, вот честно, до встречи с вами. Вот вы мне просто открыли глаза, что настолько это близко. Это просто удивительно. Поэтому, друзья мои, обществоведение, как устроена демократия, как власти должны воевать между собой, как сдержки и противовесы, и история. Если вы хотите быть нормальными гражданами и не слушайте политиков, они все врут. Вот о чем речь. Это очень важно для понимания. После небольшой рекламы продолжим.
0: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
2: Счастливчик. 70 лет возраст расцвета политиков.
19: Реклама.
23: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: В Маданэй Мане цены тают. Виски Gentleman Jack 0,7 литра 99,90. Шотландский виски Лаудерс 1 литр 89,90. Коктейль Бакарди Мохито 0,7 литра 59,90. Только до конца недели в Маданэй Мане.
4: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Ля-кок
7: мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках мохито с петушком.
6: Ля-кок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
10: Реклама.
11: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
12: Для тех сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени будут говорить о нас как о легенде, а легенду надо подкармливать.
13: Итак, дорогие друзья, действительно легенда. Но
14: подкармливать это о чем?
13: Это то, что вот я вам приготовлю вкусную рыбку после нашей передачи.
14: Хорошо.
13: Не в том смысле, в каком вы привыкли там. От меня этого не дождетесь.
14: Это я уже понял.
13: Это хорошо, что вы быстро поняли. Давайте так, закончим тему,
14: так.
13: А потом вернемся уже в наше время в Израиль. Вот давайте все-таки закончим тему. Вот четвертый год, вот это вот, как вы сказали...
14: Комитет 2008 это называлось.
13: Да, комитет 2008, и вы надеялись, что к 2008 году Путина не будет.
14: Я был уверен в этом.
13: Хорошо. Когда вы поняли, что ваша уверенность, мягко скажем, вас подвела?
14: Ну, я думаю, пару лет.
13: Пару лет?
14: Пару лет,
13: и вы поняли, что все?
14: Нет. Я понял, что все будет не так просто, как нам казалось.
13: Ага, вам казалось, что будет просто?
14: Ну, нам казалось, что, может быть, не так просто, но это предрешено. А вот эта неотвратимость их краха за пару лет в некотором смысле улетучилась.
13: Окей.
14: Ощущение неотвратимости.
13: Хорошо, страха. Но вот сегодня надо сказать, что, опять же, мне как человеку, который жил в Харькове, и который Харьков, в общем, больше смотрел на Москву, чем на Киев. И люди, которые хотели делать только карьеру, все ехали в Москву, а не в Киев. Ну, понятно, я не буду сейчас...
14: Я через Харьков в Коктебель к себе ездил.
13: Да, ну, понятно, да. Так вот, речь вот о чем, что я хочу сказать. Когда вы поняли, что Путин просто решил... уничтожить Россию. Потому что то, что он сейчас делает, он просто уничтожает не Украину, Украину само собой, он уничтожает Россию, уничтожает Россию как цивилизационный какой-то магнит для большого количества людей. И почему, на ваш взгляд, он решил взять и уничтожить Россию? Вот просто вот, потому что мне казалось, вот я с Израилем, Томер Пардо был такой руководитель Моссада, да, он в 23-м году летом, он сказал, Нетаньяху запустил процесс самоуничтожения Израиля. Сказал Томер Пардо, не я.
14: Да.
13: И я с ним, к сожалению, согласен. К сожалению. Так вот, я могу объяснить, почему, сейчас не буду, но почему Нетаньяху запустил этот процесс для своих, так сказать, целей. Почему, на ваш взгляд, Путин запустил процесс самоуничтожения или уничтожения России, или вы так не считаете, что именно этот процесс он запустил?
14: Понимаете, понятно, что они так сами не формулируют. Более того, я хочу сказать, что вообще изначально и Путин... И вся контора, которая за ним стоит, они же тоже не рассчитывали на долгую длинную игру. Нет. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Они думали, собственно, как и мы, что проект короткий, именно во временном, что нужно попробовать использовать его на максимум. Именно поэтому быстрая атака на мост с его уничтожением и быстрая атака на ЮКОС, потому что это деньги и сразу оппозиция. Более того, ведь все же происходило постепенно, потому что потом разные люди придумывали схемы. Они же не собирались сначала воровать выборы, полностью уничтожать. Можно подумать, что Путин сидел там в 72-м году в Берлине и думал, наверное, в 2004 году я создам такую политическую систему, которая будет полностью подконтрольна мне. Да нет, конечно. Более того, когда он пришел к власти, в общем, некоторые люди говорят, что он не хотел, он отказывался сначала. Я готов даже в это поверить. Ну, потому что этот человек не того масштаба. Он боялся, он был не уверен, он возник достаточно случайно.
13: Какая разница, это не имеет значения.
14: Нет, это имеет значение.
13: Не имеет значения. Ну, мало ли кто не возник случайно. Милошевич тоже возник случайно,
14: нет,
13: и что?
14: Нет, Милошевич возник не случайно. А Путин возник случайно. Ну, это не важно, действительно, предположим, вы правы. Это не важно. Я к тому, что этот проект, который, мы говорим, Владимир Путин разрушает Россию, он тоже лонгирован. Это не то, что они там решили в 99-м году, что мы сейчас будем разрушать Россию. Что они по пунктам разложили по годам.
13: Нет. Но когда он начал вот эту вот политику в отношении Украины, Крыма и сейчас войны...
14: А это же, вы понимаете, логика развития фашистского государства, она только такая. Это всегда так. Сначала убивается демократия внутри страны, полностью подавляется.
13: Ищутся
14: подавляется
13: враги,
14: любое.
13: Там, ЛГБТ, совершенно там, верно. Армяне, поляки, эстонцы.
14: Вы за меня все говорите, мне даже уже
13: правда.
14: Говорить нечего.
13: Я просто почему это за вас говорю, потому что я хочу перейти к следующей теме.
14: Давайте.
13: А следующая тема, вы знаете, вот вы приехали в 22-м году.
14: Несомненно.
13: Вот вам 5 минут на лекцию. Да. Я очень иногда читаю Facebook, ну редко, я не пишу, но редко читаю, и там вот эти вот битвы, вот вот это как тыквенные. Вы же такой тоже тыквенный,
14: я
13: получается.
14: Я абсолютно, да. Тыква в каждом кармане.
13: По тыкве в каждой кармане. Кто эти люди? Я действительно не знаю. У меня нет ни одного друга, ну, который приехал после 2002 года. Так, 2022. Но так получилось. Не потому, что я, ну, как уже ж, друзей не...
14: Мне кажется, вот то, о чем вы говорите, вот это глобальная ошибка представители предыдущих Али.
13: Приехали, слава богу, я наоборот.
14: Ну, я готов уже начать говорить.
13: Да, пожалуйста, все, молчу.
14: Не-не-не, вы тоже можете говорить.
13: Три
14: можем
13: минуты
14: вместе
13: у
14: говорить
13: нас,
14: это...
13: только вы.
14: Вот, хорошо, это глобальная ошибка, потому что, конечно, мы приехали из разных стран. Люди, приехавшие в 90-е... Еще раз, в том, что я говорю, нет никаких...
13: Только ваши ощущения.
14: Да? Мои ощущения, да, конечно. Большая ошибка думать, что то, что мы приехали, например, из одного места, из Москвы, это означает, что мы как бы приехали из одного... Нет, мы приехали из разных стран, и мы прожили разные жизни. Потому что 30 лет — это большой срок, правда же?
13: Ну да, конечно.
14: Люди приехали сюда в 91-м, и здесь как-то реализовались.
13: Но было время у них.
14: 30 лет.
13: Ну, конечно.
14: А мы-то эти 30 лет тоже, не то, что меня там в 90-м году ударили... Я пролежал в коме все это время, а потом проснулся в 22-м и приехал. Нет, я же тоже прожил какую-то профессиональную жизнь.
13: Ну, естественно.
14: Довольно разнообразную. Там успешную, неуспешную, неуспешную, конечно, как выясняется. Но, тем не менее. Поэтому в этом смысле мы разные. Более того, мы уехали из разных стран. Они уезжали фактически из СССР. А мы уезжали из совсем другой страны, которая к СССР не имеет никакого
13: все-таки
14: отношения.
13: Все-таки, что это за люди, на ваш взгляд? Если взять портрет, понятно, что все люди
14: можно
13: разные.
14: Можно я на самом деле, надо же понимать, прежде, нас очень мало, 60-70 тысяч. Ну, это смешно, правда,
13: да,
14: даже
13: да.
14: Для небольшого Израиля.
13: Да.
14: Вот тут буквально на днях, что ли, Михаил Гуревич написал мне, вы понимаете, насколько мало влияния вашей алии? Я сразу с этим согласился.
13: Окей.
14: Я просто хочу сказать в двух словах. Ну, как оценивать влияние? Что такое влияние?
13: Я
14: знаю двух человек из нашей Лии, которые работают советниками у политиков первого ряда.
13: Uh-huh.
14: Например, я знаю операторов огромными деньгами, которые осуществляют большие социальные и культурные проекты. Мы говорим о миллионах шекелей.
13: Угу.
14: И это тоже представители нашей алии. Я не знаю, там, в области культуры, там,
13: нет.
14: Анатолий Белый. Это что, это не влияние?
13: Конечно, я говорю о другом.
14: Я вот о чем говорю.
13: Портрет, все-таки, у нас осталось полтора минуты.
14: Нет, ну, портрет, это сложный портрет, понимаете? Приехали люди с другим опытом. Говорить о том, что вот то, что мы говорим по-русски, это единственное то, что нас объединяет с предыдущим Алией. Ну, конечно, конечно, наверное, не надо, но приехали люди, все-таки уже состоявшиеся в основном. Извините, по сравнению с Алией 90 с какими-то деньгами все-таки,
13: ну,
14: да?
13: Да, конечно.
14: Потому что жизнь прожита,
13: ну
14: как?
13: Да, ну
14: мы что-то там делали.
13: Ну, конечно, да.
14: Эти 30 лет. Ну, странно было бы, если бы...
13: Согласен с вами полностью.
14: Да. Люди приезжали в шортах, а мы все-таки приехали не в шортах. Многие смогли купить квартиры.
13: Ну да.
14: Что-то еще и каким-то образом. Что-то продать там, да? Тогда же ничего нельзя было продать.
13: Ну,
14: сейчас-то
13: да,
14: можно.
13: Да. То есть, грубо говоря, приехали люди уже с профессиями, которые приехали и сказали... А теперь смотрите, как мы будем делать.
14: Да ничего они не сказали.
13: Я условно.
14: Нет, вы часто разжигаете это, называете.
13: Я
14: мы
13: разжигаю.
14: Ничего никому не сказали.
13: Да
14: мы не ставим никому никаких условий.
13: Я
14: мы не
13: самый
14: претендуем,
13: мирный человек.
14: Более того, мы не претендуем на как, ну, как мне кажется, еще раз, я за себя говорю.
13: Да.
14: На какую-то особую роль. Ничего подобного.
13: И это плохо. Потому
14: но
13: что...
14: у нас есть представление о добре и зле.
13: И это прекрасно.
14: И у нас есть... Ну, у меня опять, я за себя, есть принципы.
13: Александр, это замечательно. Я вас перебиваю, у меня нет принципов, но есть четкий дедлайн передачи.
14: Знаете, это лучше, чем принципы.
13: Да, это лучше, чем принципы. Потому что принципы всегда тянут на дно. Шучу. Но я и могу сказать только одно. Это прекрасно, что приехала новая Алия с новым опытом. Это прекрасно, что они сказали, подайте нам сюда тыквенные латте. Я не знаю, что это такое, говорят, большая гадость, но...
14: Я не пробовал, если
13: честно. Я тоже, но если люди приехали и говорят, давайте сделаем страну лучше, потому что страна с тыквенным латте лучше, чем страна без тыквенного латте, это прекрасно. Ребята, делайте. И делайте эту страну чуть лучше, чуть цивилизованнее, чуть богаче, чуть демократичнее.
14: Прекрасно.
13: Это замечательно.
14: Прекрасно.
13: Александр Рыклин, огромное вам спасибо за
14: спасибо
13: то, что пришли.
14: Вам.
13: Вы действительно вот вдохновили в нас, так сказать, ветер в паруса, я бы так сказал.
14: Спасибо вашей аудитории, друзья... и всех, кто нас слушает.
13: Да,
14: спасибо.
13: Легенда. Ну что ж, не каждый день.
14: Конечно.
13: Все, конечно. И тем более скромная легенда.
14: Великий в эфире не каждый день же у вас бывает.
13: 100% великий, не каждый день.
14: Конечно.
13: Каждую пятницу Анечка Розина.
14: Очень
13: в нашем
14: приятно.
13: Эфире. По пятницам только. Все, друзья мои, с вами был Кричевский. Пока.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.

0: работает в субботу. Речные круизы по Европе с Agratrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agratrips. Телефон 052 70 70 724.
1: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидирован боевой командир Хамаса, участник резни 7 октября. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Цаль подтвердил, что 30 июля на севере сектора Газа был ликвидирован Мухаммед Басам Мухаммед Муштага, командир роты батальона Шати военного крыла Хамаса. По данным армии и спецслужб, Муштага участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а позднее был причастен к удержанию израильских заложников, среди них погибшие в плену Цахи и Даны, но Марциано, а также Зив Берман, Умри Миран, Ори Мигидиш, Наама Леви и Матан Ангрест. В последнее время Муштага, по информации ЦАЛЯ, занимался подготовкой новых нападений на израильских военнослужащих и мирных граждан. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит Израиль и Египет для переговоров о реализации следующего этапа американского плана по сектору Газа. Его прибытие в Израиль ожидается в воскресенье. В поездке Кушнера будут сопровождать представители Совета мира, включая Николая Младенова и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Делегация намерена встретиться с Бениамином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. Основными темами станут разоружение Хамаса, вывод израильских войск, передача управления сектором Палестинскому технократическому комитету и начало восстановления Газы. Минувшей ночью истребители НАТО сбили иностранный беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии. Дрон был уничтожен над Балтским краем на северо-востоке страны, сообщило Латвийское министерство обороны. В ведомстве полагают, что аппарат отклонился от маршрута из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Типы принадлежности дрона, наличие боевой части и первоначальная траектория его полета пока не раскрываются. Стоит отметить, что это не первый подобный случай. За последние месяцы в июне истребители НАТО также сбили над Латвией иностранный беспилотник, а

августа миссия Альянса в странах Балтии расширена от воздушного патрулирования до полноценной противовоздушной обороны. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. В нее вошли около 80 военнослужащих, спасателей и профильных специалистов. Сразу после прибытия израильские специалисты подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Миссию возглавляет командир национального поисково-спасательного подразделения командования тылом бригадный генерал запаса Йоси Пинто. Российские войска вновь атаковали украинские города. Накануне вечером Краматорск и расположенный рядом поселок Беленькое в Донецкой области подверглись 8 ударам, предположительно с применением авиабомб. В Краматорске поврежден многоэтажный дом, один человек погиб, еще 15 получили ранения. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются, а в Запорожском крае удар пришелся по дороге рядом с автомобилем. Пострадавшая 25-летняя женщина и 5-летний ребенок, им оказывается медицинская помощь. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня ниже вчерашней и близка к среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны моросящие дожди на севере и западе страны. Во второй половине дня ожидаются также осадки и на востоке. Завтра местами возможны сильные дожди, а сегодня температура воздуха в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 11 часов и 8 минут на часах в нашей студии. Сегодня 14 августа, пятница. И для многих, между прочим, родителей, сегодня последний день августовских пионерских лагерей и прочих развлекательных учреждений, которые были согласны за нашими детишками немного присматривать в дни школьных каникул. Очень многие, большинство, наверное, учебных заведений, всяких разных развлекательных заведений, лагерей и так далее, прекращают свою работу на последние две недели августа. И вот тут начинается самое веселое. Мы либо отправляемся в путешествие с нашими детками, либо остаемся дома и стараемся как-то чем-то их занять, либо что мы делаем? Ничего не делаем, а просто продолжаем работать, и дети ходят с нами на работу. В общем, короче говоря, сегодня мы посвятим нашу программу нашим дорогим, сладким, маленьким, большим и разным всяким детям. И вот мне захотелось, чтобы мы готовили что-то такое прекрасное, что нашим деткам доставит удовольствие. Если мы не смогли с ними никуда сейчас поехать, потому что, кто-то ездил в отпуск раньше, кто-то едет в отпуск осенью, например, очень многие откладывают на осенние праздники свои отпуска. Так вот, давайте другим способом порадуем наших малышей и приготовим им что-нибудь ностальгическое, что-нибудь из нашего детства. Пирожное, мороженое, молочные коктейли, ну, в общем, все самое прекрасное, что всплывает в памяти, когда мы говорим: «А у нас в детстве пирожное буше, мороженое пломбир, молочный коктейль с малиной». Ну, в общем, короче, вот что приходит вам в голову, этим сразу же и начинайте делиться. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Расскажите, пожалуйста, о чем вы вспоминаете, о чем сладком вы вспоминаете, вспоминая свое детство. И есть ли какие-то вот такие вот сладкие десерты, не знаю, пирожные, ну, все что угодно, что вы готовите, вспоминая свои прошлые чудесные детские годы. 054-20-70-800. 054-20-70-800.

0: Реклама.
1: Одиннадцать часов 14 минут. В это время я уже по традиции каждую неделю рассказываю вам о прекрасном спонсоре нашего часа. О сети магазинов «Маданэй Мания». Деликатесы, которые всегда с нами. 27 филиалов по всей нашей чудесной стране. Это говорит о том, что в любую минуту мы можем отправиться в «Маданэй Мания» и купить все самое любимое, самое дорогое нашему сердцу. И поскольку сегодня мы с вами говорим о ностальгических наших воспоминаниях, вкусностях, сладостях, то я вам сразу же скажу, что в магазинах «Маданэй Мания» можно найти все, что дорого нашему сердцу. Сегодня буду делиться с вами разными рецептами, и вы поймете, что ингредиенты основные для этих рецептов, конечно же, можно найти в «Маданэй Мания». Сегодня «Маданэй Мания» приготовила для вас целый экскурс августовский кулинарный день, поэтому полезные советы от «Маданэй Мания» прозвучат прямо сейчас. Вообще, надо сказать, что август в Израиле – это, конечно, солнце и жара, это, конечно же, море, и это отдых, легкий отдых, во время которого совсем не хочется ни тяжелой еды, ни долгого стояния у плиты. В такие дни что нас выручает? Конечно же, самые простые блюда – это свежие овощи, сыр, рыба, морепродукты, легкие сэндвичи и все, что можно приготовить за несколько минут. И вот с 11 по 15 августа, то есть вот прямо сейчас, у вас осталось буквально 2 дня, сегодня и завтра. В сети деликатесных магазинов «Маданэй Мания» действуют специальные цены на десятки продуктов, из которых легко собрать летнее меню для пляжа, для быстрого завтрака, для обеда или ужина после моря. Давайте вот сразу же прямо к практическим советам перейдем. Итак, легкий сэндвич для пляжа. Отправляйтесь завтра на пляж. Пожалуйста, вот вам рецепт. Свежий хлеб или багет, несколько ломтиков пастромы или балыка, листья салата, помидоры, огурец и перекус готов. Сейчас «Маданэй Мания» действует специальные цены на большущий выбор пастромы, балыка, салями, колбас и всяких мясных деликатесов. А все актуальные предложения и десятки других скидок можно посмотреть на страницах «Маданэй Мания» в Facebook, TikTok и Telegram. Далее. Сыр, овощи и фрукты вместо тяжелого обеда. Когда жарко, иногда большой обед совсем не нужен. Просто нарежьте маздам, добавьте помидорки, огурцы, виноград или любые другие любимые фрукты, немного зелени и свежий хлеб. Вот это все, знаете, вы берете стол, даже на улице в парке, на балконе столик, в кухне под мазганчиком, под кондиционером, накрыли скатертью в клеточку и разложили вот это все. Помидорки, огурчики. Кроме этого, конечно, на десерт любимые фрукты, плюс там зелень, пучок того, пучок сего, свежий хлеб. А хлеб в Мане, боже, ой, какой я рижский хлеб там покупала недавно. Просто прекрасный. Все, летний стол готов. Сыр маздам. Голландский, представьте себе, сейчас стоит всего 4,90 за 100 граммов вместо 6,90. Я недавно заехала... Даже не заехала, а зашла в одну сыродельню, просто проезжала мимо в Рамат-а-Шароне. Я заплатила там за 3 кусочка сыра, по-моему, 190 шекелей. Ну, в общем, это какой-то был ужас просто. И я тут же радостно побежала в Маню, потому что я знаю, что там другие цены, и даже за мои самые любимые сыры я заплачу, 5 раз меньше. Дальше. Для тех, кто любит деликатесные перекусы. Свежий багет, немного сливочного масла, красная икра, огурчик. И обычный завтрак превращается в маленький праздник. Красная икра сейчас 140 граммов, 49,90, всего лишь вместо 69,90. Это огромная скидка. 20 шекелей с 69,90. Это очень много. В процентном отношении посчитайте. А шпроты можно подать, например, с черным хлебом, свежим огурчиком и зеленью. Шпроты копченые в растительном масле 160 граммов. 3 баночки за 19,90 вместо 9,90 за банку. Ну это же вообще просто, ерунда, правда? 3 баночки 19,90. Дальше, после моря возвращаемся домой. Хотим пообедать. Креветки после моря – это вот прямо готовое блюдо за несколько минут. После нескольких часов на пляже меньше всего хочется готовить. Креветки достаточно быстро обжарить с чесноком на оливковом масле, добавить немножечко лимонного сока и зелени, рядом большой овощной салат, легкий летний ужин готов. Все. По акции сейчас тигровые креветки с головой, мои любимые, килограмм 49,90 вместо 64,90. Это вообще ерунда. Креветки XL очищенные, 1 килограмм 44,90 вместо 59,90. Вот так. Так, друзья мои, мы сейчас прервемся, потому что у меня сегодня рекомендаций для вас от Мани очень много. Буду делиться, а вы, главное, быстренько ищите, пока играет песня, какой ближайший к вам филиал Маданы Мани находится.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
13: 03-944-1111.
12: Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
14: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
15: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
14: Павел Маргулян.
16: Первому радио 25 лет.

0: Итак, давайте приготовим что-нибудь этакое, что нашим деткам покажет, как было здорово, когда мы были маленькими и пили очень простые коктейли. Помните, да, как мы готовили молочные коктейли, ну, совершенно вообще не задумываясь о том, что... Ну, тут простые ингредиенты, никаких-то там хитростей нету, никаких сумасшедших современных технологий. Просто вот брали молоко, мороженое, все это перемешивали. Нам казалось, что это прям, ну, самый прекрасный напиток в нашей жизни, правда? Ну вот, давайте приготовим такой молочный коктейль «Прохлада» из очень простых продуктов. Молоко, сахар, банан, мороженое и ягоды. Итак, молоко. Ну, давайте по количеству ингредиентов пройдемся, хотя, в принципе, для коктейля это не так важно. Вы все равно больше сами решаете, побольше положить сахар или поменьше, сколько мороженого добавить, сколько там банана положить. Ориентируйтесь на свой вкус. Но все равно есть классический набор ингредиентов, их количество. Давайте его проговорим, а вы уж дальше экспериментируйте сами. Итак, 300 миллилитров замороженного молока. Сейчас объясню, о чем речь. 5 чайных ложечек сахара. Банан 1 штука. 3 столовых ложки мороженого. Ну и ягодки по вкусу. Какие любите. Вообще с бананом, на мой взгляд, круче клубники вообще ничего не сочетается. Ну, не, все вкусно, но клубника прям идеально. Можете взять замороженную клубничку, будет вам вообще потрясающе. Итак, что мы делаем? Молоко, например, у вас коробка, да, молока, на несколько часов помещаем в морозильную камеру. Дальше замороженное молоко помещаем в блендер и измельчаем его хорошенько. Добавляем туда же банан и сахар. Взбиваем все это вместе в блендере примерно 1,5 минутки. Разливаем по стаканам и уже в стаканы добавляем мороженое и замороженные ягоды. Я, например, если речь идет о замороженной клубнике, конечно, вместе с бананом сразу же отправляю их в блендер, потому что замороженные ягоды, особенно крупные, да, они лучше, если будут перемолоты в блендере. Легче будет пить этот коктейль, согласитесь. Запомнили? Еще раз. Молоко поместили на несколько часов в морозильную камеру. Затем уже подмороженное молоко измельчили и взбили в блендере. К нему добавили банан и сахар. Если у вас крупные ягоды, можете прям клубничку туда добавить и взбить вместе в блендере 1,5 минуты, разлить по стаканам и добавить мороженое. Приятного питья, друзья мои, и приятной ностальгии.
1: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Реклама.
1: Мы продолжаем разговор и продолжаем разговор про чудесную сеть магазинов Modern Mania. Наш прекрасный спонсор приготовил для вас настоящий подарок. С 11 по 15 августа в сети деликатесных магазинов Modern Mania по всей стране действуют специальные цены на десятки продуктов, из которых легко собрать летнее меню для пляжа, для быстрого завтрака, обеда или ужина после моря. Напоминаю, что сегодня мы как раз-таки вступаем в пору настоящих летних каникул, когда на протяжении 2 недель нам придется думать, как развлекать и чем кормить наших детей и наших домашних. Поэтому я напоминаю вам, что вы можете найти все актуальные предложения, десятки разных всяких скидок на страницах Modern Mania в Фейсбуке, в ТикТоке, в Телеграме. Сейчас в Modern Mania действуют специальные цены на огромный выбор разных ингредиентов и для сэндвичей, и для летних праздничных столов, и для будней, в общем, для всего. Переходим, мы уже с вами поговорили, да, про всякие бутерброды, перекусы и так далее, про креветки, давайте перейдем к рыбке без лишних хлопот. Филе басса или морского окуня практически не требует подготовки. Немного специй, несколько минут на сковородке или гриле, и все, можно подавать. Сейчас филе басса или морского окуня продается в магазинах Modern Mania по цене 2 килограмма за 34,90. Вместо 24,90 за 1 килограмм. Представляете? Дальше. Бас, нарезанный кубиками, 500 граммов, 2 упаковки за 17,90 вместо 12,90. Ну вообще, добавьте к этому лимончик и свежие овощи, все, ваш ужин готов. Если хочется чего-то необычного, то для быстрого ужина подойдут и готовые закуски с морепродуктами. Например, креветки в панировке из картофельной стружки. Обожаю, 300 граммов. Дальше, бао с начинкой из морепродуктов, 300 граммов. Нэм с креветками и овощами, 300 граммов. 2 упаковки вот того, другого и третьего. 29,90. Всего лишь. Несколько минут приготовления, салатик настругали, и можно снова отдыхать. Все. Теперь переходим к завтракам. Завтрак без долгой подготовки. Летом особенно удобно иметь дома продукты, которые можно приготовить за несколько минут. Итак, сейчас по акции. Можно купить и держать дома в морозилке. Блинчики с творогом 800 граммов 29,90 вместо 46,90. Сырники классические. Сырники с вишней, сырники с клубникой 280 граммов упаковка. 2 упаковки 29,90 вместо 22,90 за 1 упаковку. Вареники с вишней, вареники со сладким творогом, 400-граммовая упаковка, 2 упаковки 24,90. Но это, ну, слушайте, по нынешним ценам, это считай, что вы бесплатно позавтракаете всей семьей, правда? К сырникам можно добавить, например, свежие фрукты или ягоды, да, сверху так подрезать. Ой, какая вкуснятина, завтрак готов. Ну, а теперь, да, на десерт мороженое нам нужно, поскольку сегодня мы говорим с вами о десертах. После моря, после семейного ужина холодное мороженое – это просто вот самый идеальный, на мой взгляд, десерт. Особенно летом, правда же? Мороженое «Руть», пломбир номер 1 со вкусом ванили. 1 килограмм 24,90 вместо 39,90. Кроме этого, по акции можно приобрести в магазинах Modern Mania торт «Брон рыжий» 500 грамм 44,90 вместо 69,90. Порционное пирожное «Натали» в ассортименте 21,90 вместо 34,90. Марс, упаковка 5 штучек. 2 упаковки 17,90 вместо 17,90 за 1 упаковку. Харибо, фруктовые желейные конфетки. Ну, это порадовать малышей в честь каникул, правда? 160-175 граммов упаковки. Так вот, 2 упаковки 15,90 вместо 11,90 за 1. Класс! Ну и, разумеется, друзья, в жару не забывайте о воде. Особенно отправляясь на пляж, обязательно возьмите с собой достаточный запас воды. Кроме этого, сыр, мясные нарезки, икру и другие продукты, требующие охлаждения, лучше перевозить, разумеется, да, в термосумке со льдом. доставать непосредственно перед едой. Все. В общем, вот такие вот рекомендации. Я вам хочу сказать, что всегда, всегда, всегда вы можете получить дополнительную информацию, зайдя на страницы Madana & Mania в Фейсбуке, в ТикТоке и в Телеграме. Кроме того, что вы там найдете список всех акций, всех выгодных предложений, вы еще и получите там заряд хорошего настроения, потому что все время Madana & Mania снимает и публикует веселые ролики, интересные, забавные, смешные, плюс рекомендации, плюс рецепты. Ну, я сама черпаю вдохновение в Madana & Mania, просто невероятное. Вот. Дальше, с 11 по 15 августа, я вам уже сказала, да, напоминаю, что у вас есть еще 2 дня в Madana & Mania. В эти дни можно найти все для пляжа, быстрого завтрака, легкого ужина после моря и летнего вечера с друзьями по специальным ценам. Это классно. И еще одна классная штука, что покупки в Madana & Mania этим летом могут стать еще и поводом выбраться всей семьей на отдых, потому что при покупке в Madana & Mania на сумму от 99,6 можно приобрести входной билет в горячие источники Хамэгаш всего за 79 шекелей. Так что летний план может быть совсем простым. Собрать вкусную корзину Madana & Mania, а потом отправиться отдыхать в Хамэгаш по большущей скидке. Все, друзья мои, вот такой вот вам избыточный материал для того, чтобы правильно, выгодно и со вкусом завтракать, обедать и ужинать с магазинами Madana & Mania. Находите их в соцсетях, ищите филиал ближайший к своему дому и отправляйтесь туда прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В Маданэй Мане цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра Санта Бремор. Две банки за 24,90. Торт Брон Рыжий. 44,90. Только до конца недели. В Маданэй Мане.
2: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дыры Хашива 9.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: В новом филиале Маданэй Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Маданэй Мания, Мидхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
0: Реклама.

0: часов 51 минута. Продолжаем разговор. У нас есть прекрасный рецепт от Виталия Криворожского. Это не молочный коктейль. Это не коктейль и не десерт вообще. Но, тем не менее, поскольку мы с вами сегодня завели разговор о том, чем кормить наших малышей в дни школьных каникул, вот вам прекрасный, на мой взгляд, рецепт. Анечка, доброе утро, пишет Виталий. Хочу поделиться быстрым рецептом одного из вариантов приготовления хот-дога. Нам понадобятся такие ингредиенты. Записывайте, друзья. Булочка для хот-дога, сосиска, красный лук, маринованные огурцы, консервированная кукуруза, тертый сыр, майонез и кетчуп. Еще раз пройдемся по ингредиентам. Булочка для хот-дога, сосиска, красный лук, маринованные огурцы, консервированная кукуруза, тертый сыр, майонез и кетчуп. Для соуса нарезаем мелко красный лук. Виталий его даже мариновал. Виталий, в чем мариновали? В уксусе чуть-чуть или как? Или соль просто с перчиком? Так, знаете, как мы просто лук посолим, поперчим и так руками немножечко пожмякаем. Вот он получается через часик такой маринованный. Также нарезаем маринованный или соленые огурцы, добавляем майонез, кетчуп и все перемешиваем. Сосиску предварительно можно обжарить на сливочном масле. На сковороде также обжариваем кукурузу с сыром. Ух ты! Далее разрезаем булочку и выкладываем сначала соус, потом сосиску. Сверху заливаем кукурузой с сыром и ставим в заранее разогретую духовку на 5-7 минут. Духовку разогреваем до 180 градусов. Все, вот и весь рецепт. Слушайте, такого хот-дога я не ела. И это выглядит совершенно, точнее, звучит совершенно потрясающе. И выглядит тоже, потому что есть у меня классные фотографии, которые я постараюсь сегодня разместить на нашей страничке в Фейсбуке. Итак, еще раз. Как мы это делаем? Для соуса нарезали мелко красный лук, который предварительно можно замариновать. Вот Виталий пишет, что замариновать лук можно в уксусе и в сахаре. О, это очень здорово. Замариновали, да, предварительно, мелко нарезанный он. Дальше мелко нарезаем маринованные или соленые огурчики. Добавляем майонез, кетчуп. Все это перемешиваем. У вас получается потрясающий такой соус. Сосиску предварительно обжариваем на сливочном масле. На сковороде обжариваем. Да-да, кукурузу с сыром. Далее разрезали нашу булочку и выкладываем сначала соус. Затем сосиску сверху заливаем кукурузой с сыром и ставим заранее разогретую до 180 градусов в духовку на 5-7 минут. Очень выглядит вкусно и звучит потрясающе. Всем приятного аппетита, Виталий. А вам огромное спасибо за вдохновение.
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.
0: Прощаемся, друзья мои, с этим часом. Как-то он совершенно незаметно пролетел. В следующем часе продолжим делиться и рецептами, и хорошим настроением. Пока-пока.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
1: Реклама.

0: Речные круизы по Европе с Agrotrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agrotrips. Телефон 052 70 70 724.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Лякок.
3: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
2: Лякок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
13: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
12: Екатерина Вергунова.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: Поселенцы вернулись в Курсу и снова установили палатку. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

В Израиле полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Поселенцы вновь вернулись в район палестинской деревни Курса, Кусра, и установили палатку на месте ранее демонтированного незаконного форпоста. Это произошло вскоре после того, как силы безопасности разобрали находившиеся там временные сооружения. Позднее представитель Цааля сообщил, что новая палатка была также демонтирована. В районе остаются дополнительные силы армии и полиции, призванные предотвратить новые столкновения. Цааль подтвердил, что 30 июля на севере сектора Газа был ликвидирован Мухаммед Басом Мухаммед Муштага, командир роты батальона Шати военного крыла Хамаса. По данным армии и спецслужб, Муштага участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а позднее был причастен к удержанию израильских заложников. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит Израиль и Египет для переговоров о реализации следующего этапа американского плана по сектору Газа. Его прибытие в Израиль ожидается в воскресенье. Поездки Кушнера будут сопровождать представители Совета мира, включая Николая Младенова и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Делегация намерена встретиться с Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. На базе генштаба Цааля в Тель-Авиве сегодня проходят плановые военные учения. В этом районе возможно усиление движения сил безопасности и военной техники. Могут быть слышны выстрелы и взрывы. В армии подчеркивают, что учения входят в программу подготовки на текущий год и не связаны с реальным происшествием. Министерство здравоохранения сообщило, что получены отрицательные результаты анализов на вирус Эбола у человека, который подозревался в заражении этой болезнью после возвращения из Конго. В министерстве подчеркнули, что

На данный момент в Израиле не диагностирован ни один подтвержденный случай лихорадки Эбола. Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников и комплектующих, объяснив это угрозой национальной безопасности из-за зависимости от иностранных поставщиков. Тариф в 100% установлен для дронов массой более 25 килограммов, аппаратов с тепловизорами, док-станций и ряда важных компонентов. Более легкие беспилотники будут облагаться пошлиной в 25%. Для некоторых союзников предусмотрены льготные ставки от 10 до 15%, однако Израиль в этот список не включен, поэтому на его продукцию, вероятно, распространятся общие тарифы. Новые пошлины вступают в силу 3 сентября. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. В нее вошли около 80 профильных специалистов. Сразу после прибытия израильские специалисты подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Миссию возглавляет командир национального поисково-спасательного подразделения командования тылом, бригадный генерал запаса Йоси Пинто. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, сегодня температура воздуха близка к среднесезонной. В первой половине возможны моросящие дожди на севере и западе страны, а во второй они уже ожидаются и на востоке. Завтра местами возможны сильные дожди. Сегодня в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Двенадцать часов и 8 минут на часах в нашей студии. С вами Аня Розина, и мы продолжаем программу «Идеальный выходной». Сегодня 14 августа, пятница. Мы официально объявили начало каникул, и поэтому готовим все самое вкусное, самое необычное и самое ностальгическое для наших малышей. Я предложила вам поделиться рецептами из вашего детства. Вот когда вам говорят: вспомни, что самое вкусное в детстве ты ел. Что вы вспоминаете? Ну, я понимаю, бабушкины котлетки, там вот это все горячее блюдо. Оставим в сторонке, а перейдем, так сказать, к десертам и молочным коктейлям. Уже коктейльчик мы с вами приготовили. Может быть, приготовим еще какой-нибудь один. Ну, и ждут нас, конечно, всякие сладости. Колбаски, помните, из ирисок. Готовили такие, и кукурузных палочек? Или, например, шоколадную колбаску готовили? Или пирожное буше готовили? Вот мне хочется сегодня каких-то таких вот пирожных из детства. Я спокойно отношусь к сладостям, но к некоторым таким вот детским, ностальгическим, сладким воспоминаниям отношусь с особым теплом. Поэтому вот свои любимые рецепты я решила вам сегодня рассказать. 054-20-70-800. Пишите, друзья мои, подключайтесь к нашему интересному, душевному и сладкому разговору.

0: сейчас есть.
1: Часов 16 минут. Сержант пишет: я в детстве любил бабушкин тортик «Домик» без выпечки. Сейчас сам готовлю. И сержант прислал фотографию. Мне знакома эта фотография, мне знаком этот тортик. Сержант, пришлите рецепт. Я же знаю, что он у вас есть. Мы это уже по этому рецепту даже готовили. Ну, я лично дома точно готовила. Обожаю этот рецепт и с огромным удовольствием им поделюсь. Что самое интересное, мои друзья тоже вот такой вот тортик «Домик» без выпечки помнят еще по своему детству, по постсоветскому пространству. А я узнала о нем только в Израиле и стала готовить его только в Израиле. Очень он мне понравился. Вот, наверное, года два я уже не делала. Сейчас вы напомнили, сержант. Ну вот обязательно сделаю. Это просто же совершенно классный рецепт. Правда же? Ну а теперь давайте приготовим мой самый любимый десерт. Колбаску из ирисок и кукурузных палочек. Ах, это такая вкуснятина, сладкая колбаска. Очень простой в приготовлении десерт. Всего из трех ингредиентов. Вкусный, сладкий и, конечно, он калорийный. Ну а что нам еще надо и нашим детям, да? Хорошее количество, большое количество калорий, чтобы бегать на каникулах, на улице без остановки. Родители, между прочим, поскольку должны догонять, они тоже, им тоже позволяется такое количество калорий съесть. Итак, вам понадобятся палочки кукурузные сладкие, 100 граммов. Конфетки и ириски, 400 граммов. Желательно такие тягучие, тянущиеся, да? Не такие, которые крошатся, хотя и те тоже можно разварить, но вот которые тянущиеся, они прям вот типа золотой ключик, это вау. И масло сливочное, 150 граммов. Очень просто. И состав ингредиентов простейший. Палочки кукурузные 100 граммов, ириски 400 граммов, масло сливочное 150 граммов. Что мы делаем? Итак, структура готовой сладкой колбаски очень зависит от ириса, как я сказала. Если мы будем использовать твердый рис, то колбаска получится как бы с прослойками твердой карамели. Если мягкий рис, то получится мягкая колбаска, которая нарезается буквально как по маслу. То есть это на ваш вкус. Я люблю именно с твердой карамелью, но очень многие любят, чтобы легко нарезалось. Поэтому вы выбирайте. Итак, ириски мы освобождаем от фантиков. Масло можно использовать сразу после холодильника. Мы что делаем? Сливочное масло выкладываем в сотейник и растапливаем на медленном огне. В растопленное масло добавляем ириски и продолжаем готовить, перемешивая все лопаткой или ложечкой. Дальше. Сначала вам будет казаться, что ириски в масле живут своей жизнью. Плавают, никак с маслом не перемешиваются, только слипаются в комок. Немножечко терпения, друзья. Буквально через 5 минут масса окончательно объединится и станет похожа на такой карамельный соус. Чтобы окончательно объединить масло и рис, энергично перемешаем эту нашу карамель венчиком. Теперь, если кукурузные палочки длинные, поломаем их пополам, пока готовится карамель. Так у колбасы будет более ровная форма. Теперь перекладываем палочки в просторную посуду и выливаем туда горячую карамельную смесь. Движением снизу вверх, аккуратно, чтобы не разломать палочки, перемешиваем кукурузные палочки с карамельной заливкой так, чтобы они были полностью покрыты карамелью. Действуем быстро, но осторожно, чтобы не раскрошить палочки. Теперь из данного количества ингредиентов у вас получится примерно 2 колбаски. Поэтому распределяем смесь по 2 пакетам, придавая ей нужную форму. Палочки можно немного уплотнить руками, чтобы у готового десерта не было пустот. Когда форма задана, туго закручиваем пакет и убираем в холодильник на несколько часов. Количество времени для застывания сладкой колбаски из ирисок и кукурузных палочек также зависит от мягкости ирисок. Жесткие ириски гораздо быстрее застывают, мягкому нужно дать чуть побольше времени, мягкому ирису. Все, через 2 часа уже можно попробовать разрезать колбаску. Ой, но лучше, как говорит сержант, ночь подождать, продержаться ночь, и потом реально будет и легче нарезать, и вкуснее будет ваш десерт. Вот такая вкуснятина. Это мой любимый десерт, клянусь. Поэтому давайте сейчас еще раз пройдемся по его приготовлению. Ириски освободили от фантиков. Что мы делаем? Сливочное масло выложили в сотейник, растопили на медленном огне. В растопленное масло добавили ириски. Продолжаем готовить, перемешивая лопаткой, пока они не превратятся в единую смесь. Венчиком энергично перемешали. Кукурузные палочки, если они длинные, разломали пополам. Если маленькие, нет, выложили в сумку. В миску. В миску. Не надо в сумку. Только если у вас пластиковая сумка. Вылили туда же горячую карамельную смесь. Хорошенечко, аккуратно, снизу вверх перемешали. Окей, быстренько и осторожно. Распределили смесь по двум пакетам, которые не расплавятся, естественно. То есть, ну, пока вы перемешивали, она уже остыла, эта смесь, так что не должна расплавить никакие пакеты. Уплотнили нашу форму, ну, вот так, как вам нравится, да, чтобы получилась такая настоящая колбаска. И отправили в холодильник лучше на ночь. Утром нарезали такими печенюшками. Ой, это вкуснятина. Приятного аппетита, друзья.
2: Я пришел домой с работы. Завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Соблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
14: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
13: Андрей Смертенко.
15: Первому радио 25 лет.

0: час есть.
1: Ну что ж, друзья мои, как я и... Точнее, нет, я ничего не обещала. Я просто попросила сержанта по возможности, конечно, если не жалко, прислать рецепт вот этого самого прекрасного тортика. Ну и, разумеется, сержант не стал мне отказывать, потому что я как попрошу, ну кто ж может мне отказать, правда? Творожный торт-домик без выпечки. Рецепт потрясающий, результат фантастический. Так что давайте приготовим вот как раз то, что многим помогает вернуться хотя бы в воспоминаниях в детство, как и пишет об этом тортике сержант, вернуться, но не с помощью машины времени, а этого тортика, который в нашей семье готовила исключительно бабушка. Подозреваю, что кроме нее еще миллионы мам и бабушек Советского Союза были знакомы с этим рецептом, пишет сержант. Тем более, что все было просто, быстро и из практически всегда доступных даже в дефицитные времена продуктов. Вот тут я с вами согласна. Кстати, я здесь готовила, ну вот говорили из печенья Петибер готовить здесь, в Израиле, а я как-то готовила, покупала действительно вот такое вот печенье-коровка, как у сержанта на фотографии, вот потом опубликую этот рецепт. Опубликую ссылочку на него в Life Journal журнала, журнала сержанта, и вы посмотрите, о каком печенье идет речь. Но, в принципе, подходит любое печенье. Сержант так и пишет. Печенье любое. Здесь коровка. 15 штучек вам понадобится. Молоко для смачивания печенья. Теперь начинка. Творог 5-9% 300 граммов. Сахарная пудра 100 граммов. Ванильный сахар 10 граммов, масло сливочное 60 граммов, сметанка 1 столовая ложка. Теперь глазурь. Шоколад горький 100 граммов и масло сливочное 40 граммов. Давайте еще раз повторим ингредиенты, чтобы ничего не забыть. Любое печенье 15 штук, молоко для смачивания печенья. Для начинки творог 300 граммов, сахарная пудра 100 граммов, 10 граммов ванильного сахара, 60 граммов сливочного масла и сметанка 1 столовая ложка. Для глазури шоколад горький 100 граммов и 40 граммов сливочного масла. В подходящую чашу выкладываем творог, размягченное, это обязательно сливочное масло, сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Сахар. Бабушка моя, пишет сержант, естественно, мешала все это вручную, обычной вилкой. Но я все-таки рекомендую воспользоваться миксером. Творожная масса получается более однородной и нежной. Теперь наливаем в пиалу немного молока комнатной температуры. Смоченное молоком печенье укладываем в 3 ряда по 5 штук каждый на предварительно выстеленную пищевую пленку. Равномерно по высоте горкой выкладываем творожную массу на средний ряд печенья. Теперь вместе с пленкой двумя руками просто поднимаем два крайних ряда кверху, формируя треугольник. Проверяем, чтобы внутри конструкции не было пустот. Плотно связываем края пищевой пленки, чтобы вышла такая настоящая конфета треугольная. Ну, или вот, если современным языком, нечто похожее на шоколад Тублерон. Помещаем нашу конфету где-то на часик в холодильник. Это нужно для того, чтобы начинка за счет масла стала более плотным. Так будущий торт проще будет потом покрывать шоколадом. Я-то думала, сержант, что вы разрешите через час уже этот торт съесть. И думаю, ничего себе, не написал, что надо целую ночь ждать. А нет, это надо было на час отправить для того, чтобы шоколадом только залить. Итак, пока наш торт охлаждается, самое время заняться глазурью. На водяной бане или другими удобными для вас способами топим шоколад с маслом, перемешиваем их и даем немного остыть. Достаем домик из холодильника, освобождаем от пленки, наносим и равномерно распределяем шоколадную глазурь по всей поверхности, не забывая про бочки. Убираем десерт в холодильник до полного застывания шоколада. Это как минимум. А как максимум. И вот эти коронные слова сержанта. Я всегда рекомендую любому десерту дать время хорошенько настояться в холодильнике. Поэтому всегда стараюсь готовить их с вечера для подачи на следующий день. Спасибо большое, сержант. Потрясающий совершенно рецепт. Давайте быстренько пробежимся еще раз по самому процессу. Итак, подходящую чашу мы выложили все для начинки. Творог, размягченное сливочное масло, сметану, сахарную пудру, ванильный сахар. Перемешали миксером. Налили в пиалушку немного молока комнатной температуры. Каждую печенюшку смакиваем в молоке и укладываем в 3 ряда по 5 штук каждый на предварительно выстеленную пищевую пленку. Равномерно по высоте горкой. Выкладываем творожную массу на средний ряд печенья. Теперь вместе с пленкой двумя руками просто поднимаем 2 крайних ряда. У нас получается треугольничек. Плотно связываем края пищевой пленки. У вас получается конфета, которую мы на час отправляем в холодильник. Пока он там остывает, наш тортик, занимаемся глазурью. Любым способом топим шоколад с маслом, перемешиваем, даем немного остыть. Достаем наш домик из холодильника, освобождаем от пленки, равномерно распределяем по нему шоколадную глазурь и убираем в холодильник. Лучше всего на ночь. Все. Потом едим и добрым словом вспоминаем сержанта, благодарим его за такой классный, вкуснейший, ностальгический рецепт.

Да, вот сержант дополняет, что опытным путем пришел к выводу, что все-таки желательно использовать то самое советское печенье для того самого вкуса. Тем более, что купить его в Израиле не проблема. Действительно, сейчас во всех русских магазинах есть такое печенье «Коровка». Я, кстати, печенье не люблю, а вот эту «Коровку» с маслом, со сливочным, готова есть просто килограммами. Надо срочно пойти и купить.

вот знаете что, между прочим, колбаска моя с ириской и с кукурузными палочками не осталась незамеченной, я очень рада. А Каки47 пишет, делаю такую же колбаску, только вместо кукурузных палочек я добавляю попкорн. Сочетание сладкой карамели и подсоленного попкорна придает десерту особую пикантность. Слушайте, это же потрясающая идея, как мне раньше в голову не приходило. Я же даже иногда покупаю, знаете, такой готовый есть попкорн в соленой карамели. Дорогущий пакетик, 20 с чем-то шекелей пакетик вот этой сладости, но я его могу слопать за секунду, это так вкусно. А это же то же самое можно сделать самим, такую же колбаску, только с попкорном. Действительно, такой чуть подсоленный попкорн, о май гад, как это должно быть вкусно. А Каки 47, ну прям вот человеческое вам огромное спасибо за клевую идею, обязательно попробую. Так. Да, вот Леонид недоумевает. А что, так можно было? Ириски снять фантики перед варкой. Во как! Ну, знаете что, я обязана вам об этом говорить тоже. Если для вас это само собой разумеется, наверняка один человек на 10 миллионов мог допустить ошибку и не снять фантики с ирисок. Знаете, как однажды я читала где-то настоящую историю про кошку, которую хозяйка, ну, каким-то образом, не знаю, хотела подсушить ее в микроволновке. Не знаю, как мокрая кошка была, она хотя бы... Ну, бывают, сумасшедшие люди бывают. И вот потом от компании потребовали писать в инструкциях, что нельзя засовывать там домашних животных и включать микроволновку, приводить в действие. Понимаете? Потому что, ну вот, бывает один на миллион. Поэтому да, снять фантики, прежде чем ириски вы собираетесь отваривать. Так, о, слушайте, Алекс пишет, мое сладкое детство было очень однообразно, пирожное картошка, колбаска и муравейник. Ну что значит однообразно, это же так прекрасно, это все самое вкусное, пирожное картошка, обожаю, колбаску обожаю и муравейник, просто обожаю, причем никогда, никогда не готовила муравейник сама, а надо, между прочим, попробовать. Вот вы напомнили, сейчас поищу рецепт и вот возьму, да и приготовлю, пришло время. Every time you look to me and every time you smile.

0: Dads. Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мадана Имания. Мидхаммали Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
4: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
5: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком. Ля Кок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.

0: Час есть.
1: Продолжаем разговор. 12 часов 46 минут. Наконец-то вы проснулись, друзья, и ваши сообщения потоком льются на мою душу. Я получаю от них огромное удовольствие. Вадим пишет. Доброе утро, первое. Самое вкусное с детства – пирожное картошка и звездочка с творожным кремом. Эклеры из соседней со школы кулинарии. И забыл, с той же кулинарии тортик-сметанник. Ах! Какая красота! Так, у меня, значит, немного другие воспоминания. Вадим, скажите, откуда вы приехали? Очень интересно, потому что пирожная картошка окей. У нас в Беларуси, это, как вы понимаете, была вот прям самая такая вот ведущая сладость. Это пирожная картошка. Обожаю их. И недавно, кстати, готовили, и получилось очень вкусно. А вот звездочка с творожным кремом, эклеры, вот этого не... Ну, то есть эклеры были, и эклеры я обожала и обожаю, но очень люблю не заварным кремом, а со сливочным. Сгущенка, взбитая со сливочным маслом. Это фантастически. Вот, а вот чтобы эклеры были в форме звездочки, у нас такого не было. И тортик-сметанник, у нас был не тортик-сметанник, а у нас было пирожное-сметанник. Ах, как это вкусно! Вот сейчас вы напомнили про сметанник, и я вспомнила, какая это была вкуснятина! Вау! Ну, просто фантастика! Прям вот, эх, очень-очень хочется повторить. Вот не знаю, сейчас интересно, также продаются тортики-сметанники. А знаете, что мне рассказали? Что в Хайфе новые репатрианты открыли кафе, я не знаю, как называется, не помню. Ну и тем более мне все равно нельзя рекламировать вот так вот прямо, за бесплатно. Нет, ну правда, в Хайфе открыли, ребят, новые репатрианты кафе, где, говорят, самое фантастическое пирожное буше из всех существующих в Израиле. Ну то есть я вообще не видела в Израиле пирожное буше, чтобы продавали. А вот вспоминаю по Витебску, это одно из моих любимых пирожных. И вот сейчас именно такое фантастическое, классное, обалденное теперь оказывается в Хайфе в одной кондитерской можно попробовать. Вот я планирую отправиться туда, узнать название, отправиться. Может, кому-нибудь потом в личке расскажу. Но пока вот не знаю название, не помню. Я где-то увидела в сторис, стала сторис сохранять, сохранила. Потом зашла, думаю, вот сейчас посмотрю, значит, и поеду в Хайфу. Зашла, а сторис уже не актуальна. Все, ее уже нет. Поэтому я, кстати, когда важные сторис, я их, знаете как, сохранить в актуальное появляется надпись. Вот я их сохраняю в актуальное, чтобы не потерять, чтобы они не исчезали через 24 часа. Дальше. Так, ну вот у нас подоспел рецепт от Лехи. Ну а как без этого? Правда же, в стихах тем более. Привет, Анна. Вау, каникулы, ура, закричала детвора. Приближаясь к выходному, съесть бы что-нибудь такого. Леха хочет предложить кит-жульен соорудить. Что понадобится нам? Вы уже поняли, да, что это не пирожные, не мороженое и не молочный коктейль. Но слушайте все равно. Сыр, 5 булочек, мука, лук, растительное масло, шампиньоны так прекрасно сочетаются со всем. И куриное филе обязательно возьмем. Также сливки, зелень, соль. Вмиг филешечку от варим, очень мелко нарезаем, натираем сыр на терке, нашинкуем шампиньоны и на масле их обжарим. Сразу в миску убираем. Дальше мелко лук стругаем, до прозрачности обжарим и муки чуть-чуть добавим. Все слегка перемешаем. Тут же сливки мы вливаем. 2 минуты все мешаем. Только соус загустел, добавляем миг филе, тертый сыр и шампиньоны. Аромат уже уводит. Но нам нужно продолжать. Вверх у булочек срезаем. Срезаем мякиш ложкой, вынимаем. Так, горшочки получаем. Наполняем смесью нежной, засыпаем сыром снежным. Вмиг пергаментной бумагой противень мы застилаем. Булочки положим сразу, на 180 ставим. Крышки рядом оставляем, чтобы хрустом наполнялись. И волшебно запекаем 10 радостных минут. Сыр расплавился. И тут, мама мия, как вулкан, сыр выпрыгивает сам. Сверху зеленью украсим, крышечками накрываем. И теперь наш кит-жульен будем кушать целый день. постскриптум. А специально для детей есть веселенький эффект. Стоит потереть горшочек, сразу вылезет сырочек, словно кулинарный джин. И пусть сбудутся мечты. Спасибо большое, Алексей. Вот такой вот классный рецепт. Действительно простой и очень интересно, очень эффектное блюдо, между прочим, получается. Я очень люблю жульен, а жульен в хлебушке, в булочке – это вообще вау. Да, теперь по поводу сообщения от Вадима про звездочку с творожным кремом. Я из Днепропетровска, пишет он, и звездочка – это просто название. И в разных кулинариях была разная форма этой вкусняшки. Ну вот, все. Теперь я успокоилась, потому что я разволновалась, что есть еще какой-то вид эклера, который я не пробовала, потому что эклеры – это вау, вау, вау, как это вкусно. Сегодня очень вкусная программа, вот без лишней скромности скажу.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: smoknúť fanfáry.
1: Двенадцать часов 55 минут. Что это значит? Что пришло время попрощаться и с этим часом? Да как же это происходит? Слушайте, считанные минуты пролетают, и все, мы говорим здравствуйте и до свидания. Ничего, впереди еще целый час прекрасного общения. Никуда не уходите. Волна 89.1 FM создана специально для вас.

0: Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри

0: Центр Кар Азур. Перых Ашима 9.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
8: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
7: Марианна Беренькая.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе парковочных онлайн-сервисов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пользователи парковочных сервисов Panga и Cello сообщают о сбоях. Сервисы не подключаются к системе и не позволяют оплатить парковку. Проблемы также возникли у части пользователей приложения RAV-CAF Online, предназначенного для оплаты общественного транспорта. Panga объяснили неполадки временным техническим сбоем после обновления систем, проведенного ночью. Информации о полном восстановлении работы сервисов пока нет, сообщает издание «Маркер». ЦАЛЬ подтвердил, что 30 июля на севере сектора Газа был ликвидирован Мухаммед Басем Мухаммед Муштага, командир роты батальона Шати военного крыла Хамаса. По данным армии и спецслужб, Муштага участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а позднее был причастен к удержанию израильских заложников. Зять и советник президента США Джаред Кушнер на следующей неделе посетит Израиль и Египет для переговоров о реализации следующего этапа плана по сектору Газа. Его прибытие в Израиль ожидается в ближайшее воскресенье. Основными темами станут разоружение Хамаса, вывод израильских войск, передача управления сектором Палестинскому технократическому комитету и начало восстановления Газы. Поселенцы вновь вернулись в район палестинской деревни Кусра в Самарии и установили палатку на месте ранее демонтированного незаконного форпоста. Это произошло вскоре после того, как силы безопасности разобрали находившиеся там временные сооружения. Позднее представитель ЦАЛЬ сообщил, что новая палатка также была демонтирована. В районе остаются дополнительные силы армии и полиции, призванные предотвратить новые столкновения. На этом фоне министр обороны Исраэль Кац сообщил, что сегодня поручил ЦАЛю передать полиции ответственность за действия в отношении граждан Израиля в Иудее и Самарии. После решения Багаца, разрешившего прокуратуре возобновить работу по делу бывшего главного военного прокурора Ифат Томер Йерушалми, ей могут предложить сделку о признании вины. Об этом сообщил 14-му телеканалу высокопоставленный источник в юридических кругах. Предполагается, что Томер Йерушалми признает вменяемые ей преступления и получит согласованное наказание, что позволит завершить дело без судебного процесса. По оценке источника, такая сделка может избавить юридического советника правительства Галиба Арафмиару от необходимости давать показания. В противном случае, при определенных обстоятельствах, она сама может быть допрошена в качестве подозреваемой. Министерство здравоохранения сообщило, что получены отрицательные результаты анализов на вирус Эбола у человека, который подозревался в заражении этой болезнью после возвращения из Конго. В министерстве подчеркнули, что на данный момент в Израиле не диагностирован ни один подтвержденный случай лихорадки Эбола. Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников.

спутников и комплектующих, объяснив это угрозой национальной безопасности из-за зависимости от иностранных поставщиков. Тариф 100% установлен для дронов массой более 25 килограммов, аппаратов с тепловизорами, док-станций и ряда важных компонентов, более легкие беспилотники будут облагаться пошлиной в 25%. Для некоторых союзников предусмотрены льготные ставки от 10 до 15%, однако Израиль в этот список не включен, поэтому на его продукцию, вероятнее всего, распространятся общие тарифы. Новые пошлины начнут действовать 3 сентября. Минувшей ночью Израиль направил в Колумбию спасательную миссию для оказания помощи после разрушительного землетрясения. В нее вошли около 80 военнослужащих, резервистов, спасателей и профильных специалистов. Сразу по прибытии израильские спасатели подключатся к поисково-спасательным работам и составлению карт районов разрушений. Валютные торги сегодня завершились значительным понижением курса доллара США и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара составил 2 шекеля 95,4 агары, евро стоит 3 шекеля 41,2 агары. Ну и согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня ниже вчерашней, близка к среднесезонной, переменная облачность. В первой половине дня возможны моросящие дожди на севере и западе страны, а к вечеру они ожидаются и на востоке страны, а завтра местами возможны сильные дожди в Иерусалиме. 30 градусов в Тель-Авиве, 32 в Хайфе, 31 в Бершеве, 35 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Кричевский.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Тринадцать часов и 8 минут на часах в нашей студии. 14 августа, пятница. С вами Аня Розина, и вы слушаете программу «Идеальный выходной». Сегодня мы официально шагнули в каникулы. 2 недели августа остались у нас до окончания этого лета и до начала нового учебного года. А посему радуем своих деток, да и себя самих. Что уж тут греха таить. Для себя мы все эти десерты сегодня готовим, рассказываем, делимся рецептами, потому что именно эти десерты вызывают у нас невероятную ностальгию и большую-большую-большую любовь, потому что, во-первых, в детстве все было вкусно, во-вторых, в детстве все было хорошо, а в-третьих, сейчас, когда у нас есть возможность чуть-чуть с помощью вот таких вот сладких воспоминаний вернуться в детство, это привносит в нашу жизнь некую гармонию. Это такая своего рода медитация, правда? Такой успокаивающий ритм приготовления, а потом поедание колбасок из ирисок и кукурузных палочек. Тортика без выпечки из печенюшек, коровка с творожком. Ну, в общем, короче говоря, жить хорошо и жизнь хороша, когда есть что-нибудь сладенькое под рукой. В этом часе тоже что-нибудь приготовим. Готовьтесь и, конечно, делитесь своими воспоминаниями и своими рецептами. 054-20-70-800. 054-20-70-800.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
4: Ля Кок. Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
5: Ля Кок.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
10: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
9: Эммануэль Сулейманов.
11: Первому радио 25 лет.

0: час есть.
1: 13 часов 24 минуты, мы продолжаем разговор. И, в общем-то, как я и обещала, вкуснейшие рецепты из нашего детства продолжают к нам поступать. Я вам рассказывала сегодня о том, как приготовить колбаску из ирисок, но мы не останавливаемся на достигнутом. У меня был найден еще кое-какой рецепт про колбаску из печенья. Но что значит вот этот рецепт, найденный в интернете, по сравнению с тем рецептом, который уже прислал мне сержант? Коль пошла такая пьянка, пишет он, и высылает рецепт той самой шоколадной колбасы. Кстати, по этому рецепту я как раз-таки колбасу тоже готовила. Поэтому с огромным удовольствием вспоминаю сейчас о том, как это было вкусно. И готовлю вместе с вами. Итак, я всегда вам цитирую и слова сержанта в преддверии описания самого рецепта, потому что вот эти самые слова, они и делают настроение вкусным, сладким, ярким и добавляют нам предвкушение. «Не думаю, что открою Америку этим незамысловатым десертом», — пишет сержант. «Просто существует ведь выражение «все мы родом из детства». Вот и захотелось поделиться рецептом одного из любимых лакомств того беззаботного времени. Тогда, доставая из холодильника и отрезая кусочек магазинной колбаски, никогда бы не поверил, что когда-то доведется приготовить ее самому. Представляю вам. Здесь базовый вариант рецепта. Он же самый простой и самый любимый в нашей семье. То есть без сгущенки, яиц и готового шоколада. Итак, друзья мои, кстати, сержант, вот вы говорите, доставая из холодильника кусочек магазина колбаски, а мы никогда не покупали. Мы всегда готовили ее сами. Никогда не пробовала покупную такую колбаску. Потом как-то вот, кстати, в Беларуси попробовала не так давно, когда была уже у бабушки. Ну и совсем не тот вкус был. Все-таки домашнее лучше. Итак, вам понадобится печенье бисквитное 200 граммов, масло сливочное 100 граммов, сахар 150 граммов, орешки грецкие 100 граммов. В оригинале, кстати, пишет сержант, нужен арахис, с ним вкуснее. Но это вот как получится, конечно. Какао 3 столовых ложки и молоко 50 миллилитров. Давайте пройдемся еще раз по ингредиентам. Печенье бисквитное 200 граммов, сливочное масло 100 граммов, сахар 150 граммов, орешки грецкие 100 граммов и какао 3 столовые ложки плюс молоко 50 миллилитров. Делим печенье на две равные части. Одну часть измельчаем блендером в муку, а вторую рубим ножом на средние кусочки. Точно так же нарезаем и орешки. Соединяем все в отдельной емкости и перемешиваем. В кастрюльке смешиваем сахар с какао, добавляем сливочное масло кубиками и молоко. Кастрюльку берете любую, какая вам удобная, да, сотейник это может быть, все, что хотите. На среднем огне при постоянном помешивании превращаем все в однородную, любимую моему сердцу, пишет сержант, шоколадную массу. Желательно дать ей немного остыть. Переливаем массу в емкость с печеньем и орехами. Силиконовой лопаткой добиваемся густой однородной смеси. Выстилаем стол пищевой пленкой и выкладываем шоколадную смесь. Значит, примерно как на фото, и фото вы увидите потом, когда я опубликую его на Фейсбуке. Заворачиваем пленку в одну большую конфету, слегка катаем обеими руками по столу, придавая круглую форму, убираем будущий десерт в холодильник до полного его застывания. Обычно, конечно же, сержант это делает с вечера для употребления на следующий день. А вы вот как сможете выдержать, вот так вот и делайте. Ну, конечно, надо дать колбаске постоять и сформироваться в единое целое. Еще раз пробежимся быстренько по приготовлению. Делим печенье на две равные части. Одну часть измельчаем блендером в муку, а вторую рубим ножом на средние кусочки. Также нарезаем орехи. Соединяем все в отдельной емкости и перемешиваем. В кастрюльке смешиваем сахар с какао, добавляем сливочное масло, нарезанное кубиками, и молоко. На среднем огне при постоянном помешивании превращаем все в однородную шоколадную массу. Даем ей чуть-чуть остыть. Затем переливаем эту массу в емкость с печеньем и орехами. Силиконовой лопаткой добиваемся густой однородной смеси. Выстилаем стол пищевой пленкой И выкладываем шоколадную смесь примерно вот как на фото. Такая у вас получается, ну, настоящая колбаса, короче. Колбаса такая, какая она есть. Сервелат, так сказать, шоколадный. Заворачиваем пленку в одну большую конфету. Слегка катаем обеими руками, чтобы она получилась такой круглой, настоящей. Убираем в холодильник до полного застывания. Сержант, огромное спасибо. Вот сегодня два ваших рецепта просто вот в точку попали. И прям так хочется приготовить. Они такие простые, правда же? Вот самый кайф в том, что они очень простые в приготовлении. Спасибо, друзья. Спасибо, спасибо, сержант. Я постараюсь все эти рецепты опубликовать на нашей страничке в Facebook. Я напоминаю, что есть страница у нас в Facebook «Идеальный рецепт от Ани Розиной». Заходите, подписывайтесь, и будут у вас все почти рецепты под рукой.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Ох, приготовим мы с вами, друзья, сейчас булочки-сметанники. Вот сегодня заговорили о тортике-сметаннике, и я тут же вспомнила про эти замечательные булочки, которые просто, ну, с ними ничего, как мне кажется, не сравнится. Правда, ужасно вкусные булочки, ужасно вкусные булочки. В общем-то, по-другому они называются ватрушки, да? Вот мы называли сметанники, а вообще официальное название, по-моему, это ватрушки, правда же? Или это разные вещи? В общем, если вы что-то про это знаете, напишите. 054-2070-800. А мы продолжаем. Значит, вам понадобится мука пшеничная, 400-450 граммов. Сливочное масло 45 граммов. Сахар 3 столовые ложки. Соль четверть чайной ложки. Молоко 225 миллилитров. 7 граммов сухих дрожжей. Ну или 20 свежих. Яйцо для смазывания булочек. Одна штука. Сметана 25% жирности и выше, ну то есть прям жирненькая сметанка, 200 граммов. Сахар 40 граммов. И крахмал, если кукурузный, то 1 чайная ложка, если картофельный, то 0,5 чайной ложечки. Запомнили? Давайте еще раз. Пшеничная мука 400-450 граммов, сливочное масло 45 граммов, сахар 3 столовые ложки, соль четверть чайной ложки, молоко 225 миллилитров, 7 граммов сухих активных дрожжей или 20 граммов свежих, яйцо для смазывания булочек, а на начинку жирная сметана 200 граммов, сахар 40 граммов и кукурузный крахмал 1 чайная ложка или картофельный 0,5 чайной ложки. Что мы делаем? В теплом молоке с сахаром разводим дрожжи и даем им постоять, чтобы образовалась этакая шапочка. Добавляем растопленное и остывшее до комнатной температуры сливочное масло. Муку просеиваем в большую миску, добавляем соль. Постепенно добавляем муку в молочную смесь. Замешиваем однородное, мягкое, гладкое тесто. При необходимости можно добавить пару дополнительных ложек муки, поэтому я вам сказала 400-450, там посмотрите. Кладем тесто в миску, накрываем и даем постоять в теплом месте примерно 30-40 минут. За это время оно должно увеличиться примерно в 2 раза. Готовое тесто обминаем и делим на 8 частей. Из каждой части формируем шарик и придавливаем его ладонью. Кладем на противень. Даем булочкам постоять еще минут 40, предварительно накрыв их полотенцем. Теперь в центр каждой вот такой вот булочки, расстоявшейся, да, приподнявшейся, припухшей такой, ставим стакан и придавливаем, чтобы как бы такая выемка под начинку получилась. Представили себе, да? Теперь смазали булочку взбитым яйцом. Для начинки сметану смешиваем с крахмалом и сахаром и кладем по 1 столовой ложке в выемку булочки. Все, отправляем наши прекрасные сметанники в предварительно разогретую до 220 градусов духовку и выпекаем примерно 18-20 минут до полной готовности. Затем остужаем и подаем. Боже, какая это вкуснятина, и как мне этого хочется, и почему я не знала, что вот так запросто можно приготовить их совершенно самостоятельно. Еще раз давайте повторим, как это сделать. В теплом молоке с сахаром развели дрожжи, дали им постоять, чтобы образовалась шапочка. Добавили растопленное, остывшее до комнатной температуры сливочное масло. Муку просеяли в большую миску, добавили соль. Постепенно добавили муку в молочную смесь. Замесили однородное мягкое гладкое тесто, положили его в мисочку, накрыли, дали постоять 30-40 минут, пока оно не увеличилось в 2 раза примерно. Готовое тесто обминаем, делим на 8 частей. Из каждой части формируем шарик и придавливаем его ладонью. Кладем на противень, прикрываем полотенчиком и еще минут 40 даем постоять. Затем в центр каждого такой лепешечки. Ставим стаканчик и придавливаем. И у вас получается такая выемка, как тарелочка, да, получается, с круглыми краями. Смазываем нашу булочку взбитым яйцом и начиняем 1 столовой ложкой нашей начинки. А для начинки мы предварительно смешали сметану с крахмалом и сахаром. Все. Отправляем в духовку, которую мы предварительно разогрели до 220 градусов и печем примерно 18-20 минут до полной готовности. Вкуснятина невероятная. Всем приятного аппетита и приятных воспоминаний о нашей школьной столовой.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
0: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
0: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
0: Год без забот. Реклама.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

13:51, друзья мои, пришло время сказать вам до свидания. До свидания и хорошего настроения, хороших выходных, спокойствия, гармонии, тепла на душе, тепла в доме, тепла на улице. Вот этого многим, конечно, желать не надо, потому что многие от жары уже подустали. А я, например, продолжаю радоваться солнечным лучам, морю и тому, что у нас тут в предостаточном количестве имеется витамин D. Все, программа «Идеальный выходной» подошла к своему логическому завершению. С вами была Аня Розина. Я прощаюсь с вами и уступаю микрофон Эммануэлю Сулейманову. Сегодня он будет разливать свой зеленый чай в музыкальной чайхане вместе с неподражаемым Андреем Смертенко. Затем вас ждет город диско и потрясающий Игорь, перенесут вас в прошлое на крыльях любви. После чего, конечно же, программа «Вечер.ком». Все с тем же бессменным ее ведущим Андреем Смертенко, который расскажет вам все самое интересное о кино и музыке. Все, хороших выходных. Обнимаю вас. До скорой встречи, друзья. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
1: Жаркое лето в Center Car.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
1: Center Car Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.

0: сетку, хотя она из России.
1: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да, и не 50 оттенков серого из одноименной книги.
0: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп знает о снижении поддержки Нетаньяху среди израильских избирателей. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Как сообщает сайт Mako, по данным американских чиновников, в ходе последней встречи в Белом доме президент Трамп напрямую спросил Нетаньяху о его реальном электоральном положении в преддверии всеобщих выборов, назначенных на 27 октября. Премьер-министр замешкался с ответом, после чего в разговор поспешно вмешался один из его советников, заявивший: «Господин президент, он побеждает». Однако, как подчеркивают аналитики, Белый дом прекрасно осведомлен об истинном положении вещей. Журналисты отмечают, что текущая позиция Трампа разительно отличается от его риторики в первые недели войны с Ираном. Тогда окружение американского лидера было уверено в его безоговорочной поддержке Иерусалима, а сам Трамп публично призывал остановить уголовный процесс против Нетаньяху. За последние 3 месяца внешнеполитические и внутренние интересы двух лидеров начали стремительно расходиться. Между Вашингтоном и Иерусалимом зафиксирован целый ряд серьезных разногласий, касающихся не только стратегии сдерживания Ирана, но и ведения военных операций в Ливане и секторе Газы. В частных беседах со своим окружением президент США вынес нашему премьеру жесткий вердикт: Нетаньяху – самый большой враг для самого себя. Депутат Кнессета от партии Хадаш Офер Касив заявил, что его временно заблокировали на въезде в палестинскую деревню Кусра, где экстремистские настроенные поселенцы заблокировали дома местных жителей. Касив – единственный еврейский депутат в этой арабской фракции, но он такой антисионист. Сообщил в официальном заявлении, что прибыл в Кусру сегодня, чтобы увидеть все своими глазами. По его словам, израильские силы безопасности задержали его, заявив, что территория объявлена закрытой военной зоной. Но депутата пропустили в деревню после прямого вмешательства офицера Кнессета по безопасности. Армия обороны уже несколько дней периодически проводит операции по демонтажу незаконного поселенческого форпоста, возведенного у входа к этим домам. Однако поселенцы каждый раз отстраивают структуры заново и отказываются покидать район. Депутат Кнессета Элазар Штерн объявил сегодня об уходе из партии Еш Атид и сложении депутатских полномочий. Штерн представлял партию в парламенте более 10 лет, и от ее имени занимал пост министра разведки. Ожидается, что Элазар Штерн присоединится к новой партии Беяхад под руководством Гадия Зинкота. Лидер оппозиции Яир Лапид поблагодарил Штерна за многолетнее партнерство. Кстати, он стал вторым депутатом Кнессета, Штерн, покинувшим партию за этот месяц. Первым стал Йоав Сигалович, который намерен присоединиться к партии Раам Мансура Аббаса. Известный адвокат по уголовным делам, житель центра страны Алон Крити, задержан по подозрению в причастности к серьезному уголовному преступлению. Против него подано обвинительное заключение в вымогательстве с угрозами. Согласно материалам следствия, Крити дал деньги в долг одному человеку, а когда пришло время возврата, начал угрожать заемщику отправлять к его дому третьих лиц, чтобы силой и запугиванием заставить того вернуть всю сумму долга. Управление аэропорта в Израиле заявляет в своем официальном сообщении, что значительные задержки рейса вызваны стечением нескольких обстоятельств, включая продолжающееся присутствие американских самолетов-заправщиков. Согласно заявлению, всего за 3 часа в аэропорту образовался затор из 90 рейсов из-за перегрузки воздушного движения над Грецией, пикового объема летних пассажирских перевозок и припаркованных в аэропорту американских топливозаправщиков. Ведомство подчеркивает, что высокий уровень активности на фоне более чем 90 тысяч пассажиров, которые должны пройти через аэропорт сегодня, вызывают задержки, включая погрузку и выгрузку багажа, а также нарушают всю цепочку обслуживания. Официальный сайт управления аэропортов сообщил, что 10 из 17 рейсов, запланированных к вылету сегодня в утренний пиковый интервал между 9 и 12 часами,

отправили с существенным опозданием. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а как всегда в это время музыкальная чайхана на Первом радио. Наш чайханчик уже, так сказать, закипятил воду. А это значит, сейчас он начнет разливать чай.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «Чудо Чайхана» открыла нашу программу. И я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех вам лучезарно, алмазы моего сердца в эти летние деньки, любители и ценители восточного жанра. Да, всех я приветствую. Также я приветствую, ну, сегодня у меня помощник, да, за режиссерским пультом Андрей. Привет, Андрей.
3: Привет, Эммануэль. Привет, дорогие радиослушатели. Всем здравствуйте.
2: Даже хотел спеть «Привет, Андрей».
3: Спасибо, не надо.
2: На улице жарко, да, брат? Ну вот оно, израильское лето, да, короче, лето без облачка на небе, лето стабильности такого, я сказал бы, спокойного такого вдохновения, когда ты знаешь, что море вон там, на том конце твоего города. У всех такие вот разные планы на лето. Ну, некоторые, например, уезжают за границу, а есть, которые только думают о море, едут на Гавайи или еще куда-то. Ну, а у нас свое море, Средиземное там или Мертвое, и не нужно никуда летать, чтобы окунуться и вернуться. И вообще, шашлык-машлык, картошка-мартошка, запеченная в костре, хорошее пиво, теплая компания. Вот оно, лето израильское.

0: Ну и теперь, как мы продолжим говорить о лете, о разгаре лета, хотел бы напомнить спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Спонсор нашей программы – зал торжеств «Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагаются два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты, друзья мои. Свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств «Леонардо», потому что здесь все продумано до мелочей. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Да, еще, друзья мои, в нашем распоряжении пляжи Ашдода, Ришана, Тель-Авива, Бат-Яма. Я, например, люблю быть у этого лета постоянным таким вот жильцом. Раньше в бывшем Советском Союзе, да, вот, Андрей, мы только мечтали окунуться в волны Средиземного моря. Ну, хотя и там, конечно, были прекрасные такие курорты, как там Геленджик, Ялта, Кисловодск, Адлер, там Сочи. Но все равно мне лично нравятся наши Средиземное, Красное и Мертвые моря. Вот так вот.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: La Coq Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
5: La Coq.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
2: Голоса первого радио.
14: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
15: Папа!
14: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
16: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
14: Игорь Рубин.
13: Первому радио 25 лет.
17: Ларису Ивановну хочу. Мы...

0: Мы вернулись, друзья, в нашу летнюю музыкальную чайхану на волне 89.1 FM. Меня зовут Эммануэль Сулейманов. Да-да, еще раз приветствую всех, кто только что включил свои радиоприемники. И сразу же напоминаю спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Зал торжеств «Леонардо» отличается отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В «Леонардо» вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз уже побывал в «Леонардо», уже знает об этом. А вот Андрей еще не был, например, в «Леонардо», он еще не знает об этом. Хотя стоит заказать именно торжество в этом зале торжеств. Сейчас «Леонардо» полностью обновленный интерьер, цветовой и звуковой оформление высочайшего уровня в подарок. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Продолжаем говорить о нашем израильском лете, сидя в нашей музыкальной чайхане с пиалушками чая в руке. Я бы сказал, что, знаете, друзья, вот наше израильское лето – это просто воплощенная мечта европейца о лете, без дождей, круглосуточное море, прекрасные загорелые девушки, ой, о чем это я? Хотел сказать шаварма, фалафель, хумус, пита и там разные там ранние фрукты, но все равно скажу, и наши красивые израильские женщины –

0: Сулейману.
1: Пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем.
2: Да, друзья мои, лето — это сказка, лето — это дорога в добрый час. Лето — это любовное время для нас, да. Жара начинается как раз, анекдот, знаете, вот на такую тему. Молодой мужчина собирается ехать отдыхать на курорт. Жена его спрашивает: дорогой, а почему ты не надеваешь обручальное кольцо? Да ты что, дорогая, кольцо, да в такую жару. А у нас, знаете, музыка хорошего настроения. Вот сейчас будет премьера песни. Диджей Босс вместе с Ангелиной Каплан вдохновились вместе где-то они луной. Не знаю, на каком-то топчине они вдохновились, да, распивая чай, и вдруг они запели про луну. Давайте послушаем эту замечательную композицию Ангелины Каплан и диджей-босс композиции «Луна».

Да, друзья мои, вы знаете, но не у всех проходит лето романтично и весело. Работа, потом диван, телевизор, ванна или душ. И экскурсия по местным супермаркетам. Ну, хоть в супермаркетах пахнет летом от экзотических таких вот фруктов. Так что я пока разрежу арбуз, а мы послушаем интересную музыку.

Да, лето – это самая прекрасная пора года, потому что летом делаешь все, что хочешь. Как поется в песне «Хочу туда, где нету интернета», волнует море, зажигает лето. Мы продолжаем с Андреем есть арбуз, слушать музыку. И вообще летом должна быть одна еда – это мороженое и фрукты. Лето – это такая маленькая такая жизнь.

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Реклама.
11: В эфире Эммануэль Сулейманов.
12: Давно обосновался? 2 часа.

0: Да, дух Тареки Бухоро. Даже мне так приятно это слышать, Андрей. И меня спросил, что такое «Доктори Бухоро». Это бухарские девочки, да, перевод, короче, такой вот. Ну что ж, и вновь мы восседаем в нашей летней и веселой музыкальной чехане на 89.1 FM с Эммануэлем Сулеймановым, друзья мои. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Зал торжеств «Леонардо», который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бармицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Телефон для информации 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: Да, говоря о лете, вы знаете, хочется добавить, что это время радости и любви, и пробуждения жизни. Лето – это самое прекрасное время года. Вот хочется, знаете, оторваться от всей вот этой будничной суеты. А самое главное, друзья мои, на всех влияет и яркое летнее солнышко, конечно же, и музыка хорошего настроения, как в нашей музыкальной чайхане.
2: Ай-ле-ле-ле-ле-ла, ай-ле-ле-ле-ле-ла, ай-ле-ле-ле-ле-ла, ай-ле-ле-ле-ле-ла.

0: Ой, боже мой, натанцевался, я аж арбуз уронил на землю. Посмотрите, что я сделал с арбузом. Он весь обломался, весь такой арбуз. Ну, зато как было весело у нас. Друзья мои, летняя пора – это самое долгожданное время года для каждого из нас. Школьники и студенты ждут каникул, а взрослые отпуска, ну, уже с каникул уже заканчиваются. Даже само ожидание наполняет душу радостным таким вот трепетом. Кто-то мечтает о мягком белоснежном песке и голубом искрящемся таком море. Кто-то хочет увидеть 7 чудес цвета и поездить по миру. Ну, а кто-то представляет себя лежащим в шезлонге, как вот Красковский, который около меня стоит сейчас на палубе. Он мечтает ультрасовременного такого морского лайнера, рассекающего пенящие такие волны Средиземного моря. Да, вот он представил, что он веслами прям вот так вот, да. Вот. Ну, а кто-то типа меня сидит в чайхане с пиалушкой зеленого чая и, слушая песни хорошего настроения, тоже подумывает, а куда же мне податься этим летом? Ну, пока мы будем думать, ну, а наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Андрея. Андрей, спасибо.
1: Спасибо, Эммануэль. Спасибо, радиослушатели. Было очень приятно, очень круто находиться здесь рядом с вами.
0: Осторожно, арбуз, не упади. Желаем всем вам приятных выходных и расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чайханин на первом был Эммануэль Сулейманов.

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход, все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
13: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
12: Андрей Эрнштейн.
14: Первому радио 25 лет.

Израиль арестовать и привлечь к ответственности экстремистски настроенных поселенцев, блокирующих палестинские давно в деревне Кусра в Иудее и Самаре, а также обеспечить защиту гражданского населения. Франция решительно осуждает захват нескольких палестинских домов в деревне Кусра израильскими поселенцами, а также акты насилия, совершенные против мирных жителей, заявили в Министерстве иностранных дел Франции. Вице-президент палестинской автономии Хусейн Аль-Шейх решительно осудил план министра обороны Израиля Каца по передаче полномочий по обеспечению гражданского правопорядка в отношении израильтян, живущих в Иудее и Самарии, от Цааля к полиции. Аль-Шейх также призвал международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН, взять на себя ответственность, остановить эти односторонние опасные израильские меры и принудить Израиль к соблюдению международного права и резолюции Совета Безопасности ООН. По мнению политических военных аналитиков, заявление Израиля Каца вряд ли будет реализовано на практике. Израиль официально никогда не аннексировал Иудею и Самарию, поэтому там нет прямой гражданской юрисдикции. Подобный шаг повлечет за собой колоссальные международно-правовые последствия и кардинально изменит статус территорий. По данным американских чиновников, в ходе последней встречи в Белом доме президент Трамп напрямую спросил Нетаньяху о его реальном электоральном положении в преддверии всеобщих выборов Кнессет, запланированных на 27 октября. Премьер-министр замешкался с ответом, после чего в разговор поспешно вмешался один из его советников, заявивший: «Господин президент, он побеждает». Однако, как подчеркивают аналитики, Белый дом прекрасно осведомлен об истинном положении дел. Как пишет Valley News, несмотря на то, что Трамп по-прежнему сохраняет симпатию к Нетаньяху на личном уровне, он глубоко разочарован его затяжной военной и политической стратегией. Источники в Белом доме подчеркивают, что именно из-за этого Трамп до сих пор воздерживается от официального одобрения кандидатуры Нетаньяху на выборах, несмотря на регулярные вопросы журналистов. В частных беседах со своим окружением президент США вынес такой вердикт: Нетаньяху – самый большой враг для самого себя. Известный британский телеведущий Пирс Морган выступил с нападками на Беньямина Нетаньяху. Поводом стало высказывание главы нашего правительства Великобритании. Так, в ходе интервью Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британии», после чего добавил: «Кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием станет Исламская республика Британия. Мы заботимся о том, чтобы здесь не появилась еще одна такая республика иранская». Морган отреагировал на это всего лишь одним словом: «идиот», которое набрало около 3 миллионов просмотров и более 100 000 комментариев. Депутат Кнессет Элазар Штерн объявил сегодня об уходе из партии Ешатит и сложении депутатских полномочий. Ожидается, что Элазар Штерн присоединится к партии Беяхат под руководством Гади Эйзенкота. Лидер оппозиции Яир Лапид поблагодарил Штерна за многолетнее партнерство. Кстати, это уже второй депутат Кнессета от Ешатит, который на этой неделе покинул партию. Первым был Йоав Сигалович, который намерен присоединиться к партии Рам Мансура Аббаса. Объединенные Арабские Эмираты возложили на Иран ответственность за нападение на 2 судна, связанных с их государственной нефтяной компанией, в то время, когда они проходили Ормузский пролив. Как сообщает официальное информационное агентство ВАМ, компания «Аднук» подтвердила факт нападения на 2 своих судна во время транзита по водному пути вчера вечером, добавив, что ситуацию удалось взять под контроль. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну, что вам сказать? Они собрались. Их много. Их целых 2. 2 Игоря. Наконец-то в одном городе диско.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Привет-привет, здравствуйте всем, кто слушает Первое радио.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Как всегда в это время в эфире программа «Город Диско». И два Игоря уже в эфире. Привет, Игорь Красковский.
0: Привет, диджей Рубин. Привет все, кто сейчас вместе с нами. Если вы слушаете здесь, в Израиле, то, естественно, на волне 89.1 FM. Но если вы где-нибудь, я не знаю, в Канаде, в Америке, в Австралии.
1: В Африке, например.
0: Так где угодно. Тогда, конечно, наша прекрасная аппликация «Первое радио Израиль». Закачивайте и слушайте в любом географическом месте.
1: Сегодня мы решили столкнуть лбами песни. Ну, не, даже не столкнуть, а просто представить вашему вниманию 80-е против 90-х.
0: 80-е... Так, нечего сталкивать.
1: Ну, посмотри, я даже сегодня одел маечку. Посмотрите, кто смотрит видеотрансляцию. У меня на маечке такая кассета.
0: То есть ты решил примазаться к музыке 80-х?
1: Да, я решил. Хотя 90-е мне намного ближе, на самом деле. Это то, что я играл в клубах когда-то.
0: Ну, вам решать, вам слушать, вам получать удовольствие. Ну, а выбирать мы будем, конечно же, в нашем сегодняшнем еженедельном батле.
1: Сегодня мы решили предоставить впервые, кстати, за многие годы возможность...
0: Эксперимент.
1: Да. Возможность группе, которая на прошлой неделе проиграла, попытаться взять реванш. Сегодня группа Бонни М будет соревноваться с Валерием Яковлевичем Леонтьевым.
0: Не, знаешь, Леонтьевым. Если бы она проиграла с каким-то практически равным счетом, было бы все понятно.
1: Да.
0: Но так как она проиграла с разгромным счетом группе Чингисхан, мы просто пытаемся понять, что же,
1: что произошло?
0: Блин, происходит.
1: Потому что Бонни М — это всегда группа, за которую всегда люди голосовали. И не только руками, но и ногами.
0: Да,
1: я бы
0: они
1: сказал,
0: классные, позитивные, танцевальные. Мне, кстати, посчастливилось работать один концерт вместе с Лиз Митчелл. Она такая позитивная тетка, ты просто не представляешь, Рубин. Она со всеми с нами переговорила, вытащила всех нас, и танцоры, и ведущие, и свидетели, всех на сцену под последнюю композицию. Она просто супер. Почему они проиграли в прошлую неделю, не знаю.
1: Мне вообще непонятно. Давай дадим возможность людям услышать два фрагментика композиции.
0: 054-2070-800. Сегодняшний батл. Дорогие друзья, голосуйте поинтенсивнее, я бы так сказал.
1: Чемпион нашей семьи по математике. То есть я буду сегодня подсчитывать ваши голоса. Так что можете начинать голосовать прямо сейчас.
0: Нас посчитали!
2: Диско-батл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Игорь!
3: Игорь! Игорь! Игорь! Игорь! Давай!
4: Город Диско.

0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Город Диско.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
4: Ля-кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
6: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
7: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
6: Евгений Забежинский.
8: Первому радио 25 лет.

0: Вот это да, басист.
1: Мощно сыграл.
0: Да. Так, ну что, город диско, как вы понимаете, сегодня пятница. Лучшие хиты 80-х и 90-х. В студии, конечно же, вот это дуэт диджей Рубин.
1: Игорь Красковский.
0: И
1: музыка 80-х и 90-х сегодня.
0: Вот тебе написали много по поводу нашего сегодняшнего батла, потому что мы обращаем внимание, что мы просто проигравшую группу на той неделе, группу Bonnie M. Что?
1: Очень громко. Так.
0: А, вот так, да?
1: Вот так хорошо, угу. Вот так очень приятно.
0: Вот так, вот таким жестом делать.
1: А, вот
0: не
1: так?
0: Вот так, да, то я в сторону...
1: Уходи.
0: На той неделе у нас Bonnie M конкурировал с Чингисхан. Чингисхан победил с огромным разрывом. Поэтому мы решили сегодня ту же песню, ту же группу поставить
1: в пару с Валерием Леонтьевым.
0: Да, с великим советским певцом Валерием Леонтьевым.
1: И мнение наших радиослушателей очень прямо вот, сразу разделилось. Вот, например, прилетело такое сообщение: «Добрый день, Игорьки, а вы хитро...
0: хитрованы!
1: Хитрованы! Знаете, что будут сегодня голосовать за Bonnie M, а я проголосую за Леонтьева». И, внимание, следующее сообщение... Ну, это вообще... мне все понятно. Это то же самое, что сегодня поставить соревноваться какую-нибудь немецкую футбольную команду сильную против Шахтера Солигорск, Беларусь.
0: Мы голосуем за Черноморец Одесса.
1: Или за Динамо Минск 1982 года.
0: Что у нас происходит с батлом, скажи мне, плюс-минус?
1: Валерий Леонтьев вырывается.
0: Отлично. Вот вам два отрывочка, друзья. Послушайте, голосуйте 054-2070-800. Тем более, что у нашего батла есть спонсор. А это Рестобар Лиса. Ваш дом. Доди на улице Аванаим 1, где по четвергам дискотека с диджеем Рубиным.
1: It's me.
0: А по пятницам, а сегодня пятница, караоке, дэнс, поем, танцуем любимые композиции. Ну что, давайте определять, кто же сегодня победит. Bonnie M
1: или Валерий Леонтьев?
0: Oh, yes.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Диско. Золотые хиты 80-х и 90-х.

0: Разрешите вас пригласить?
1: Куда?
0: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
1: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
0: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город Диско.
0: Вы потрясающе танцуете.

0: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: А что ты смеешь?
1: Вдруг стало тихо в лесу.
0: Не, ну я такой, поприходили тебе всякие разные сообщения.
1: Замечательные.
0: Раз ты так.
1: Посмотри, какая улыбка у меня.
0: Да, раз ты так улыбаешься.
1: Читаю.
0: Давай.
1: Я хочу поделиться с вами интересной историей. У меня есть внучка, которая очень любит танцевать и приходит к нам каждую пятницу. И мы всегда вместе с ней танцуем под музыку из вашей программы. Вчера она была у меня на каникулах, я ей предложила потанцевать. Она говорит: без Игорей? Неинтересно танцевать.
0: Круто, классно.
1: Ей 7 лет, и она ваша поклонница, как и я.
0: Передавайте привет.
1: Да. Давай, ну, следующая песня, которая будет сразу после фрагментика двух нашего баттла, подарим нашей 7-летней поклоннице.
0: Да, с удовольствием, конечно. А что у нас с баттлом происходит?
1: Ты знаешь, группа Bonnie M, несмотря ни на что, вырвалась вперед.
0: Вот. Я всегда говорил, что не нужно смотреть заранее, полработы не показывают двум ведущим.
1: 100%.
0: Просто да, в течение программы за 2 часа может меняться картина просто на 180 градусов, поэтому...
1: Ну что, дадим людям еще раз послушать 2 фрагмента.
0: С огромным удовольствием.
1: И сразу после этого для нашей 7-летней поклонницы песня, которая называется
0: Baby. Итак, Bonnie M против Валерия Леонтьева. Какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город Диско»?
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Баттл в городе Диско.
1: Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
2: Все поешь, делом займись.
3: Город Диско.

0: пролетел целый час практически.
1: Спасибо, что вы активно сегодня продолжаете голосовать и выбирать между группой Бонни М и Валерием Леонтьевым.
0: Напомню, мы не выбираем лучшую группу. Мы хотим узнать, какая же песня завершит сегодняшнюю программу. Песня Леонтьева или песня группы Бонни М Лиз Митчелл. Ну, вот так.
1: Далеко не уходите, еще целый час мы будем вместе с вами петь и танцевать «Город Диско» на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Мы живем в самой спортивной стране мира.
8: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
9: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
8: Это немыслимо.
9: Согласен.
7: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
9: Элли Швидлер.
8: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
7: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
9: Редко, но метко. Да.
4: Реклама.
10: В новом филиале «Мадонэй Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадонэй Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
11: Жаркое лето в Центр-кар. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
18: Голоса Первого радио.
19: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» – это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
20: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
19: Владимир Савостов.
18: Первому радио 25 лет.
21: Первое радио. Новости.
22: Официальные лица США сообщили, что требуют от премьер-министра Нетаньяху публично осудить блокаду в палестинской деревне Кусра. Подробности через несколько секунд. «16 часов» в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Официальные лица США и Израиля сообщили агентству Reuters, что Соединенные Штаты требуют от премьер-министра Нетаньяху публично осудить блокаду, устроенную экстремистски настроенными поселенцами в палестинской деревне

0: требуя его публичных заявлений по поводу продолжающихся беспорядков. Официальный Вашингтон перешел к жестким дипломатическим протестам после того, как стало известно, что среди заблокированных экстремистами домов находится жилье гражданина США палестинского происхождения. На данный момент Бенямин Нетаньяху молчит и никак не комментирует события в деревне Кусра, опасаясь ссоры со Смотричем и Бен-Гвиром. Франция официально призвала Израиль арестовать и привлечь к ответственности экстремистски настроенных поселенцев, блокирующих дома в деревне Кусра, а также обеспечить защиту гражданского населения. Франция решительно осуждает захват нескольких палестинских домов в деревне Кусра и также акты насилия, совершенные против мирных жителей, заявили в Министерстве иностранных дел Франции. Продолжается расследование исчезновения 50-летней Мали Аяоломе и ее 23-летней дочери Леэль, которые пропали без вести, находясь в Вене. Как сообщает Срудим, версия о том, что женщины были похищены из арендованной в Вене квартиры, все кажется менее достоверной. Мали и Леэль Аяоломе попали на камеры наружного наблюдения, когда самостоятельно покидали дом со своими вещами. Поиски женщин расширены на другие европейские страны. По предположениям следователей, Мали и Леэль Аяоломе могут уже находиться за пределами Австрии. При этом следователи исходят из версии, что обе они живы. Тем не менее, пока не исключаются никакие направления расследования. Расследование ведет совместная группа полиции Вены, экономического подразделения ЛАВ 433 полиции Израиля. Но, как известно, Мали Яоломе занимает очень высокое положение в банке Иерушалме. И вчера, кстати, акции банка резко снизились. Ну, в банке говорят, что никаких действий, направленных на воровство денег, они не заметили. По предварительным данным, сегодня днем в одном из ресторанов Герцли произошел инцидент с применением насилия, в результате которого 72-летний мужчина получил ранение холодным оружием. Предположительно, ножевые ранения. Это все произошло вот только что, поэтому подробности будут по мере, так сказать, получения новой информации. Медики оценивают полученные раны как повреждение средней степени тяжести. Пострадавший был экстренно эвакуирован в медицинский центр Ихила в Тель-Авиве. Полиция Израиля уже прибыла на место происшествия, оцепила район ресторана и начала сбор улик. Индекс потребительских цен в июле увеличился на 0,3%. Об этом сегодня сообщило Центральное статбюро. Поскольку в июле 2025 года индекс вырос на 0,4%, годовой уровень инфляции снизился до 1,5% самого низкого показателя с 2021 года. Больше всего подорожал транспорт на 1,4%, сфера культуры и развлечений на 1,1%, содержание жилья на 0,7%. А вот самое большее это подешевела одежда, обувь 4,6%, свежие овощи и фрукты 3,5%, минус мебель и оборудование для дома 0,7%. Ну, отдельно жилье, аренда подорожала для тех, кто продлевает договор на 2,6%, а вот для новых съемщиков выросла почти на 5%, аренда дорожает, а вот покупка снизилась на 1%. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Всем Да у нас еще 17 часов. Конечно. А я уже всем хорошего, приятного. Да не дождетесь. Тем более это вам обязательно пожелают два наших Игоря, потому что программа «Город диско» продолжается.
1: Часть марлезонского балета.
2: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
3: Это гигант мысли.
2: И Игорь Рубин.
3: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
2: Город диско.

0: Добрый вечер, привет всем, всем, кто сейчас слушает Первое радио.
1: Вторая часть марлезонского балета прямо сейчас стартанула очень быстро.
0: Совершенно верно.
1: Резво.
0: Вы в программе «Город диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х годов. И в студии, по давней традиции, диджей Рубин.
1: И Игорь Красковский, то есть целых два Игоря. Вы можете загадывать желания, они обязательно сбудутся. Раз-два Игоря сегодня.
0: Садитесь между нами, да, получается?
1: Да.
0: Так, начинаем второй час. Много хорошей музыки вас ожидает впереди. И, конечно, наш батл сегодняшний. Немножко он такой специальный, потому что проигравшую
1: экспериментальный группу
0: проигравшую группу с прошлой недели, а это группа Boney M,
1: да.
0: Ну, совсем неизвестная группа. Мы решили продолжить с ней работать,
1: препарировать, дать ей второй шанс.
0: Да. И сегодня Boney M против Валерия Леонтьева, суперзвезда советской эстрады.
1: Давайте 70-х, 80-х, 90-х, нулевых и до сегодняшнего дня.
0: Но он же как этот... у нас когда пятница 13-я, мы вспоминаем про него. Да,
1: не про него счет. И про Софию Михайловну Ротару, а не киборги.
0: Так что давайте, голосуйте 054-20-70-800. Положение, я смотрю... По-моему, даже Boney M вперед вышел.
1: Да, буквально на один голос.
0: Да ты шо?
1: Вот такой, да.
0: Не может быть. Ну все, голосуем 054-20-70-800. Boney M против Валерия Леонтьева. Спонсоры нашего батла, как всегда, Реста-бар Лиса в Ашдоде, Абанаим 1, где по четвергам дискотека с диджеем Рубином. Ну а по пятницам, а сегодня пятница, это поем караоке,
1: да.
0: Караоке, дэнс-шоу, танцуем и поем любимые хиты.
1: А я тоже петь хочу, у меня
0: Давай.
1: Есть голос, ты же знаешь.
0: И споем, а я лягу, прилягу.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.
2: Купить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
3: Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
2: Садись, ах, прокачу!
3: Скоро воспользуемся гостеприимством.
0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
4: Город Диско.

0: С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить?
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Город Диско.
0: Наших в городе много?

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Лякок.
1: Освежающие летние коктейли с петушком «Лякок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Лякок».
2: «Лякок».
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
5: Центркар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: ЗФ Ханин. Ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
9: Ну какой тут может быть комментарий?
10: Не знаю. Женька, не знаю.
9: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
8: ЗФ Ханин.
11: Первому радио 25 лет.
12: Всем привет! Меня зовут Саша Зверева. Ребят, от души желаю вам, чтобы хорошее настроение вас не покидало никогда. И вот чтобы оно было не потому, что появилась новая машина или там влюбился в кого-нибудь. Вот просто идешь, и у тебя на душе хорошо. Ловите это ощущение, ловите счастье. Я всегда с вами обнимаю, целую.

0: У нас такие заставки, что можно слушать их просто как, да, такие произведения у нас. Так, 16:28, продолжаем наш эфир. Осталось совсем немножко, четвертинка нашего сегодняшнего эфира. Что у нас, дорогой мой Рубин, происходит с битвой?
1: Происходит. Титанов. Во-первых, мы разбудили жителей Канады и Соединенных Штатов Америки, которые очень активно голосуют сегодня. Прилетело вот такое вот сообщение от Карлуша. Он, правда, не написал, из какого он города. Он написал, что он из Америки. Он голосует за Леонтьева. Ну, ему как бы ближе Леонтьев, чем Бонни М. оказался.
0: Ну, правильно, Леонтьев там и живет, по-моему, в Майами.
1: Где-то,
0: если я не ошибаюсь.
1: Так что, Карлуша, у вас есть шанс увидеть Леонтьева и передать ему от нас привет.
0: Сказать ему шалом, ахи.
1: Нет, он ахи не поймет.
0: Не поймет?
1: Хотя, ты помнишь, он приезжал, когда было...
0: На девятке выступал, да. Помню,
1: на концертах больших, которые были в парке Ярко.
0: Нет, я помню, был этот... Человек года празднования в Иерусалиме, и Валерий Яковлевич выступал перед нами всеми.
1: Но битва идет у нас полным ходом. Я тебе скажу, опять вырывается Валерий Яковлевич вперед с небольшим, с маленьким, я бы сказал, отрывом.
0: Ну, прям красавчик, молодцы. Давайте еще раз, еще одна попытка услышать два отрывка. Ой, стихами пошел уже говорить.
1: Попытка
0: послушать два отрывка и приголосовать 054-20-70-800 и в конце концов определить, какая же песня завершит сегодняшнюю программу «Город диско». Или это песня «Бунем»,
1: или это песня
0: «Мабекер», или это песня
1: про «Маргариту».
0: «Маргарита»
1: из «Кирет-Гата».
2: «Диско-баттл» в «Городе диско».

0: Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Забуровали демоны! Мамик, спасай!
2: Город Диско.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
9: Еще раз всем привет, в эфире программа «Город диско» и позывные рубрики «Ридиско», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому. Сегодня на нашей музыкальной машине времени перенесемся в 1986 год. Группа «Форум» исполняет песню «Белая ночь» на главном музыкальном телефестивале страны, песня 86. После этого группа начинает гастролировать, и через год всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпускает пластиночку с таким же названием «Белая ночь». За один год альбом расходится тиражом в 2 миллиона экземпляров. Один из этих экземпляров я даже привез в Израиль, она лежит у меня дома. Она с автографами участников группы.
10: Переписать даже.
9: Конечно. И, конечно же, эта песня пользуется огромной популярностью не только среди любителей послушать старую добрую музыку, но и тех, кто любит под это подвигаться. Поэтому сегодня предлагаю вашему вниманию очень интересный ремикс. Сделал его диджей Жуков. Сначала он записал этот ремикс с оригинальным вокалом Салтыкова. Потом там у них что-то не сложилось по авторским правам, поэтому он позвал молодого исполнителя, которого зовут Крис Янг, и они записали кавер-версию на песню «Белая ночь». Давайте послушаем.
10: Да, давайте послушаем. 86-й год, форум на гастроли, а меня в армию забрили в этом году.
11: Давай, Игорек!
12: Ух ты, Игорек!
13: Редиско! В городе диско!

0: Вы уже люди опытные, знаете, что сеансы принимать надо, расслабившись, сесть поудобнее, пожалуйста, сядьте. Устройтесь, чтобы вам было свободно и уютно в вашем кресле или на стуле. Разомкните руки и ноги, закройте глаза. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить, все будет заряжено. Итак, подготовились, начали.
1: Город диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Со счетом 29-26
3: побеждает. То есть близко, близко, да? Побеждает Валерий Леонтьев, да, слышно сразу. Что это не Бунин.
2: Вот слышишь, как он громко побеждает?
3: Да, конечно.
2: Очень сильно побеждает.
3: Он голосистый певец.
2: Да.
3: Всем счастливо, до следующей недели подождем и встретимся вновь здесь, в студии Первого радио, как всегда.
2: Хороших выходных, замечательного настроения. Продолжайте оставаться вместе с нами на Первом радио. Бай-бай.
3: Бай.
2: Шаббат-шаббат.

0: Поездка завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско. Реклама.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Реклама.
11: Голоса первого радио.
12: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: пристрасним вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Соединенные Штаты требуют от премьер-министра Нетаньяху публично осудить блокаду деревни Кусра экстремистами-поселенцами. Подробности через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Официальные лица США и Израиля сообщили агентству Рейтер, что Соединенные Штаты требуют от премьер-министра Нетаньяху публично осудить блокаду, устроенную экстремистски настроенными поселенцами в палестинской деревне Кусра. Этот инцидент уже вызвал открытую критику со стороны Вашингтона. Так, вчера посол США в нашей стране Майк Хаккаби, известный своей многолетней прочной поддержкой еврейских поселений, жестко осудил поселенцев, осаждающих дома, назвав их израильскими террористами. Ну, пока на данный момент Бенямин Нетаньяху никак не прокомментировал события в деревне Кусра. Во время встречи в овальном кабинете 28 июля президент Трамп напрямую спросил премьер-министра Нетаньяху о его электоральных перспективах перед парламентскими выборами. Об этом сообщает авторитетный портал Axios со ссылкой на участников разговора. Нетаньяху замешкался с ответом, но в этот момент один из его советников

0: Ирана, Ливана и сектора Газа. В частных беседах со своим окружением Трамп даже сказал: Биби самый большой враг для самого себя. Ну и низкие показатели Нетаньяху в израильских предвыборных опросах являются также ключевой причиной, по которой Трамп до сих пор не выступил с публичной поддержкой его кандидатуры. Он не любит поддерживать проигравших. Но тем временем лидеры израильской оппозиции Гади Эйзенкот, Нафтали Беннет и Яир Лапид серьезно обеспокоены тем, что американский президент ближе к выборам все же может поддержать действующего премьера. И через свои неофициальные каналы они связались с окружением Трампа и попросили сохранять абсолютно нейтралитет и не вмешиваться в ход парламентских выборов. Командование армии заявило о наказании 5 военнослужащих за то, что они раздели палестинского задержанного, привязали его к кровати, завязали глаза, зафиксировали руки на деревянной перекладине за спиной и в такой позе его сфотографировали. Согласно официальному заявлению, араб пытался нанести себе вред, и именно поэтому солдаты из батальона Нецах Иуда, где служат преимущественно ультраортодоксы, связали его. Тем не менее, в ЦАЛе признали, что действия военнослужащих в данной ситуации полностью противоречили ценностям армии. Один из солдат опубликовал фотографию задержанного из сектора Газа в социальной сети Instagram с надписью «Доброе утро». Командир подразделения переведен на другую должность. В связи с этим инцидентом заместитель командира получил официальный строгий выговор. Солдат, связывавший задержанного, приговорен 5 дням заключения в военной тюрьме и полностью отстранен от боевой службы. Солдат, сделавший снимок, приговорен к 5 дням заключения в военной тюрьме. Пятый участник инцидента лишен право покидать территорию военной базы в течение 2 недель. В отношении еще 2 солдат, находившихся на месте, но не принадлежащих батальону Нецах Иуда, никаких дисциплинарных мер принято не было. Инцидент вызвал жесткую критику со стороны правозащитников. Продолжается расследование исчезновения 50-летней Мали Айоломи и ее 23-летней дочери Лиэль, которые пропали без вести, находясь в Вене. Австрийская полиция сообщает, что они уже могли покинуть Вену. С нашей стороны расследование ведет экономическое подразделение ЛАВ 433. Ну и пока еще нет никаких данных о нахождении 2 женщин. Известный британский телеведущий Пирс Морган, но один из самых известных, выступил с нападками на премьер-министра Нетаньяху после того, как в ходе интервью Нетаньяху назвал Британию «Исламской республикой Британии», после чего добавил: «Кто-то сказал, что первой исламской республикой с ядерным оружием станет Исламская республика Британия. Мы заботимся о том, чтобы здесь не появилась еще одна такая республика иранская». Морган отреагировал на это всего лишь одним словом «идиот», которое набрало около 3 миллионов просмотров и более 10 000 комментариев. Депутат Кнесета Элазар Штерн сегодня объявил об уходе из партии Ешатит и присоединении к партии Баяхат Гади Айзенкота. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас суббота, 15 августа. Температура без особых изменений. Она будет обычной для этого времени года. А вот что необычно, ну, во всяком случае, об этом говорят синоптики, так это то, что завтра возможны дожди, даже серьезные, сильные дожди, в основном в восточных районах страны. И в районе Мертвого моря ожидаются, и в пустыне Арава ожидаются даже затопления. Во всяком случае, синоптики призывают к этому готовиться. Ну, поживем, увидим. Хотя дожди в августе не так часто, но бывают. Это не такое событие, которого никогда не было, но тем не менее. Итак, в Иерусалиме 21 градус ночью, 30 днем, в Тель-Авиве 26-32, в Хайфе 25-31, в Бершеве ночью 24, днем 35 градусов. Вы слушали последний на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного вечера, но, разумеется, в компании с Первым радио, и замечательной субботы. Но имейте в виду, если вы собирались на Мертвое море или ехать в Эйлат, следите за прогнозом погоды, потому что можно попасть в неприятности. Все, оставляю вас на Андрея Смертенко, ну а сам ухожу. Да, встречать шаббат.
1: Ну, Ну тогда начнем сначала.
2: Вечер.ком.
3: Мы все начнем сначала.
4: Начнем.
5: Давайте начнем.
6: Начнем карнавал.
2: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение.

привет, друзья! Всех приветствую на волне 89.1 FM. Только что была композиция «Ла-ла-ла-ла» от Сэма Смита. Я думаю, вы все и насладились. Она открыла на сегодняшнюю вечернюю пятницу программу «Вечер.ком». Здравствуйте, друзья! С вами я, Андрей Смертенко, ведущий данной программы. Ну, а вы естественным образом настроены на одну волну со мной. На 89.1 FM. Это правильная волна, потому что ваше настроение будет максимально хорошим, максимально замечательным, в общем-то, что и требуется для сегодняшней вечерней пятницы, конечно же, завтрашних прекрасных выходных. Я думаю, вы уже спланировали, что вы будете делать, чем будете заниматься. Я уверен, что это невероятно классные вещи, которые вам принесут огромное количество удовольствий. Ну, конечно же, с другой стороны, наверняка есть какой-то процент людей, который не то чтобы будет прям отдыхать, а вот просто запланировал какие-то вот дела, которые он не смог сделать на протяжении всей недели. Я вас прекрасно понимаю, я сам такой же. Да знаете, на протяжении всей рабочей недели вот нету времени, ты постоянно что-то делаешь, работа, там какие-то вещи, дела. И когда у тебя наступают выходные, ты такой, так, надо отдохнуть, смотришь, что у тебя дома, и дома надо починить кран, нужно что-то еще, нужно это сделать, то сделать, нужно куда-то съездить и решить какие-то вопросы, и все, и выходной пролетел. Да, такое тоже иногда бывает, но ничего страшного, это дело, что называется, житейское. Сегодня, в данном случае, у нас, что у нас вообще по календарю? 14 августа, лето практически прошло, ну, во всяком случае, календарное, не погодное, не сезонное, у нас в нашей стране Израиль лето очень долго длится. Сколько у нас? 9 месяцев лета, 3 месяца осени, примерно так идет. Тем не менее, будем наслаждаться этой нашей замечательной пятницей, рабочая неделя прошла, можно уже не думать ни о чем, сбросить вот эти рабочие нагрузки, оковы, выключить все рабочие чаты, не отвечать на телефоны, конечно, только если это не слишком срочно. Вот, и, естественно, отдохнуть, дать себе свободу, выдохнуть, в общем-то, расслабиться хоть немножечко, потому что ваши натруженные плечи этого точно заслужили. Ну, а я уже, в свою очередь, буду для вас ставить огромное количество классной музыки, чтобы вы могли расслабиться, вдохновиться, насладиться и тому подобное и так далее. Ну и, конечно же, буду знакомить вас с абсолютно разнообразными кинофильмами, которые можно глянуть завтра на выходных, когда у вас вообще будет на это время. Поэтому не переключайтесь, огромная волна позитива на радио, на первом радио, на 89.1 FM вас, конечно же, ждет прямо сейчас.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Жаркое лето в «Центр Кар».
2: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центр Кар Азур».
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
6: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
1: Реклама.
8: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Первом радио.
1: Слушайте, какая приятная пятница, вот правда. Да, днем было жарковато, прям так аж в какой-то момент припекало, но тем не менее я вот смотрю, и такая прекрасная пятница, такая классная погода, слушайте. А музыка сейчас какая была? Просто расслабление и полнейший релакс. Тем людям, которые сейчас вообще находятся на пляже, я вам завидую, вот правда. Я, кстати, не знаю, вот у меня как-то каждый раз, каждое лето получается так, что на море, несмотря на то, что я живу как бы вот тут рядышком, ну, там, проехаться пару минут, можно вполне себе за 15 минут на автобусе даже доехать. Тем не менее, я на море был этим летом, ну, от силы раза два. Вот как так? Хотя вот мне мои знакомые, мои друзья, которые в Израиле не живут, там в разных странах, они звонят им и говорят: «Во, да как ты так? Если бы я на твоем месте был, да я бы каждый день на море ходил». Да, да, да, ходил бы он каждый день на море, я на тебя бы посмотрел. Ладно, друзья, 17 часов 27 минут в нашей любимой стране Израиль. С вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. И прямо сейчас давайте-ка я расскажу вам о одном кинофильме, который можно посмотреть на выходных, если у вас будет желание, время, ну и, конечно же, все сопутствующее. Так, фильм называется «Трамбо». Вот так вот, «Трамбо». Фильм называется «Трамбо». В 2015 году он вышел, такой себе драма-биография. В общем-то, что это такое? Это предельно простая, но благодаря этому во многом честная лента, рассказывающая о немалом отрезке жизни известнейшего сценариста Далтона Трамбо. Фильм вот этот вот о кино, не только о самом процессе съемок, а вот именно о сценариях. Вот этих вот сценариях довольно успешных проектов. Дело все в том, то, что по сценарию нам здесь покажут, ну, по сюжету, как в 1947 году талантливый, известный голливудский сценарист Далтон Трамбо был вынужден предстать перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, обвиняясь в приверженности коммунистическим взглядам. Отказавшись признать за собой какую-либо вину и доносить на своих товарищей, он стал одним из 10 кинодеятелей, которые попали в так называемый «черный список Голливуда». Они были осуждены на год тюремного заключения, а также им было запрещено в будущем работать в киноиндустрии. Однако, выйдя из тюрьмы, Далтон Трамбо продолжил заниматься любимым делом – писать киносценарий, конечно же. Делать ему это пришлось, конечно же, тайно и под различными псевдонимами, но в этом-то и весь интерес, вся вот эта вот завязочка, вся драма. Вот, может быть, даже вы для себя откроете какие-то невероятные новости и кинофильмы, которые, киношедевры, которые были созданы, а вот каким путем они были сделаны и вообще написаны, это может быть вам открыть, так сказать, глаза. Для кого-то этот фильм может показаться скучным, потому что это не какой-то там фантастический боевик, здесь не так много экшена, вот, да и в принципе он не снят как типичная лента с постоянно меняющейся картинкой и обрывочными повествованиями, нет, но всем, кто любит какие-то интересные, захватывающие истории, особенно со справедливым финалом, особенно если это может быть какая-то биографическая лента на тему какого-то персонажа, ну, во всяком случае, человека существующего, который вас интересует. И если вы не боитесь диалогов в фильмах, эта кинолента просто рекомендована к просмотру. Это неспешное, взрослое кино, которое заставляет думать, понимать причинно-следственные связи, понимать чувства и динамику вообще персонажей. То есть это не что-то. Это, знаете, это как сравнить вот «Крестный отец» и, допустим, тот же самый «Лицо со шрамом», «Скарфейс». Как бы две ленты про мафиози. Как бы две мафиозные такие ленты. Но одна лента, «Крестный отец», там скорее больше как драма, там вся суть в диалогах, там нету каких-то перестрелок больших, там нету каких-то экшн-сцен. Ну, в принципе, в «Лицо со шрамом» тоже не очень, хотя там есть очень классная финальная сцена, особенно Say Hello to My Little Friend. Это прям вообще кайф. Вот, но тем не менее, то есть, если вам нравятся вот фильмы, в которых есть диалоги, разговорные фильмы, это вот оно, это оно. Вот правда. Поэтому добавляйте в свою кинокопилку фильм «Трамбо». Вышел он в 2015 году. Хороший такой драма-биографический фильм о сценаристе в давным-давно забытом Голливуде 50-х годов.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
2: Двигаемся дальше, дорогие друзья, в нашу вечернюю пятницу. Отдыхаем, наслаждаемся музыкой, треками, битами. Следующий трек просто... Ну, я бы не сказал, что он вам сорвет крышу. Нет, это, скорее всего, такой клубный, расслабляющий трек с легкими битами, с мягкими басами. Вот то вот самое мясо, такой мягенький матрас, на котором просто растекаешься и кайфуешь. Для вас композиция «Thinking About You» прямо сейчас уже заряжена. Кельвин Харрис... врывается в эфир. Вот. Конечно же, он не сам ее записывал вместе с Айя Марар, но, тем не менее, вместе это всегда круто.

0: на Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечерком» на Первом радио. С вами я, Андрей Смертенко. В Израиле, в нашей любимой стране, 17 часов 54 минуты. Что же делать дальше? Дальше у нас такие вещи, друзья. Значит, смотрите, первый эфирный час программы «Вечерком» уже как бы все пролетел. Тут уж ничего не сделаешь. Что остается? Послушаем небольшой рекламный блок, конечно же, только после композиции. Отметим рекламным блоком первый час. И, конечно же, в следующем часе я снова к вам выйду, поздороваюсь, как всегда, пожелаю каких-нибудь приятных вещей и поставлю классную композицию, чтобы вы с огромным удовольствием ее послушали. Оставайтесь на Первом радио, на 89.1 FM. Останемся, будем вместе на одной волне.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Ля-кок.
4: Ля-кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
3: Ля-кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
9: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
8: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
1: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио. Yeah.

0: чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Продолжается программа «Вечер.ком». Здравствуйте, друзья, с вами я, Андрей Смертенко. 18 часов 4 минуты у нас в стране. На улице жарковато, вроде бы как. Сейчас, ну-ка, давайте-ка вот сейчас прям... конечно, 30 градусов, друзья. В 6 часов вечера 30 градусов, я думаю, да, это еще припекает. Тем не менее, тем, кто находится на пляже, я думаю, они кайфуют. Плюс-минус заходят в море так чуть-чуть сполоснуться, охладиться. Некоторые вообще, может быть, заходят, знаете, как вот эти вот бегемотики вот так заходят, и только уши и нос торчит из воды, все, и можно не выходить. Да, я бы с радостью, вот правда, я бы в эту воду как нырнул и не выныривал бы, пока вот не прошло бы как минимум полчаса, чтобы я понял, что я вот все, я вот охлажден. Тем не менее, жара не только на улице, а еще и в эфире. У нас тут огромное количество классных треков, которые просто не дают нам отдохнуть, а те, которые вроде бы как бы кажутся таким медленным треком, таким медлячком, расслабляющим, они все равно дают жару, потому что даже это нужно. Это, знаете, создает некий эффект американских горок, когда у тебя какая-то стремительная, классная, такая битовая музыка, это ты поднимаешься на горках наверх, а легкая музычка, она тебя опускает вниз, и поэтому у тебя вот такой вот сумасшедший контраст музыкальный появляется. И это, друзья мои, хорошо. С этим и будем продолжать программу «Вечер.ком» в нашу любимую замечательную вечернюю пятницу.

Это был Монатик с композицией «Жизнь поет». И мы поем тоже, но уже вместе с Селеной Гомес и композицией «Come and get it».

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
8: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
7: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
9: Вечерком. Пиво с шашлычком.
5: Вечер.ком.

0: Радио.
1: Двигаемся дальше, дорогие друзья. 18 часов 26 минут у нас в стране. С вами я, Андрей Семерценко, программа вечер.ком в эфире на Первом радио. Ну, а ваши приемники, конечно же, настроены на волну 89,1 FM. Так, что же у нас прямо сейчас? Давайте-ка я расскажу вам еще об одном фильме, который можно посмотреть на этих выходных. И фильм подойдет любителям боевиков. Значит, кино называется «Убийца 2. Против всех». Вот так вот оно называется. Возможно, примерно так его и озвучивают, когда он только начинается. Вышел данный фильм в 2018 году. О первом фильме дилогии «Убийца» не хочется ничего говорить. В общем-то, не произвел он какого-либо впечатления. Ну, вот как-то так. Таких фильмов, где рассказывается о борьбе с преступниками, очень много. Практически тысячи, миллионы, да и вообще каждый, по-моему, второй фильм. Это либо фильм про ментов, либо фильм про бандитов, либо про этих... скорую помощь. Все. Вот это вот практически все, что у нас есть. Но, тем не менее, второй фильм не только отличается, во-первых, своей атмосферой, он гораздо глубже, ну, по моему личному, так сказать, мнению. Здесь сделана попытка не только показать, как ведется безжалостная борьба, но и объяснить причины происходящего, причины, заставляющие простых жителей, проживающих в тех местах, которых нам показывают, становиться членами и пособниками преступных картелей. Почему? То есть тут уже как бы нам показывают целую ветку вот этих вот причинно-следственных связей. В фильме показаны условия жизни этих людей, их ежедневные проблемы, борьба с которыми и делает, в общем-то, их невольными участниками криминальных схем. И, в общем-то, что там происходит? Значит, обстановка на американо-мексиканской границе накаляется. Ну, это уже по сюжету я, это не новости. По сюжету фильма. Обстановка на американско-мексиканской границе накаляется, когда, в общем-то, наркокартели начинают переправлять в США террористов. Вот, вот настолько все плохо. Чтобы дать им отпор, федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться не с самым надежным напарником. Ну, в общем, какой напарник вы там посмотрите, но скажу так. В таких фильмах, это, знаете, такое небольшое клише. Есть у нас правоохранитель, так сказать, полицейский с хорошими навыками, там, стреляет, бегает, все круто делает, плюс еще невероятно совестливый и честный. Но, чтобы добиться желаемого, у него всегда в напарниках какой-то такой абсолютно противоположный персонаж, может быть, даже с криминальным прошлым, но, тем не менее, который стал на дорожку справедливости и законности. Вот примерно вот такая вот у нас пара. Что, в принципе, довольно-таки понятно. Если в первом фильме был упор сделан на, так сказать, триллерную составляющую, то во втором уже все-таки пошли больше путем боевика. Больше экшн-сцен, перестрелок, сражения всякие. Все это зрелищно. Все это, конечно, кроваво, порой, может, даже жестоко. Но все равно это очень хорошо смотрится и не дают, самое главное, вот эти вот все вещи, они не дают фильму скатиться до какой-то такой, знаете, попкорновой ленты, когда ты вот просто садишься и смотришь, как у тебя тут все тут гоняются туда-сюда, слева-направо, все что-то взрывается, стреляют, вот это вот все на протяжении 2 часов. Нет, тут все-таки есть некие моменты динамического, так сказать, спада, сцены с какими-то диалогами, максимально спокойные, и, конечно же, они все это еще и сменяются максимально брутальными сценами, конечно же. И эти брутальные сцены, в общем-то, тоже максимально хорошо поданы, создавая ощущение вот напряженности и настоящего такого, знаете, мужского кино, такой боевик 90-х, вот, к примеру, вот так. В итоге хороший, мужской, брутальный, суровый фильм про хороших и плохих парней, где постоянно какие-то перестрелки, вражда, борьба с преступностью и, конечно же, хорошие полицейские. Не всегда с хорошими, не то чтобы намерениями, а вот инструментами для своих целей и задач. Обязательно посмотрите этот фильм, если вам нравятся боевики. Напомню, фильм называется «Убийца 2. Против всех». Вот так вот он называется. То есть «Убийца 2. Против всех». Вышел он в 2018 году.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Замечательная такая расслабляющая композиция под названием Young Folks только что прозвучала. Невероятный трек. Вот у меня, честно говоря, с ним такие прям воспоминания. Дело все в том, то, что ребята, шведская команда, которая ее записала, это Петер Бьорн энд Джон, именно так они и называются. Эта композиция была в старой футбольной симуляторной игре FIFA 08. Вот, и вот я просто еще был, скажем так, подростком, и для меня это просто прям, что называется, детство. Но, тем не менее, композиция очень классно, она очень круто подходит, знаете, для каких-то путешествий, когда едешь куда-то, неважно, на машине, на автобусе, вот просто отдыхать, и вот это прям такая песня для путешествий, вот что называется. И вот, кстати, знаете, продолжая эту тему песен для путешествий, вот практически вот на том же тоне, на тех же эмоциях композиция «Fall into Place», группы Apartment, где-то примерно так. Вот вам, пожалуйста, песня, точно такая же практически, как и предыдущая. Ну, естественно, имеется в виду по своему эмоциональному содержанию.

Так, что у нас тут по времени? 18:56 уже. Тут, слушайте, время летит. Да как так? Ну, оно неудивительно, когда такие классные песни, когда ты кайфуешь под вот это все прекрасное выходное настроение. Ну, тут же ничего не поделаешь, время летит. Тем не менее, друзья, дальше у нас все равно еще есть огромная куча композиций, которые мы с вами обязательно послушаем, поэтому не переключайтесь. Сейчас у вас будет трек «Drunk on Love». Именно так и называется данный трек, после чего будет небольшой рекламный блок, и я снова возвращаюсь к вам. Не забывайте, меня зовут Андрей Смертенко, я ведущий программы вечер.ком. Вы на Первом радио, на 89.1 FM, мы на одной волне. Едем дальше.

0: Реклама.
1: Ля Кок.
0: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
1: Ля Кок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
4: Голоса первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
5: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
6: Однозначно.
5: Так и будем теперь называться.
4: Кристина Кипнис.
7: Первому радио 25 лет.
8: Чайник закипел.
9: Утром чайник шумит торопливо.
0: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

Sunlight, именно так называется композиция, которая открыла третий час программы вечер.ком. Двигаемся дальше, дорогие друзья, с вами я, Андрей Смертенко. Такой, какой-то сегодня у нас клубный вечер так вырисовывается. Дело все в том, что огромное количество каких-то таких клубных треков в эфире сейчас сегодня звучит. И давайте-ка, знаете что, разбавим это немножечко украинской музыкой. Группа Boombox с композицией «Квіти волосся».

0: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
1: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
0: Анна Родина. Первому радио 25 лет.
2: Вечером мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
3: Продолжается программа «Вечерком» на Первом радио. С вами все так же я, Андрей Смертенко. И дальше у нас, дальше нас ждет композиция под названием «Don't». После чего, дорогие друзья, кстати, если что, кто не знает, исполняет ее Эд Ширан. Вот, после чего я выйду снова к вам, и мы уже поговорим о кино, которое можно посмотреть на этих выходных. Поэтому никуда не уходите, не переключайтесь, а оставайтесь на Первом на 89.1 FM.

0: чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Что ж, друзья, двигаемся дальше. 19 часов 27 минут в нашей стране Израиль. Солнце ушло в закат, уже так стемнело. Ну, в принципе, так еще что-то видно на улице, но, тем не менее, уже как бы не совсем-то и светло. Давайте-ка поговорим о том, какой же фильм можно посмотреть на этих выходных. И сейчас, в общем-то, третий и завершающий на сегодня фильм, о котором я буду говорить, называется «Жизнь за гранью». Он вышел в далеком 2009 году, но это не означает, что он плох или что-то там еще. Нет, это просто означает, что он вышел в 2009 году. Сам по себе он невероятно классный триллер. И опять-таки для любителей триллеров это просто, что называется, must have. Прекрасный фильм, доводящий до мурашек, и такая себе очередная превосходная актерская работа Лиама Нисона. Я вообще очень люблю этого артиста, особенно после фильма «Список Шиндлера». Это вообще, по-моему, он тогда еще Оскар за него получил. По-моему, Рэйф Файнс получил тогда Оскар, но за второстепенную роль. Это просто улет. Как актер он невероятен. Хотя, конечно же, ремейк «Голого пистолета», ну, как-то не знаю, как-то меня он не очень впечатлил. Ну, может быть, просто сама по себе комедия не очень хорошо вышла. Но как актер Лиам Нисон, он невероятен. Значит, что у нас по сюжету? Значит, представляем себе, поссорившись со своим женихом, его зовут Пол Колман, поссорившись со своим женихом, Анна Тейлор попадает в автомобильную аварию и приходит в себя в похоронном бюро. Вот представьте себе, она попала в аварию, проснулась в похоронном бюро. Эллиот Дикон уверяет Анну, что она мертва. Ну, в общем, тот, кто ее там... вот это вот все с ней делает, эти все вещи. Уверяет ее, что она мертва, и что ему необходимо подготовить ее тело к церемонии погребения. Эллиот поясняет, что обладает редким даром, способностью общаться с недавно умершими людьми, чья душа ожидает отхода в иной мир. Однако мисс Тейлор не верит ему, полагая, что по-прежнему жива. Вот такой вот странный мистический триллер. Ну, то есть вы понимаете, вот девушка попала в аварию, и вдруг она очутилась у патологоанатома на столе, который уверяет ее, что она умерла. Естественно, она не поверит этому, но, в общем-то, фильм нам рассказывает, что таки да. Развитие сюжета приобретает такой, знаете, философский характер, где девушка пытается уцепиться за жизнь, которой последнее время, в общем-то, и не было. Она умерла гораздо раньше, чем попала в аварию, а когда захотела жить, в общем, клац, крышка гроба и захлопнулась. Не перестаю, честно говоря, удивляться тому, знаете, стечению обстоятельств, что любой фильм с Лиамом Нисоном будет дико интересным. Вот я вот в начале, перед тем, как рассказать, вот уже нараспинался про этого актера, но вот правда, вот все, что с ним выходит, очень интересно. Вот все вот как-то, я не знаю, может быть, это его притягательная внешность, может быть, это его харизма, ну не знаю, но вот каждый фильм, который ты смотришь с Лиамом Нисоном, оно, во-первых, оно интересно, во-вторых, его подача, и в-третьих, когда он, условно говоря, там, на каких-то серьезных вещах начинает разговаривать, особенно вот в данном случае про умершую девушку, тут просто до мурашек доводит любого киномана. Вот это его такая спокойная, баритонная, не знаю, властность какая-то в кадре, он просто тебя поглощает. Я вот честно, я в восторге от этого артиста, и честно, я очень его обожаю. Могу назвать фильм хорошим. Если после просмотра остается какой-то вот осадок у вас, или какие-то мысли, или, самое главное, вопросы, а спустя время какое-то еще помнишь, о чем фильм этот вообще был, то это точно хороший фильм. А у меня лично осадок это остался. Этот остался. И честно, я скажу вам так, этот фильм заслуживает того, чтобы его посмотрели, поэтому обязательно добавляйте в свою кинокопилку. Фильм называется «Жизнь за гранью», вышел он в 2009 году.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
2: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
3: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
4: 03-94-94-88.
3: Год без забот.
5: Вечер обязательно будет добрым.
6: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

Двигаемся дальше по музыкальным дорожкам первого радио. И This is Nightlife. Italo Brothers для вас прямо сейчас включаются в эфир первого радио.

0: Утром мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Вот и подошла к завершению на сегодня программа вечер.ком, дорогие друзья. Время уже 19 часов 53 минуты. Остается только с вами попрощаться и поставить, так сказать, финальную на сегодня композицию. Что ж, дорогие друзья, это были замечательные три музыкальных часа. Много классных треков, классных битов, плюс еще, конечно же, фильмы, о которых я рассказал. И все это в замечательную вечернюю пятницу. И остается только вообще, продолжать отдыхать, а я поеду, в общем-то, домой, только начну это делать. Тем не менее, я желаю вам спокойной, тихой, приятной ночи, хороших выходных, чтобы вы занимались любимыми вещами, чтобы вы хорошо отдохнули, восстановились, набрали сил, ну и, конечно же, в общем-то, что-нибудь интересненькое еще и скушали. Не знаю, может быть, какую-нибудь вкусняшку, шашлык, тортик, да все что угодно, неважно, друзья. Самое главное, чтобы вы это делали с удовольствием. Поэтому вот, чтобы вы делали в свой выходной то, что вам хочется, чего я и желаю. А услышимся мы с вами ровно через неделю, в следующую пятницу в 17:00 на Первом радио, вот здесь вот, на вот этой самой волне, на 89.1 FM. С вами был я, Андрей Смертенко. Всех обнял, приподнял. Пока-пока, друзья.
2: Первое радио всегда с тобой.

good on it.

0: дураков.
1: Вечер.ком.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
7: Вы заслуживаете знать правду.
6: 944-1111. Intelligo.
7: 03-944-1111.
2: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
10: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
9: Андрей Ежов.
11: Первому радио 25 лет.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: Я там, я.
5: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
4: Dime.

slow down, puppy. One, two, three, three, three.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

Yeah, I don't want no more. You don't mind the norm.